0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 18-20, в Гродно и Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 18-20, в Грудной, Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 18-20, в Грудной, Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 18-20, в Гродно и Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 18-20, в Гродно и Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске плюс 18-20, в Грудной, Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза.

0: Повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Начало нового учебного года, школьное питание, итоги вступительной кампании и подготовка кадров для сферы образования. Александр Лукашенко принял с докладом профильного министра Андрея Иванца. Отдельное внимание вопросам, которые требуют решения на уровне президента. Александр Лукашенко отметил, что, несмотря на международные встречи и уборку урожая, находится в курсе того, как стартовал учебный год в вузах и школах.
2: Андрей Иванович, вы, наверное, заметили, что на месте я тут последнюю неделю практически не бывал. Это международные там встречи, командировки и окончание уборки урожая внутри страны. От этого никак нельзя было уйти. Поэтому, ну, как будто бы вопросы школы и вузов наших отошли на второй план. Ну, наверное, все-таки они были не в приоритете, но это не значит, что я не в курсе дела, как у нас складывались обстоятельства и дела с началом нового учебного года, как в школах, так и в вузах. Ну и, естественно, вопрос вступительной кампании. Как она прошла? Ну, прошла, не прошла. Какие есть проблемы моего уровня? То же самое и школа. Особенно по поводу питания детей. Мы договаривались, что надо сделать так, чтобы мы больше не переживали за питание, не обсуждали на уровне президента. Такая задача перед правительством важно была поставлена. Ну и потом я смотрю, мы все время развиваемся в том направлении, что ах, вот как бы тут детям предложить меню почти ресторанное или еще какое-то. Детей надо просто в обед нормально накормить. Картошки у нас хватает, мяса, молока у нас хватает, поэтому сосиски, колбасы и так далее. Ну, что-то такое, чтобы дети могли нормально покушать и нормально жить, потому что, будем откровенны, что у нас некоторые семьи особо за питанием детей не следят. Поэтому то, что они получат в школе нормальный обед, это для детей будет приемлемо и способствовать их нормальному здоровью и развитию. Школа пока в физическом отношении не дорабатывает. Это мне и военные говорят, что контингент тех, кто приходит в армию, хоть он и улучшился, но не намного. Надо нам как-то нашу молодежь, особенно детей школьного возраста, хорошенько встряхнуть и в физическом отношении. Поэтому питание, физическая подготовка в школе, то же самое и в вузах.
1: Президенту доложили и об итогах вступительной кампании. В университеты в 2026 году набрали более 49 тысяч человек. Большая часть мест бюджетная. Почти 6 тысяч абитуриентов зачислены по целевому направлению. Самыми востребованными стали медицинские, педагогические и инженерные специальности. Но вопрос не только в наборе, а в том, какие специалисты понадобятся стране завтра. Одной из тем во время доклада стал процесс создания Академии интеллектуальных технологий. Ее концепцию глава государства одобрил в начале августа. Новый вуз должен объединить лучшие умы страны и готовить кадры для перспективных технологических направлений.
2: Куда тут деться от академии, которую мы создаем, и где вы будете возглавлять наблюдательный совет и практически определять политику в этом направлении? Вы человек ученый, не просто в жизни вам это все давалось, но образованный, грамотный и перспективный, и в научном отношении вы попробовали все это. Ну, то, что надо в академии. Поэтому не надо тут нам искать какого-то человека большого, хотя министр это куда уже выше. Я думаю, что вам придется заниматься этой академией, кадрами и так далее. И вот вы мне указы там положили на стол. Значит, исходить надо именно из этого. Не надо на правительство там что-то нагружать, определять какую-то систему, направление, кадры. У нас университеты работают, система понятна. Под Министерством образования точно так должна работать академия, при том персональное вовлечение там министра, как председателя наблюдательного совета. Зачем еще выше куда-то поднимать вопрос этой академии? Тем более, что ну, это будет формализм сплошной. Все равно вам придется вырабатывать эти подходы и уносить в правительство, если, как вы мне там прописываете, правительство будет определять какие-то вопросы и направления. Это президентская инициатива, это президентская фактически структура. Ясно, что под это и так будет завязано и правительство, и администрация, и президента. Мы должны сделать солидный центр, где будут учиться, ну, самые-самые талантливые и способные люди, подчеркиваю, люди. Поэтому это не значит, что мы со школы туда возьмем после 11 класса и примем, даже пусть это будут талантливые ребята и больше никого. Это надо избежать. Любой, и вы, и кто-то еще в возрасте, не в возрасте, молодом, пожилом, старики, если он талантливый и что-то может сделать, ну, как вы сами предлагали, он должен прийти туда с конкретным предложением. И после того, как мы ему предоставим там возможности совершенствоваться, обучаться и в лабораториях что-то создавать, чтобы в итоге, если мы утвердим это, создадим группу, в итоге, чтобы они выдали нам реальный продукт, который нужен будет обществу и нашей экономике, нашему государству. Ну и так далее. Вы знаете, мы обсуждали не единожды этот вопрос.
1: Говорили также о помощи молодым специалистам. Отдельное внимание Александр Лукашенко уделил теме магистратуры. Этот вопрос глава государства держит на личном контроле.
2: Я попросил данные, чтобы мне представили. 5300 молодых специалистов. Почти 5,5. Как у них дела? Что там у нас не хватает? Это не значит, что мы их на руках должны носить. Меня никто не носил, и даже вас никто не носил. Карабкались мы по этой жизни сами. Но где-то помочь надо. По магистратуре еще отдельный вопрос. Он у меня на контроле, чтобы вы мне доложили по магистратуре. Как мы там сегодня работаем? Мы с вами определяли, что мы не будем бежать за этими западными стандартами, но там, где есть что-то разумное, мы это возьмем. Если магистратура нужна будет для образования, там, дальнейшей учебы, научной деятельности, по-моему, педагогической практики и иностранцев, пожалуйста, мы можем предоставить такую возможность. Но без всяких там забеганий вперед и того, чтобы перенимать опыт западных каких-то образовательных центров или государств. Мы готовим для себя людей. И закончив вуз, они должны получить диплом о высшем образовании, а потом уже, в зависимости от того, насколько это нашему государству надо, мы будем думать о магистратуре. Примерно, я помню, так мы обсуждали эту концепцию.
3: Так точно.
2: Хотелось бы узнать, как практически здесь все это реализуется. Ну и кадровые вопросы, если они у вас будут, и организационные.
1: Президенту было доложено о готовности учреждения образования к началу нового учебного года. Александр Лукашенко ставит задачу завершить реализацию плана по капитальному ремонту школ в этом году. Все проблемы нужно решить сейчас, не откладывая на год следующий.
4: С 1 сентября у нас начало функционировать 3500 учреждений дошкольного образования. 300
2: детские сады, ясли.
4: 300 тысяч воспитанников пришло в наше учреждение дошкольного образования. 2600 школ. Чуть больше, чем 1 025 000 учащихся пришло, 87 500 первоклассников. К 1 сентября все паспорта готовности были подписаны. Что важно, уважаемый товарищ президент, благодаря вашей поддержке 3 года назад на совещании на рассмотрение готовности школ к началу учебного года мы в этом году заканчиваем 3-летний план модернизации наших школ. Мы собрали все школы.
2: Закончим 20.
4: В этом году мы закончим.
2: Чего бы ни стоило, надо полностью школы встряхнуть, да, и привести их в тот вид, в котором мы хотели бы их видеть.
4: Так точно.
2: Если кто-то там что-то не понимает, вовремя докладывай. 27-й год, не тащи эти проблемы. Их надо решить сейчас.
1: По словам профильного министра, в этом году будет завершен 3-летний план по модернизации школ. Какие еще задачи поставил президент, Андрей Иванец рассказал в беседе с журналистами.
4: Безусловно, создание Академии интеллектуальных технологий – это важнейшая задача, которая стоит сегодня перед Министерством образования. Президенту были доложены еще раз доработанные подходы после совещания к ее функционированию. Принципиальным является то, что абсолютно каждый человек сможет прийти и в ней обучаться, вне зависимости. Это является школьник, либо выпускник, это является студент какого-то вуза, либо это уже конструктор, технолог на конкретном промышленном предприятии, который хочет обучаться в этой академии. Немаловажным аспектом является и то, что суть обучения, оно неразрывно связано с реализацией конкретного проекта. Проекта, который важен для экономики страны, это может быть развивать новые технологии, это может быть разработка новых материалов, подходов, но очень важно именно прикладной аспект. На этом президент еще раз сделал акцент, поэтому, конечно, мы будем максимально привлекать и наши промышленные предприятия, и наши академические институты, вузовский сектор. Это будет большая совместная общестрановая работа для того, чтобы лучших из лучших наших умов, вне зависимости от их возраста, дать возможность себя реализовать и реализовать непосредственно в виде конкретного результата нашей экономики.
1: Экономика, транспорт и благоустройство. Александр Лукашенко в этот же день принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. Основные темы – экономическое развитие столицы с акцентом на промышленном секторе, совершенствование транспортной и дорожной инфраструктуры, строительство и благоустройство города, а также кадровые вопросы. Прежде всего, глава государства поздравил Владимира Кухарева с очередной уже 6-й годовщиной со дня его назначения руководителем Минска. А первый вопрос – экономика. Президент поинтересовался, какова ситуация в промышленности Минска, какие предприятия являются проблемными и недорабатывают, по каким направлениям надо поработать.
2: Владимир Кириллович, сегодня годовщина, я поздравляю тебя.
3: Спасибо.
2: Ты ровно 6 лет работаешь руководителем в городе-герое Минске. Ну, как обычно, можно какие-то подвести итоги, но главное не итоги, а главное перспективы. Поэтому первый вопрос – это экономика. Ты понимаешь, есть экономика, значит, есть развитие. Твоя экономика, ну, это не столько там сельское хозяйство, хотя ты вкладываешься, спасибо, своим бюджетом минским и в некоторые комплексы, которые ты строишь. Это десяток, наверное, по республике. Это не первый год. Но не это главное. Главное в Минске – это промышленность. Промышленность. Какова ситуация в промышленности Минска? И что больше всего, какие предприятия больше всего недорабатывают, проблемные предприятия, с которыми надо было бы работать? Ну вот я вчера слушал доклад премьер-министра. Ну, вроде бы все неплохо складывается, но это в среднем. Это в целом, в общем, вроде бы картина неплохая. Но есть предприятия, которые работают ни шатка, ни валка, слабо работают. И в промышленности Минска вопросы есть. Какие предприятия, я хотел бы знать, больше всего тебя беспокоит? Поэтому в целом рост экономики и промышленности.
1: Обсудили и развитие Минска. В городе обновляется инфраструктура, строятся дороги, жилье, социальные и крупные общественные объекты. Сегодня в столице возводят более 700 объектов. Отдельно обсудили обеспеченность строительной отрасли кадрами и перспективные проекты. При этом позиция главы государства остается прежней. Минск не должен разрастаться за счет оттока людей из регионов.
2: То же самое и строительный комплекс. Ну, ясно, что Минск шевелится, строите вы и дороги, и жилье, и культурное учреждение, и художественный наш музей этот, и истории этот музей. Это все висит в основном на городе. Ну, а как с другими вопросами строительства? Ну, вот, допустим, ты мне передал, наконец-то, схему строительства основных транспортных связей Минска. Это очень важно для минчан, и не только для минчан, для всей страны, потому что в Минск много людей приезжает. И я вот, ты, наверное, заметил тоже, проезжая по Минску, какое-то уже жуткое впечатление производит. Стоит дом вроде ничего. Перед домом сквер до проезжей части. Ну, хорошо, красиво. Но это редкость. А в других случаях это океан автомобилей. Грязные где-то, замызганные. Ну, слава богу, гаишники у нас жестко требуют, начали хоть мыть эти машины. Ну, не очень красиво, когда девятиэтажное здание, и это здание утопает в веренице этих автомобилей. Нам надо думать, что нам делать. Никуда не денешься же от автомобилей, но надо думать, что нам делать с этими стоянками. Перед домом, возле дома, все-таки люди должны дышать вот этой чистой природой. Деревья, кустарники, цветы, клумбы и так далее. Как это в Китае? Вот ты был, видел, я всегда беру пример. Ну, китайцы тоже уже утонули в череде этих автомобилей. А как нам вот, что нам делать, чтобы убрать от домов постепенно, не завтра, не запретами, а убрать эти стоянки куда-нибудь подальше? Чтобы люди могли, особенно детишки, выйти там, старики, посидеть на лавочке. Ну, понимаешь, о чем речь. Да. Поэтому благоустройство – это одно из вопросов, особенно для Минска. Это очень важно. строительстве меня интересует, какова ситуация, хватает ли рабочих рук, рабочей силы, и что в перспективе мы будем строить в Минске. Концептуально определено президентом, Минск не должен задохнуться от излишних людей, и стягивать людей в Минск нельзя из региона. Наверное, ты уже это сам понимаешь. Потом мы договаривались на примере технопарка, который мы недавно производственного технопарка создавали, что это неплохая вещь. Люди туда приходят, работают, неплохо работают. Как идет строительство таких технопарков? Мы определяли, что не только в Минске, но и по всей стране надо развивать сеть этих технопарков. Что здесь? Ну, по транспорту я только что сказал. По городской среде, комфортной, чтобы она была комфортной, я тоже уже сказал. Поэтому, ну и кадровые вопросы, я, как всегда, об этом говорю. Если они есть, как работают люди, что надо было где-то доработать, посмотреть. Знаю, что по характеру ты человек добряк, всем все хорошо, но, наверное, есть и недостатки, особенно в кадре. Есть человек, нормальный руководитель, там есть и движение какое-то вперед, и результат. Если его нет, значит, движение нет.
1: Требования к Минску высокие не только в вопросах благоустройства. Столица – крупнейший экономический центр страны, на нее приходится 32% ВВП Беларуси. Поэтому и динамика должна быть соответствующей. Сейчас валовой региональный продукт Минска составляет более 102%. Александр Лукашенко поставил задачу увеличить этот показатель до 103,5%. Экономический результат напрямую связан и с уровнем доходов минчан. Средняя номинальная заработная плата в столице – 3 878 рублей. Показатель высокий, но принципиальная позиция президента – рост доходов должен быть обеспечен реальной эффективностью экономики.
3: Сегодня можно с уверенностью сказать, что экономика города работает стабильно.
2: Сколько у тебя по ВРП?
3: По ВРП мы обеспечили выполнение показателя.
2: Нет, процентов.
3: 102,2%.
2: 102,2. Не меньше, чем 3,5, тебе надо в этом году выходить. По стране, ну, дай бог бы, чтобы мы вышли на 3. Я такую задачу ставлю. Обязательно по ВВП в Беларуси надо 3% прибавлять. У нас там где-то чуть больше 2,2, по-моему, уже мы имеем. Ну, надо до конца года дотягивать до 3. Ну, а тебе 3,5 постараться надо выйти на это.
3: У нас сегодня вклад городского ВРП, ВВП страны – это 32%. Это третья часть, и мы понимаем, что нам надо обеспечить функционирование всех отраслей, потому что ВРП складывается из многих отраслей. Сегодня мы работаем с этими отраслями для того, чтобы они обеспечили доведенные показатели. В целом, надо отметить, что выполнен показатель по росту заработной платы. Сегодня заработная плата в городе средняя номинально составляет 3878 рублей. То есть это достаточно высокий уровень, и мы будем, конечно, делать все, чтобы удерживать этот уровень.
2: Владимир, удерживать надо этот уровень, но не форсировать.
3: Нет, мы не форсируем.
2: Потому что зарплата, ты знаешь, огромные деньги, они рано или поздно приведут к инфляции. А инфляция в Минске, это по всей стране разойдется, мы будем эти деньги съедать ростом цен. Поэтому уровень хороший, а средний. Надо думать там, кого поддержать, кого подтянуть и так далее. Ну и смотреть на производство. Не должно получиться так, что зарплата у нас, доходы населения неимоверно растут, а производство у нас падает. Ну, слава богу, в Минске этого нет и вообще по республике нет. Но за этим надо наблюдать, чтобы производительность труда была высокой. И обязательно добавлять за счет предприятий, которые слабо работают.
3: Деньги должны быть заработаны, поэтому главный принцип – не должны быть деньги не заработаны, а выплачиваться заработная плата. Поэтому мы коэффициент выдерживаем для того, чтобы обеспечить и не допустить каких-то сбоев на валютном рынке.
2: Ну и не забывай, что предприятия в Минске – это прежде всего твои предприятия, потом Минпрома, правительство и так далее. Это все твое. Так, как и у других регионов.
3: По уровню инвестиций 110% тоже было обеспечено по итогам полугодия, и это, конечно, тоже высокий процент.
2: А за счет чего?
3: Ну, это в основном строительные вопросы, потому что практически по всем направлениям стройки мы дали большое количество объектов. В городе вообще строится более 700
2: объектов. Но это же социальная сфера, в основном жилье.
3: Ну, жилье мы, конечно, снижаем темпы, и в соответствии с вашим поручением мы уже сегодня приняли ряд мер для того, чтобы в рамках тех параметров, которые вы обозначили,
2: нет, не строить. Нет, инвестиции. Это что, ты что, предприятие настроил столько?
3: В том числе и технопарки, их строительство дает результат. Это, конечно, вклад жилья. Большое количество различных строят. Это не из бюджета, это частная организация. В основном это административное здание, ремонт, реконструкция, капитальный ремонт зданий, который проходит в городе. То есть это складывает вот такое общее направление. Плюс вкладывают и иностранные инвесторы. У нас Северный берег вот уже в этом году порядка 500 миллионов. Это вклад Северного берега, их инвестиции в копилку города, и мы продолжаем дальше работать с инвесторами, которые строят предприятия в городе различные.
1: Больше подробностей читайте на сайте СБ Бай и в газете СБ Беларусь сегодня.
0: Картина дня.
1: Глава МВД Беларуси Иван Кубраков провел совещание по выполнению распоряжения президента. В ведомстве идет масштабная проверка готовности к действиям в особых условиях. Маневры развернулись в Витебской области, где спецподразделения внутренних войск отрабатывают вводное. В регионе реализуют сразу несколько оперативных сценариев. В Лиозно и Дубровно спецназ ищет неизвестных, которые оставили подозрительные предметы на путях. В операции задействованы группы специального назначения. Еще один сценарий по операции. По оперативным данным, группа злоумышленников на внедорожниках без опознавательных знаков планирует пойти на прорыв государственной границы. В Витебской области усилены наряды ГАИ. Используют возможности камер республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
5: Учения для того и проводятся, чтобы выявить слабые стороны, на которые нам необходимо обратить внимание. Что касается мобилизации личного состава. Та информация, которая появилась в СМИ, на нее отреагировали наши бывшие военнослужащие, многие уже обращаются, и Главное управление командующего, говорят, готовы прибыть в Витебск и нести службу. Нам, возможно, необходимо это делать очень быстро, там не сутки, не двое, а счет идет иногда на часы.
1: Сразу после совещания министр внутренних дел выехал в Витебскую область, чтобы на месте проконтролировать выполнение задач, поставленных главой государства. УДКБ в 26-м году проведет сразу несколько крупных совместных учений. Маневры пройдут в Беларуси, Казахстане и других регионах коллективной безопасности. Всего к ним планируется привлечь более 5000 военнослужащих и свыше 1000 единиц вооружения, военной и спецтехники. Как заявил начальник объединенного штаба УДКБ Андрей Сердюков, военно-политическая обстановка в мире остается напряженной. В этих условиях особое внимание в 26-м году уделяется восточноевропейскому и центральноазиатскому регионам коллективной безопасности.
6: Важно отметить, что при отработке вопросов подготовки и ведения совместной операции большое внимание будет уделено организации управления контингентом XOR с учетом постоянно меняющихся форм и способов ведения боевых действий, а также опыта современных вооруженных конфликтов. Планируется практически отработать весь комплекс мероприятий по развертыванию системы управления с опорой на опыт российских вооруженных сил.
1: Основные маневры с коллективными силами оперативного реагирования взаимодействия 2026 запланированы на конец сентября. Перед ними пройдут специальные учения «Поиск-2026» и «Эшелон». Отдельно в сентябре в Казахстане состоится совместное учение «Рубеж». В октябре эстафету примет Беларусь. На полигоне Лосвида пройдут маневры миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2026». Одновременно на полигоне Стародорожский состоится специальное учение «Барьер». Министр обороны Эстонии Ханна Певкур подал в отставку. К такому решению привел громкий скандал с закупкой боеприпасов через Центр оборонных инвестиций. Прокуратура возбудила уголовное дело. Власти пытаются вернуть деньги через международный арбитраж. По данным СМИ, ведомство перечислило индийской фирме аванс около 70 миллионов евро за снаряды. Однако подрядчик сорвал поставки. Присланная партия оказалась бракованной. Оппозиция обвинила главу ведомства в халатности и потерянности. потери доверия к системе безопасности. Певкур объявил о решении уйти с поста в прямом эфире. Он заявил, что берет на себя политическую ответственность, хотя лично контракты не заключал. Госконтроль уже выявил масштабные системные сбои в учете ведомства. Ситуацию обостряет и то, что на потерянные миллионы евро можно было бы на 10% поднять зарплаты всем учителям страны. Вильнюс нашел очередной способ выпросить денег у Брюсселя. На этот раз поводом называют восстановление страны после бури. Литовский министр сельского хозяйства надеется успеть подать в Еврокомиссию заявку до октября, чтобы транш смог попасть в бюджет 2027 года. А пока в стране до сих пор не устранили последствия шторма. Почти две недели более 4000 потребителей остаются без света. Вместе с тем метеослужбы предупреждают о новых ливнях, и часть урожая может быть потеряна полностью.
0: Картина дня.
1: В Беларуси упрощаются правила в сфере энергосбережения. Премьер-министр Александр Турчин утвердил постановление, направленное на оптимизацию работы профильных организаций. Данный нормативный акт – важный элемент государственной стратегии. Он призван уменьшить бюрократическую нагрузку и сформировать более комфортные условия для роста реального сектора экономики. Благодаря новым решениям удается добиться сразу нескольких результатов. Уменьшить число процедур, требующих согласования, установить четкое распределение компетенций между департаментами, Департаментом по энергоэффективности и его подразделениями на местах. Закрепить унифицированные правила для небольших потребителей энергии. При этом сохраняется возможность учитывать отдельные случаи персонально. Сделать энергоаудиты доступнее за счет устранения лишних препятствий. Предоставить больше времени на планирование. Это позволит тщательнее прорабатывать реализуемые мероприятия. Меры по развитию электротранспорта и соответствующей инфраструктуры дают результаты. В Беларуси зарегистрировано уже более 70 тысяч электромобилей. В планах на пятилетку увеличить их число до 300 тысяч. Развивать будут и инфраструктуру для зарядки. Хотя еще 25 лет назад наша страна была импортером электроэнергии. В 2019-м стала чистым экспортером. На внешний рынок продали более 2 миллиардов киловатт-часов. Для понимания, этого хватит на непрерывную работу одной стиральной машины на 228 тысяч лет. Новые возможности для укрепления потенциала отрасли дал ввод в эксплуатацию атомной электростанции. Повлияло и снижение потерь электрической энергии в распределительной сети, которая стала возможным благодаря развитию модернизации, отметил министр энергетики Беларуси Денис Мороз.
7: Строительство сетей из предизолированных труб, за счет чего мы добились значительного сокращения потерь на тепловой энергии с уровня порядка 10% в начале 2000-х годов до уровня меньше 7% по итогам 2025 года. В газовом направлении мы обеспечили газ 85% квартир в Республике Беларусь. Это один из самых высоких показателей на постсоветском пространстве.
1: На Минской ТЭЦ-4 завершаются капитальные и средние ремонты теплоэнергетического оборудования. Это необходимо для того, чтобы в отопительный период планово пройти необходимые тепловые нагрузки и надежно обеспечить Минск электрической энергией и теплом. Практически все работы уже завершены. Остались отдельные мероприятия на 4-м и 5-м энергоблоках, которые будут закончены до начала отопительного периода, отметил генеральный директор Минскэнерго Павел Городко.
8: Минская ТЭЦ-4, она у нас самая крупная, и она обеспечивает 40% потребности в тепловой энергии города Минска. Также у нас есть ТЭЦ-3, которая закрывает, скажем так, западную часть города. На текущий момент у нас в стадии закупки оборудования замена новой турбины ПТ-60 на первой машине. Поэтому это позволит, в том числе, после реализации, иметь надежный резерв тепловой электрической мощности для того, чтобы город Минск надежно проходил и обеспечивался теплом.
1: Кроме этого, на предприятии создана система по обучению кадров во избежание экстренных ситуаций. На специальных тренажерах оттачивают все действия операторов как в реальных условиях, при авариях и нештатных ситуациях. За основу берут реальные случаи не только в практике одного предприятия, но и всей страны. Стартовала республиканская акция «Беларусь одиная». Мероприятие проходит в 6-й раз. В этом году у проекта принципиально новый формат. формат. Молодежь едет к молодежи. Никаких скучных лекций, только живой диалог на равных. Первыми марафон приняли Лида и Новогрудок. Организаторы символично начали с Запада Беларуси, который в 20-30-е годы прошлого века находился в составе польского государства, а в 1939-м официально стал частью БССР. Об истории борьбы за единство нашей страны и важности цельной нации говорили в Лидском государственном технологическом колледже. Спикеры – молодые активисты общественных организаций и политических партий. Они ушли от скучных лекций в пользу интерактива и живого общения. В этом году в акции появился свой символ – яблоко. Участники встречи составили свое дерево единства.
9: Встреча была очень полезной и, можно сказать, укрепляющей нас. Сейчас я понимаю, я живу в этой стране, ради меня жили в этой стране, и я буду жить в этой стране, работать на ее процветание, ради ее будущего, ради нашего всего будущего.
10: Совсем скоро вся страна, весь наш белорусский народ отметит очень важный государственный праздник, самый молодой, но очень глубокий по значимости День народного единства. Этот праздник действительно очень важен для нас, потому что только вместе, только большой белорусской семьей мы сможем шагать дальше уверенно в наше будущее.
1: Путешествовать по регионам страны акция «Беларусь одиная» будет до 16 сентября. Молодежные лидеры посетят 6 областей и 25 городов. Финальной точкой станет Минск, где 17 сентября пройдет масштабное мероприятие. И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
11: Сегодня в Минске плюс 18-20, в Гродной, Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

Александр Лукашенко накануне принял с докладом министра образования Андрея Иванца. Глава государства во вступительном слове обозначил несколько основных тем, по которым попросил министра доложить. Итоги вступительной кампании, обеспечение качественного питания в школах, физическая подготовка учащихся и студентов. Президента также интересовал вопрос создания Академии интеллектуальных технологий, вопросы функционирования магистратуры. Еще одна тема – работа молодых специалистов на местах, как организован этот процесс, чего, возможно, не хватает. Благодарность президента Беларуси объявлена труженикам агропромышленного комплекса и коллективам сельскохозяйственных предприятий. Соответствующее распоряжение накануне подписал глава государства Александр Лукашенко. За значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей, благодарности президента удостоены труженики АПК Минской области и Несвежского района, а также коллективы работников 6 сельхозпредприятий. Цифровую платформу для малого и среднего бизнеса создают в Беларуси. Накануне прошло заседание правления Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей. В центре внимания создание и развитие информационной системы «Цифровая платформа для субъектов малого и среднего предпринимательства». Участники заседания рассмотрели ход работ по созданию и развитию единого цифрового сервиса, который предоставит предпринимателям доступ к налоговому и бухгалтерскому учету, а также электронному документообороту и взаимодействию с государственными органами в онлайн-формате. И в завершении выпуска: количество электромобилей в Беларуси превысило 70 тысяч. Статистикой поделился министр энергетики Денис Мороз. За месяц число электричек выросло на 5 тысяч. По прогнозам, к 2030 году в Беларуси парк зеленых авто будет составлять 300 тысяч автомобилей. Их доля на рынке составит около 10%. Министр добавил, что сейчас по стране работают примерно 2500 зарядных станций. Ожидается, что к завершению нынешнего года их будет около 3000. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 8 копеек, 3,55 за 100 российских рублей и 4 рубля 61 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске плюс 13, в Могилеве, Гомеле и Витебске плюс 14, в Бресте и Гродно плюс 15. Сегодня в Минске плюс 18-20, в Гродно и Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
0: Ты слушаешь Альфа.

0: живой диалог, актуальные темы, мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
1: Привет, это программа «Настоящая жизнь» в эфире Альфа-радио, в эфире женского радио. В студии традиционно Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Говорим о темах, которые волнуют каждого из нас с вами. О темах, которые касаются нашей настоящей жизни. Оль, привет.
2: Привет, Вадим.
1: Ну
2: жизнь
1: что?
2: Настоящая, осень наступила.
1: Осень наступила, не грусти.
2: Нет.
1: Осень наступила, падают листы, как в том стихотворении. Мне никто не нужен, кроме только ты.
2: Прекрасное стихотворение.
1: Ну что ж, действительно, сентябрь на дворе, и, конечно же, мы видим, что, скажем так, ну, говорю про столицу, город наполнился людьми еще больше, огромное количество автомобилей, огромное количество людей.
2: Да, нет, ну, на самом деле это прекрасная пора, я вот очень люблю сентябрь, 1 сентября,
1: так.
2: Звонок, праздник, мамы волнующиеся, папы еще больше волнующиеся, дети, которые не понимают, что с ними происходит и за что им все это.
1: Плачущие иногда дети, да.
2: Не, но они красивые, они откормленные бабушкиными пленами, розовощекие, щеки, у них все хорошо. Я уверена, что у всех хорошо прошло лето.
1: Так.
2: Они впечатлились, отдохнули. И, наконец-то, они возвращаются в любимую школу.
1: Да,
2: многие
1: так и
2: идут первый раз,
1: да,
2: в первый класс.
1: Это, кстати, вот самая очень важная история. Говорим сегодня о 1 сентября. Да, ты говоришь, первый раз первый класс. Вот действительно, все-таки традиционно, как мы с тобой начинаем программу, вспоминаем, как это было у нас, но нам же можно об этом рассказывать, правда? И вот то, что касается 1 сентября, то, что касается вообще первого класса. Ну, первый класс помню смутно, скажу честно. Да.
2: А я помню.
1: Да. Расскажи, как было.
2: У меня есть моя любимая фотография. Я теперь все время 1 сентября на нее смотрю. Представляешь, сколько лет я на нее смотрю?
1: Ну, ты же сама говоришь, что недавно закончила школу.
2: У тебя же есть фотография тебя первоклассника?
1: Первоклассника, наверное, нет. Но я в деревенской школе ходил, я не думаю, что там был фотограф. Есть альбом первый из моего первого класса. Вот это точно есть. Фотографии, к сожалению, с первой линейки 1 сентября у меня нет.
2: Нет, а у меня есть вот эта вот классическая фотография, не с линейки. А когда ты только вышел из дома и собираешься идти в школу. Больше тебя по росту эти гладиолусы. Ну, это же мы же вот с этими цветами хотели. Астры, гладиолусы. Два огромных белых банта, которые вот, ну, не знаю, там вторая голова, вторая, третья голова. И вот я такая стою счастливая с гладиолусами.
1: Ничего не поменялось, кроме гладиолуса.
2: Спасибо, Вадим.
1: Слушай, ну, в принципе, действительно, вот эти впечатления, эти эмоции, опять же, ну, не говорю про первый свой праздник, когда я пошел в первый класс, не помню. Но в целом, ты знаешь, до сих пор вот живы эти впечатления и воспоминания, что для нас, для юных граждан, вот это был такой важный день, такое важное событие. Как мы готовились, вот говоришь, да?
2: Очень.
1: Гладили свои пиджаки, костюм, как складывали. До сих пор помню, скажу тебе честно, запах учебников, которые ты вот получал.
2: А у нас еще были красивые манжеты, то есть, ну, нужно было купить несколько пар этих манжет. У кого-то были кружевные, кто-то вывязывал их крючком. Это было очень красиво, потрясающе. Были белые передники и черные передники. Они могли бы быть шифоновые и гофрированные, или они были такие попроще, так. Это тоже было важно. Школьную форму, я вот помню этот момент, когда мы ее покупали, потом когда ты ее одевал, и так хотелось, чтобы вот она была прям самая лучшая и твоя, да. Банты, косички, ну, это супер. Вот для меня это был праздник, вообще я ждала вот этого момента прихода в школу. И рюкзаки, портфели было тогда не просто купить.
1: Да, это была целая история, кстати.
2: А я еще помню, когда случилось 1 сентября у моего ребенка, когда она шла в первый класс. Она шла в первый класс, в 73-ю школу города Минска. Для меня, как для мамы, это было очень-очень волнительно. Mm-hmm. И да, тогда уже тоже была, ну, не форма, а как бы деловой стиль одежды. И, конечно, я работала тогда в Белтелерадиокомпании, в информационном агентстве. И, конечно, в эту школу приехали наши корреспонденты для того, чтобы снять сюжет про 1 сентября и про детей, идущих в школу. И у меня есть первое интервью моей дочки. Это такие, ну, такая нехватка зубов ощущается.
1: Так.
2: И она такая счастливая, довольная, улыбающаяся. Ну, и корреспондент у нее спрашивает, говорит, ты такая красивая, нарядная. Ну, наверное, мама не только этот костюм тебе купила, наверное, у тебя еще что-то есть. И она говорит, да, конечно, есть. У меня еще есть юбка со штанами.
1: Прям стихотворение такое,
2: да, да.
1: Юбка со штанами.
2: Да, и мы с ней до сих пор это тоже вспоминаем. То есть, ну, как бы, не знаю, для нас такой теплый праздник.
1: Слушай, ну, вот самое главное, что, мне кажется, мы смогли сделать и сделать в нашем государстве, это сохранить вот этот трепет, это такое очень теплое отношение к этому празднику. Потому что, действительно, да, что-то поменялось. поменялись какие-то, наверное, скажем так, нюансы в отношении этого праздника. Но в целом сама, скажем так, история, сама структура, самые главные моменты остались одинаковые.
2: Знаешь, что поменялось? Так. Вот это я тоже заметила, кстати. Ну, не в обиду, конечно, тем мамам, которые ведут в первый класс своих детей. А вот я, когда шла в первый класс, когда я вела своего ребенка в первый класс, мы были просто очень сосредоточены на своих детях, на, ну, вот, как они будут выглядеть, в чем они пойдут, как это вот все для них будет, как это будет волнительно. Но сейчас еще же и показ мод среди мам.
1: А, ты про
2: и
1: это?
2: Еще парад. И если вы посмотрите любую социальную сеть, там же прям подбор нарядов для мамы первоклассника, подбор для, нарядов для мамы, которая ведет ребенка в школу.
1: Ничего себе, слушай, какая история, даже не думал про это.
2: Да.
1: Слушай, по большому счету не только дети готовятся, но и родители. Но в целом все равно будут сохранить.
2: Это повод купить новое платьице, новые туфельки для мамы.
1: Так каждую четверть.
2: Я вот думаю, когда я буду бабушкой, я тоже это сделаю, да? Вот
1: будешь
2: я куплю
1: каждую
2: себе...
1: четверть новое платье покупать. Хорошая тема.
2: Да,
1: четверть
2: ну,
1: начинается
2: вот,
1: после каникул.
2: Да, 1 сентября у меня продолжится вот этот вот сумасшедший праздник.
1: Но в целом, действительно, мы видим, что дети рады, и, конечно же, рады и родители. Да, кстати, идут ребята в школу в первый класс, так вот уже есть цифры в 2026-2027 учебном году. В первый класс в Беларуси пойдут 87,5 тысяч детей. Слушай, ну какая...
2: Поздравляю!
1: Классная история. Да, вот я представляю, это огромное количество юных граждан нашей страны. Действительно, государство прилагает для этого огромные усилия. Ты знаешь, вот в преддверии 1 сентября, чтобы обратил внимание. Понятно, что мы работаем, скажем так, в средствах массовой информации, нам эта информация попадается на глаза, но огромное количество школ открывается, ремонтируются, да, где-то восстанавливаются.
2: Ну, школы все ремонтируются к 1 сентября.
1: Понятно.
2: Они
1: вот
2: приводятся
1: эти паспорта
2: в порядок
1: готовности.
2: Абсолютно, да.
1: Вот хотел бы, наверное, про это тоже поговорить, что да, есть эмоции, есть впечатления, но все-таки школа это такой процесс, который требует действительно внимания колоссального. Поговорим об этом. Кстати, это касается и безопасности, это касается и питания. Понятно, что образовательные программы, но вот хотел бы начать, наверное, с того, что в Беларуси, я, знаешь, ну, по крайней мере, не вижу таких стран много, где прям паспорта готовности каждой школе, когда все контролируется.
2: Ну, это же
1: когда
2: безопасность.
1: Все
2: идти,
1: учитывается, да. То есть мы готовимся к этому заранее. Вот мы говорим про эмоции, говорим, что мамы выбирают наряды, дети выбирают тоже себе, что, скажем так, приобрести к 1 сентября, какой красивый там рюкзак, либо портфель. А вот государство, получается, делает уже колоссальную работу на протяжении всех летних каникул, чтобы мы могли привести детей в эти отремонтированные, если нужно, либо в новые школы. Вот просто пестрит лента СМИ белорусских. Там открыли, там открыли.
2: И как бы родители не рассказывали про там различные сборы, в любом случае это несравнимо с теми деньгами, которые закладывает государство в то, чтобы наши дети учились бесплатно. Еще раз обращаю внимание, мы это делаем для наших детей, да? И наши дети ходят в школу бесплатно, получают образование бесплатно. А как ты относишься, вот я про гладиолусы рассказывала, как ты вообще относишься к истории с цветами?
1: Ну, я честно тебе хочу сказать, то, что касается цветов и знака уважения к учителю, я прямо очень за. Вот ты правильно говоришь, что, знаешь, наверное, все-таки была у нас классная история, когда мы не гнались за дорогими цветами, ну, потому что не все могут себе позволить. Так, подготовка к школе, если у тебя там трое-четверо детей, понятно, что у тебя там достаточно серьезная копеечка нужна, хотя государство тоже помогает, но тем не менее. Мне кажется, что вот была у нас эта искренность, срезаешь у мамы, я помню твои вот эти ощущения.
2: Астры.
1: Да, гладиолусы, астры, цветы, которые растут как бы у тебя на приусадебном участке или там около частного дома.
2: Но на балконе не растут,
1: ну,
2: да?
1: Ну, на балконе, согласен, но тем не менее. Мне кажется, что это очень хорошая, добрая традиция, и это вот мы, знаешь, говорим о том, что учитель должен быть в нашей стране всегда вот таким уважаемым, и мы должны его как бы оберегать. Где-то, ну, ты со мной согласишься, были и резонансные истории, да, когда мы видели, и президенту иногда приходилось смешиваться, когда где-то там ребенок некорректно говорил в адрес учителя. Вот мне кажется, вот эти цветы, ну, мы-то их с тобой помним постоянно, да, и это и есть
2: знак
1: первый,
2: уважения, да.
1: Да, знак уважения. Кому ты несешь цветы, как правило? Человек, которого ты любишь, человеку, которого ты уважаешь, ценишь. Поэтому мне кажется, вот если мы с первого класса, вот с первого класса школы начинаем это прививать детям, то это вот и есть такой маленький, но тем не менее вклад в то, чтобы вот ты несешь учителю цветы. Я честно скажу, я вот насчет материальных подарков учителю, ну, мне кажется, это немножечко не то.
2: Согласна.
1: А вот то, что касается цветов, это должно быть обязательно. Мои дети тоже ходили всегда. Мы с супругой всегда приобретали цветы. Ну да, где-то, наверное, была возможность вот там на даче у тещи срезать цветы, но всегда с супругой. Вот это в нас заложено. Знаешь, мы должны это передать своим детям. Идешь в школу, обязательно сделай приятное учителю. Это знак такого внимания.
2: Ты знаешь, я с тобой согласна, но мне очень понравилась еще одна история. Я тоже о ней задумалась. В Российской Федерации набирает это обороты, когда вместо цветов к 1 сентября, ну, как это сказать, помощь вместо цветов. То есть эти деньги, которые дети тратят на цветы, отдаются в фонд помощи больным детям.
1: Угу.
2: Это тоже ведь такая хорошая история. Я за то, чтобы у 1 сентября у каждого учителя был букет. Но, может быть, стоит сброситься классом и купить один букет, а все остальное, правда, потратить на помощь тем, кто в этом особенно нуждается.
1: Ну, слушай,
2: может, мы тоже
1: история. Привьем
2: какие-то очень такие хорошие, добрые традиции в наших школах. Я была бы, вот, наверное, за это тоже.
1: Тоже, может быть, будет, потому что опять ты знаешь, такой у тебя здравый смысл. Вот ты сразу как женщина, я с тобой тоже соглашусь, потому что, ну, здесь есть вот такой вариант, что, конечно же, когда много букетов, ну, куда эти букеты денет учитель?
2: Да, ну, это выбор каждого.
1: Да, это выбор каждого.
2: Мы озвучили как предложение.
1: Предложение, да, такое мнение, но я с тобой здесь тоже, наверное, соглашусь, потому что, ну, есть один хороший букет, который будет стоять напоминать, ну, 20 букетов тоже хорошо, наверное.
2: А остальные вот эти денежные средства можно было бы отправить на благотворительность.
1: Слушай,
2: и детей приучать к благотворительности. Вот это тоже ведь правда. Когда ты не должен только ему рассказать и показать, что он должен надеть лучшие свои там вещи, взять дорогущий букет, там какой-нибудь брендовый портфель и так далее, и вот прийти показать всю свою роскошь, да, а наоборот вот это вот сострадание, сочувствие, сопереживание, это надо воспитывать.
1: Кстати, вот то, что касается, опять же, вот этой темы, ты говоришь про благотворительность, немножечко так отвлечемся, но тем не менее. Ты знаешь, а уже есть, мне кажется, у нас в стране крен в эту историю, потому что на свадьбе очень часто говорят, не дарите цветы, там, принесите, значит,
2: корм животным.
1: Да, корм животным, да, то есть мы уже, в принципе, это закладываем, поэтому люди где-то там поедут, тоже вот потратят. В принципе, согласен, понятно, что цветы это важно. Возвращаемся к тому, что говорим, не покупать дорогой букет, да, ну, бабушки, дедушки, дача, либо все-таки, ну, не знаю, как-то, ну, кстати, можем и здесь предложить, а почему бы и, скажем, и нашим предприятиям не выращивать к 1 сентября, не обязательно дорогие какие-то цветы,
2: как?
1: Да,
2: гладиолусы,
1: вот там розы,
2: астры.
1: Какие-то гладиолусы, астры, я не знаю, может, они, кстати, тоже у нас сложно выращивать, но у нас в деревне они росли, понимаешь, и никто за ними не ухаживал, но суть какая, может, тоже надо как-то сделать такое предложение, недорогие цветы, но самое главное, чтобы они были, чтобы люди не тратили деньги. Кстати, теперь уже поговорим о нововведениях и инновациях. Огромное количество, но, кстати, я хочу сказать, что в целом, то, чтобы мы никого не пугали здесь, да, в целом, то, что касается системы обучения, она осталась такой же, да, то есть вот самое классное, что делает наше государство, нет таких кардинальных, резких каких-то шараханий, да, но вот я посмотрел, почитал, какие изменения будут в школах, ты знаешь, очень актуально, вот, допустим, изучение искусственного интеллекта. С нового учебного года будет действовать обновленная программа по информатике для учащихся 6-9 классов, которая предусматривает в том числе изучение технологий искусственного интеллекта. Школьники будут не только знакомиться с технологией, но и учиться составлять запросы к нейросетям и критически оценивать получаемую от них информацию. По-моему, да. Крутая история.
2: Мне кажется, наши школьники сами могут преподавать информатику.
1: Согласен, согласен, но тем не менее. Есть, как бы, мне кажется, классная история, то, что касается искусственного интеллекта, мы должны учиться с ним работать, и это очень и очень
2: безопасно
1: здорово.
2: Работать.
1: Безопасно
2: работать. И, в принципе, нам нужно учиться безопасно работать в интернете.
1: Это точно. Следующее нововведение. Нововведение для десятиклассников. Вот, опять же, я видел, что обсуждали в соцсетях, зачем это. Изучение беспилотных летательных аппаратов БПЛА и тактическая медицина войдут в обновленную программу по предмету допризывная медицинская подготовка у белорусских десятиклассников в новом учебном году. Для юношей в программу допризывной медицинской подготовки включен 10-часовой курс по изучению беспилотных летательных аппаратов и навыков управления ими. А для девушек расширенный практический блок медицинской подготовки. В программу будут добавлены элементы тактической медицины. В целом больше внимания будет уделяться практическим занятиям. Слушай, ну это тоже история. Давай говорить прямо не нова. Мы с тобой учились в школах.
2: Ну, нова или не нова, это да. Время, это жизнь и это спасенные жизни вот, в случае возникновения какой-то
1: жизнь,
2: ситуации.
1: Конечно.
2: А сегодня мир таков, что нужно быть готовым ко всему, поэтому я это поддерживаю.
1: Слушай, дальше. Вот честно, огромное количество инноваций, поэтому обязательно, мне кажется, надо и родителям, и, скажем так, и бабушкам, и дедушкам, и всем, кто идет в школу.
2: Слушай, ну вот и можно я тебе поправлю? Не пугай всех вот этим словом инновация.
1: Хорошо.
2: Это просто совершенствование.
1: Давай, совершенствование, хорошо.
2: Историй.
1: Совершенствуется.
2: Да, потому
1: вот.
2: Что...
1: Новые программы факультативных занятий для школьников. Нововведение, направленное на раннюю профориентацию, развитие практических навыков и творческих способностей учащихся. Вот интересная история, не буду все говорить, тут очень долго, но тем не менее. Для ребят первых, четвертых классов, понимаешь, как мы шагаем в ногу со временем, появится факультатив основы финансовой грамотности. Курс совершает создание единой системы финансового просвещения школьников с 1 по 9 класс. Через игровые и ситуационные задачи младшим школьникам помогут сформировать навыки безопасного и эффективного поведения в финансовой сфере. Ну, круто же.
2: Круто, конечно. Круто.
1: Потому что мы видим, что происходит вокруг.
2: А ты, кстати, вот как относишься к тому, чтобы давать деньги детям?
1: А ты знаешь, по-разному.
2: Карманы.
1: У меня вообще история очень, ну, на мой взгляд, мне повезло с детьми, я тебе честно скажу. Мои дети, они никогда не требовали денег. То есть мы, конечно, выделяли им какие-то средства, но последнее время, когда вот они чуть подросли, они всегда у меня такой, знаешь, может, это неправильный подход, но тем не менее. Если им нужно что-то там купить более существенно, понятно, что касается карманных расходов, да, это не обсуждается. Но если они хотят купить что-то существенное, я всегда им говорю, подработайте там, помогите где-то на даче.
2: А ты за наличные или за пластик? Вот что должно быть у ребенка?
1: Слушай, а мне кажется, детей вот нужно приучать и к, вот мое мнение лично, и к живым таким бумажным деньгам, потому что все-таки, мне кажется, вот ощущение, ну, может, потому что мы на стыке...
2: странно тратятся, да?
1: Да, да.
2: Ты их не чувствуешь.
1: Ты не чувствуешь пластик, потому что я, скажу тебе честно, я помню, что мы собирали, да, копилку вот это копили, да. Монетки туда бросали. Сейчас есть возможность эту копилочку собирать. Мне кажется, что изначально у ребенка должно быть и то, потому что вот деньги на карте, они, знаешь, в них нет, наверное, ощущения вот, опять же, присутствия. Что-то прилетело, что-то улетело. А все-таки заработанные деньги, когда ты видишь, вот у тебя столько есть. У меня, кстати, младший сын, вот он любит только наличные. Угу. Он все, что себе собирает, у него там, вот он как-то все это... И он понимает, что вот деньги, вот они лежат. Да. Поэтому нужно, мне кажется, приучать к разным ситуациям. Ты знаешь, ты правильно затронула тему. Если мы прямо уйдем только в один пластик, никто же не знает, что может быть с технологиями. Может быть, опять же, конечно же, не дай бог, но тем не менее, всякие хакеры, еще что-то. А ребенок будет вообще беспомощен, не будет знать, что делать и как в магазине купить хлеб.
2: Ну, я бы родителям сказала, что все равно расходы нужно контролировать. Неважно даже, какие они, на карте или на пластике. Сегодня столько соблазнов, и детей так часто могут втянуть в какие-то неприятные истории. Вот хорошо, что есть уроки финансовой грамотности.
1: Слушай, это вообще очень здорово.
2: Да, да. И хорошо, что кибербезопасность, искусственный интеллект, работа в интернете, это же все тоже безопасность детей, потому что иногда хорошие дети попадают в очень сложные жизненные ситуации, и родители не понимают, как это произошло. Угу. Поэтому, ну, здесь...
1: Говоря о совершенствовании, еще одна тема, очень важная тема, вижу, обсуждали в соцсетях, и очень активно обсуждают еще, думаю, и будут о ней говорить, появление сервиса по поиску репетиторов. Официальное название платформы – витрина физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность по обучению детей. В ней будет представлена следующая информация: ФИО, образование, профиль специалиста и отсутствие судимости. Вот наш оппонент уже разгоняет эту тему. В принципе, новый сервис – это возможность талантливых педагогов, да, как бы сейчас, на данном этапе, заявить о себе. Ну, а у родителей простой, надежный способ найти того самого репетитора, который им нужен. Вот то, что касается репетиторов, скажу честно, у меня может быть непопулярное мнение. Я не верю. Вот то, что прям репетитор, я не хочу никого обидеть, это мое личное мнение, оно касается именно моего видения. Мне кажется, что репетитор все-таки, да, он может помочь какую-то там часть знаний ребенку получить, но в целом, если у ребенка есть желание, если у ребенка есть стремление к какой-то цели профессии, то, на мой взгляд, сейчас столько возможностей без репетитора все выучить. И вот, мне кажется, репетитор, мои дети тоже ходили к репетитору, немного, но тем не менее, репетитор все-таки, знаешь, делает работу, которую делать должен ребенок, за него. Ну, я
2: нет,
1: так вижу.
2: Нет, репетитор, я с тобой поспорю.
1: Давай.
2: Репетитор делает работу не за ребенка, репетитор делает работу за родителя ребенка. Ну, потому что у нас не было репетиторов, нам математику на яблоках и булочках мне объяснял папа.
1: Тоже,
2: да?
1: Или абсолютно.
2: Там,
1: это
2: за
1: вот камень
2: прописями следила у меня мама, да? Тобой, да? Ну, условно, недолго. Недолго, очень так, недолго. Так, так. Я была самостоятельным ребенком, да? Поэтому репетитор не ребенка расслабляет, а он, наоборот, как бы вот заменяет. И я за это, потому что, например, в классе 3 или 4 я поняла, что я не могу своему ребенку помочь в немецком языке, который я не изучала. Да. А ей нужно было больше внимания, и ей нужен был кто-то, кто бы дал основу, разжевал материал. Не каждый ребенок в классе, ведь нет индивидуального занятия с ребенком. А важно воспитать в ребенке и умение сосредотачиваться на том, чтобы получить главное, когда рядом с тобой сидит 20 человек. Не каждый ребенок это может. А как обычно все устроено? Не уловил чего-то первого, значит, пропустил второе.
1: Ну, согласен,
2: не добавили третье,
1: потом,
2: и так далее.
1: Пропустил,
2: и поэтому тут важно, если родители видят, что ребенок где-то просел, не понимает материала, и понимают, что он не способен условно быстро его схватить. Это задача родителей, кстати, обратить на это внимание, и задача учителя тоже где-то указать, что, ну, как, ребенку требуется дополнительное занятие. Учитель их проведет эти дополнительные занятия. Или действительно вы можете позволить себе найти кого-то, найти вот этого теплого человека, которому ребенок доверится, у которого он эти знания может взять. Я к этому отношусь именно так.
1: Кстати, вот здесь появление платформы, опять же, да, то есть мы всегда объективно смотрим на вещи. Вот мне кажется, те, кто поднимает, скажем так, какой-то инфошум, ну, до конца либо не понимает, либо, опять же, это наши оппоненты по ту сторону границы, выбрасывают в соцсетях все эти фейки. Вот все-таки, мне кажется, когда ты выбираешь репетитора, вот как можно перестраховаться? Вот такая платформа все-таки, ну, давай говорить прямо, это контроль качества образования. А вот как можно по объявлению найти, образно говоря, репетитора? Он тебе там наговорит все, что угодно. Я там такой...
2: Я не знаю вообще, ты как искал репетитора?
1: Слушай, ну, я репетитора искал только через знакомых, да? Вот.
2: А я через знакомых. Я же... поэтому не знаю, нужен портал, не нужен портал.
1: Но есть же люди, которые действительно, ну, всякое же бывает, да, которые обращаются к объявлениям. Где-то видят рекламу в Инстаграм, там, в соцсетях.
2: Ну, в принципе, я ничего плохого в этом не вижу, потому что есть сайты по поиску работы, где можно разместить свое резюме для того, чтобы кто-то нашел свою работу.
1: Прозрачно,
2: если есть сайт по поиску репетитора, так что тут возмущаться, я не понимаю. Ну, я
1: вот
2: не
1: видишь, люди, некоторые за, скажем, пределами нашей страны пытаются нас убедить, что это плохо. Следующая важная тема тоже обсуждается активно. Изменения в правилах досмотра детей в школах. Так, вот процитирую. Право на проведение досмотра несовершеннолетних было и раньше, но для этой процедуры требовалось присутствие законных представителей ребенка. По новым правилам досмотр можно проводить в присутствии педагогического работника. охранник. Охранник имеет право провести досмотр личных вещей учащихся, если ребенок пытается пронести запрещенные предметы. К запрещенным проносу относятся те предметы, которыми возможно причинить вред окружающим учреждениям образования. Скажу честно, я за.
2: И вот я
1: объективно.
2: За. И я за. Понимаю, раскройте почему... глаза, посмотрите, в какое время мы живем. Чем больше мер предосторожности, тем больше шансов, что все пройдет хорошо, скажем так. Поэтому я за.
1: Вот, поэтому я тоже, мне кажется, вот эту историю с тобой соглашусь, надо поддерживать, потому что, ну, слушайте, время, ты правильно говоришь, время очень такое сложное. Это же не значит, что как бы ребенок там специально. Может, его кто-то уговорил.
2: Так и детям нужно, родители детям должны объяснить, что это будет не потому, что там ребенку не доверяют или пытаются ему сделать плохо, а наоборот, это нормально. Когда досматривают в метро, это нормально. Когда ты едешь, летишь в самолете, тебя досматривают, это нормально. Да, нормально, мы же не возмущаемся, что нас в самолет не пускают, пока не проверят все наши вещи. Ну, и это общественное место, где большую часть жизни проводят наши дети в школе.
1: Оно
2: да?
1: должно быть безопасным.
2: Оно должно быть безопасным, безусловно. И мы все для этого делаем.
1: Ну что ж, в принципе, время наше сегодня подошло к завершению. Ты знаешь, не все обсудили, скажу тебе честно, потому что есть еще много тем, которые, скажем так, в нашей стране совершенствуются. Вот то, что касается образования. Хорошее слово ты подобрала. Вот. Но, подводя итоги сегодняшней программы, что мы выяснили? В целом, мы сохранили в нашей стране вот эту любовь к 1 сентября. Мы сохранили вот этот антураж, да, вот это отношение как к празднику. Ты прям рассказал, что не только теперь уже дети готовятся, но и мамы выгуливают новое платье. То есть мы даже, можно сказать, приумножили любовь к 1 сентября. Да?
2: Однозначно.
1: Такая уже история.
2: Такой массовый выход в свет.
1: Вот. И это, ты знаешь, это здорово, потому что действительно это хороший повод выйти с ребенком, пусть красивая мама в красивом платье выйдет обязательно. Но что, покрасоваться нельзя, обязательно нужно. Вот. Что мы еще выяснили? Что все те истории, которые происходят в наших школах, они отвечают на изменения, да, на те, скажем так, реалии нашей жизни. Это касается безопасности, это касается изучения искусственного интеллекта. Да, есть как бы истории, которые касаются нашей безопасности, здоровья, и, конечно же, мы должны это все учитывать. Ну и самое главное, что мы с тобой поняли, что дети в Беларуси идут в первый класс, и их много. 87,5 тысяч первоклашек отправились уже в этом году в школу. А это значит, что мы растем, мы развиваемся, и наша, скажем так, история продолжается.
2: И самое главное, что наши дети это делают под мирным небом.
1: Вот на этом и будем завершать эту программу «Настоящая жизнь». Напоминаю, что самые классные, самые важные темы, которые касаются нас с вами, мы обсуждаем в нашей программе на Альфа-радио.
2: И женском радио.
1: В студии была Ольга Шпилевская и Вадим Шепет. До встречи.
2: Пока-пока.
1: Пока.
0: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: аналитика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-Радио».
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Пятница, на дворе 4 сентября. Традиционно 2 часа ток-шоу «Будни» звучит в эфире «Альфа-Радио». Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя-эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. И в первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прям по курсу выпуск новостей, прогноз погоды и отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
2: В Беларуси 8 утра.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от «Белгосстраха». «Белгосстрах» – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: «Белгосстрах» – оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
4: Александр Лукашенко накануне принял с докладом председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева. Глава государства отметил, что для Минска главное – промышленный сектор. Хотя город достаточно активно своими средствами вкладывается и в сельское хозяйство, строительство в стране животноводческих комплексов. Президент поинтересовался, какова ситуация в промышленности Минска, какие предприятия являются проблемными и недорабатывают, а по каким направлениям надо поработать. Речь шла также об инвестиционной активности в столице. По данным Владимира Кухарева, рост инвестиций по итогам полугодия обеспечен на 10%. В основном за счет строительной отрасли. Александр Лукашенко накануне принял с докладом министра образования Андрея Иванца. Глава государства поинтересовался, как идут дела в вопросе создания Академии интеллектуальных технологий, в которой министр образования будет возглавлять наблюдательные советы, в практической плоскости определять политику. «Мы должны сделать солидный центр, где будут учиться самые талантливые и способные люди», подчеркнул белорусский лидер. Заготовка излишков плодово-овощной продукции у населения и их переработка стали темой выездного заседания Президиума Совета Республики под руководством председателя Совета Республики Натальи Качановой. Вопрос находится на личном контроле главы государства. Копольский район – один из лучших в стране по организации такой работы. Участники выездного заседания посетили магазин «Родный кут» в агрогородке Мажа. Рассказали о порядке формирования закупочных цен, условиях хранения. Наталья Качанова также пообщалась с покупателями и коллективом магазина и подчеркнула, что подобные торговые объекты необходимо развивать. И в завершении выпуска госавтоинспекции Минской области совместно с Министерством транспорта и коммуникации реализуется ряд инженерных мероприятий, направленных на снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Одним из таких мероприятий является специальный переход для диких животных, обустроенный на 82-м километре автодороги М6 в Воложенском районе. При приближении животного система информирует водителей включением световой сигнализации на дорожном знаке с отображением сообщения на табло о возможной опасности. Световая сигнализация работает до момента выхода животного из небезопасной зоны. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 8 копеек, 3,55 за 100 российских рублей и 4 рубля 61 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске, Гомеле и Могилеве плюс 11, в Витебске плюс 13, в Бресте и Гродно 15 градусов тепла. Сегодня в Минске плюс 18-20, в Гродно и Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Утренний обход. Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что мошенники рассылают фейки про обновление приложений Wildberries и Озон. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что в Беларуси разработан проект обновленного перечня пород собак, который требует от хозяев особой ответственности. Главный приоритет – безопасность окружающих и культура содержания домашних питомцев. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтая слива пишет о том, что в Латвии озадачились, чего же подорожало электричество. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь» сегодня рассказывает историю о том, что более 4000 потребителей в Литве до сих пор без света спустя почти 2 недели после бури. Отключения сохраняются в разных регионах. Изначально обещали восстановить электроснабжение к 29 августа. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь» сегодня. И там же ученые обнаружили огромный 10-гранный узор над южным полюсом Сатурна. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио». Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции – все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами!

0: Гороскоп.
1: Итак, самое время узнать, что готовят звезды на день сегодняшний. Напоминаю, сегодня пятница, 4 сентября. Овен. День начнется с вдохновляющих новостей, интересных предложений. Становится ясно, что успех не за горами, а многие ваши желания вскоре могут сбыться. Телец. День не самый плодотворный, но довольно-таки интересный. Он подходит для того, чтобы заниматься несрочными делами. Близнецы. День отличных идей, которые порой появляются совершенно неожиданно. Возможно, вы вдруг поймете, как решить вопрос, который в последнее время не давал вам покоя. Рак. Не спешите с выводами. В первой половине дня может быть сложно составить верное впечатление о людях и происходящих событиях. Лев. Беспокойный день. Нужно много успеть, поэтому приходится торопиться. Вас это все не радует. Хотелось бы изучить ситуацию, обдумать каждый шаг. Дева. Первая половина дня может быть довольно-таки беспокоен. Дел много, и каждое кажется срочным, а за помощью обратиться не к кому. Весы. Благоприятный день для общения. Сегодня вы многих удивите точностью своих суждений. Часто к вам внимательно прислушиваются даже те, кто прежде считал верной исключительно собственную точку зрения. Скорпион. День, когда легко говорить о важных вещах. Стрелец. Сохраняйте спокойствие, чтобы не происходило. День принесет немало неожиданностей. Наверняка что-то пойдет не по плану. Козерог. Начало дня будет легким, интересным и вдохновляющим. Это время, когда у вас получается буквально все. Водолей. День будет чрезвычайно плодотворным, подходящим для сложных и ответственных дел. Там, где другие сдаются, вы проявляете настойчивость и добиваетесь успеха. Рыбы. Беспокойный день. Дел оказывается больше, чем вы ожидали. Приходится менять планы, чтобы все успеть. Старайтесь не тревожиться. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Но в целом сегодняшний день – это день, когда в начале дня события могут развиваться медленнее, чем вам хотелось бы. Многим сложно сосредоточиться, к тому же порой не хватает целеустремленности для того, чтобы завершить начатое. И дела часто так и остаются незаконченными. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Традиционно, вне зависимости от того, что сулят, обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

Александр Лукашенко накануне принял с докладом председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева. Основные темы доклада – экономическое развитие столицы с акцентом на промышленном секторе, совершенствовании транспортной и дорожной инфраструктуры, строительстве и благоустройстве города, а также кадровые вопросы. В Беларуси упрощаются процедуры в сфере энергосбережения. Соответствующее постановление накануне подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Подготовка Дзержинска к областному фестивалю тружеников села Дожинки вышла на финишную прямую. До 9 сентября работы должны быть завершены. Это накануне обозначил председатель Минского облсполкома Алексей Кушнаренко на заседании штаба. Дополнительное образование Беларуси с сентября претерпело изменения. Одно из ключевых событий – создан и начал работать Большой национальный центр дополнительного образования детей и молодежи. И о погоде: сейчас в Минске плюс 13, в Могилеве, Гомеле и Витебске плюс 14, в Бресте и Гродно плюс 15. Сегодня в Минске плюс 18-20, в Гродно и Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементьонок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Государство для народа.
1: Рубрика «Государство для народа». К 2030 году в Гродно число мест в гостиницах и хостелах планируют увеличить до 3000. В Гродно складывается как раз такая ситуация, когда значительно возросший поток туристов привлекает и желающих работать в туристическом и сопутствующем бизнесе. Планомерно ведется работа для выполнения поручения президента, который четко обозначил, что доля туристического потенциала в экономике страны должна быть увеличена в 2 раза. Еще важная история. В Брестском государственном техническом университете создали макетную мастерскую для архитекторов. Традиционно макетная практика являлась неотъемлемой частью учебного процесса на архитектурно-строительном факультете Брестского государственного технического университета, где студенты создавали объемные модели вручную. Однако создание специализированной, технологически оснащенной лаборатории представляет собой качественный шаг вперед. Это переход от классических методов ручного моделирования к использованию передовых технологий, что соответствует современным мировым трендам в архитектурном образовании. И еще важная история. В агрогородке Жемчужный Барановичского района 5 сентября пройдет фестиваль «Ярмарка тружеников села Брестской области Дожинки-2026». Посетителей ждут 100 павильонов и палаток. Точки общественного питания, кстати, заработают в 9:00 и будут принимать гостей почти до полуночи. Торговые ряды на фестивале растянутся примерно на 1,5 километра. К ярмарке присоединятся субъекты торговли, индивидуальные предприниматели, ремесленники, пчеловоды, предприятия-производители проведут дегустации своей продукции. Для гостей, помимо угощений, готовят всевозможные развлечения и акции. Ну, вот такая вот рубрика «Государство для народа» на день сегодняшний. Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: Обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. «Сельская газета». Почему на Бараночской птицефабрике «Дружба» работают династиями, не боятся сложных задач? Более подробно читайте на страницах «Сельской газеты». Там же высокий профессионализм и ответственность всех хлеборобов стали залогом успешной жатвы в СПК «Ляхович». Более подробно читайте на страницах «Сельской газеты». И «Знамя юности» посмотрели, как кинологи Брестского областного управления департамента охраны МВД готовят щенков к службе. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Александр Лукашенко накануне принял с докладом председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева. Основные темы доклада – экономическое развитие столицы с акцентом на промышленном секторе, совершенствовании транспортной и дорожной инфраструктуры, строительстве и благоустройстве города, а также кадровые вопросы. Говоря о благоустройстве столицы, президент предложил руководству города Минска подумать, как разгрузить придомовые территории от большого количества личного автотранспорта. В Беларуси упрощаются процедуры в сфере энергосбережения. Соответствующее постановление накануне подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Документ упрощает условия деятельности организации в сфере энергосбережения и является ключевым этапом реализации государственной стратегии по дебюрократизации и созданию благоприятных условий для развития реального сектора экономики. В частности, пересмотрены подходы к нормированию расхода топливно-энергетических ресурсов и упрощено административное взаимодействие. Подготовка Дзержинска к областному фестивалю тружеников села Дожинки вышла на финишную прямую. До 9 сентября работы должны быть завершены. Это обозначил председатель Минского облсполкома Алексей Кушнаренко на заседании штаба. Как отметил глава области, объезд объектов показал, что большой объем работ еще предстоит выполнить. Один из главных объектов в ходе подготовки к Дожинкам – это центральная площадь города. Она стала шире, просторнее, уложена плитка с уникальным узором в виде колоса, который хорошо просматривается с высоты. Дополнительное образование Беларуси с сентября претерпело изменения. Одно из ключевых событий – создан и начал работать Большой национальный центр дополнительного образования детей и молодежи. Он объединил в себе филиалы Национального центра художественного творчества детей и молодежи и Республиканского центра экологии и краеведения. Среди направлений, которые можно освоить на образовательных треках – это создание мини-экосистем, ландшафтный дизайн, интерьерная флористика. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 8 копеек, 3.55 за 100 российских рублей и 4 рубля 61 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Могилеве, Гомеле и Витебске 14 градусов тепла, в Бресте и Гродно плюс 15. Сегодня в Минске плюс 18-20, в Гродно и Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – ректор Академии управления при президенте Беларуси, заместитель председателя Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество знания» Денис Дук. Старт учебного года, итоги вступительной кампании, создание новой академии. Президент Беларуси принял с докладом министра образования. Почему саммит ШОС в Бишкеке стал очередным шагом на пути построения многополярного мира? День народного единства. Праздник целостности страны. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале sb.by, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие, событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это ректор Академии правления при президенте Республики Беларусь, заместитель председателя Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество знания» Денис Владимирович Дук. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Рады видеть вас у нас в студии.
2: Спасибо.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая, конечно же, вот подводя итоги этой недели, будет звучать, мне кажется, еще достаточно длительное время, да и в целом то, что касается, скажем так, архитектуры безопасности, эта тема всегда вызывает вопросы у любой страны, у любого общества. Конечно же, белорусское общество не исключение. Хотел бы, наверное, вернуться к такому достаточно яркому выступлению президента нашей страны на саммите ШОС в Бишкеке. И, конечно же, мы говорим о том, что президент Беларуси на саммите ШОС выдвигает важные и выдвинул важные инициативы. Почему важно прислушаться к тому, о чем говорил Александр Лукашенко?
2: Ну, во-первых, этот саммит ШОС, он нестандартный по своему масштабу, по представительству и, самое главное, по тем решениям, которые на нем обсуждались. Теперь дело за малым, как говорят в народе, воплотить их в жизнь. Но то, что к нему, к этому саммиту прислушивались сильные миры всего, и причем которые занимают, скажем так, такую либо выжидательную, либо откровенно враждебную позицию, говорит о том, что действительно произошли мощные тектонические сдвиги. О чем я имею в виду, о чем я говорю? Во-первых, обсуждается новая архитектура безопасности, мировой безопасности, не только евразийской. И если уже говорим о том, что Совет Безопасности сегодня не является тем органом, который был задуман после окончания Второй мировой войны, и то, что туда надо включать страны глобального юга и страны, которые сегодня определяют архитектурную повестку в принципе мировой политики, экономики, культуры и так далее, то это очень важный посыл. Mm-hmm. Другая важная вещь, которую озвучил наш президент и которые, безусловно, прислушались, и который имеет большой резонанс, это роль ШОС как уже не просто объединение клуба по интересам, а как платформы для выстраиваемой именно политики глобальной безопасности. Mm-hmm. То есть, если сегодня бомбят Иран, и страны ШОС остаются безучастны к этому процессу, если, например, идут торговые войны, и не просто торговые войны, а в одностороннем порядке на крупнейшую экономику мира, Китайскую Народную Республику, накладываются, допустим, облагаются санкциями, пошлинами, то, конечно же, не дело такого объединения, как ШОС, о чем авторитетно сказал наш президент, ну, по крайней мере, эту проблему замалчивать. Об этом надо как минимум говорить и выстраивать новую некую архитектуру такого взаимодействия. И даже такой ключевой посыл президента Эрдогана, который всегда занимает такую нейтральную, обходить острые углы, он сказал, что ШОС — это восходящая звезда. А это оценка, которая, ну, скажем так, у всех вертится на языке, но была вот озвучена именно с неожиданного такого ракурса, с неожиданной такой стороны. Безусловно, и иные инициативы, но расширение торгового сотрудничества сегодня, межкультурных коммуникаций, что очень важно. Ну и самое главное, альтернатива однополярному миру, о чем, в принципе, говорилось изначально, когда создавалась эта организация, в которую так, с таким так позитивным, я бы сказал, с таким трендом стремилась наша страна, и которая сегодня занимает в ней видное место. Опять-таки, благодаря именно харизме и авторитету нашего национального лидера, главы государства. Ведь его мнение всегда важно. А конечно, мнение на такой площадке — это вдвойне важно, потому что оно может быть реализовано в конкретных уже проявлениях. И я уверен, что ту оценку высокую, которую дал и Антонио Гутерриш этому саммиту, говорит о многом. Потому что, как говорится, если не можешь предотвратить, то возглавь. И он этот тренд очень ярко почувствовал. И это тоже говорит о многом. Резонанс в западной прессе. Если раньше такие нейтральные оценки, ну, собрались, то сейчас мы видим, что действительно сильно очень активно комментируют как в Европе, так и за океаном, то есть США, Канада и иные страны. То есть надо говорить о том, что сегодня из такой формальной, ну, формализованной организации, да, ШОС превращается в действительно в такую серьезную площадку, которая выстраивает архитектуру будущего. И самое главное, что это мирная повестка. Потому что сегодня мы делимся на какие-то блоки НАТО. НАТО вообще должно было исчезнуть после окончания, после окончания холодной войны. Ну, как видим, не то, что не исчезло, а сегодня
1: укрепляется и расширяется.
2: Укрепляется, да, расширяется и является триггером того конфликта, который сегодня происходит между Россией и Украиной, будем говорить откровенно. Вот. И тогда впору поставить вопрос. Так, может быть, и ШОС надо наделить полномочиями? Что-то вроде как оборонительного союза и прочее, прочее. Но надо ли это делать сегодня? И вот это такая дискуссия, которая, с одной стороны, показывает озабоченность этих стран по защите национальных интересов. Ну, бомбежка Ирана тому подтверждение. Причем без всякого повода и без фактически объявления войны.
1: Конечно, без согласования.
2: Да, без согласования. Ну, без согласования сегодня все, в принципе, происходит без согласования. Точно. Ну, вот, вспомнить ту же Венесуэлу, да, и все эти торговые войны и так далее. Поэтому мы можем говорить о том, что действительно создание нового оборонительного блока, который включает в себя крупные ядерные державы, это говорит о том, что сегодня архитектура безопасности может быть и с оружием в руках. Потому что по-другому нельзя.
1: По-другому время нельзя. Такое.
2: Время увы, такое, да.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Продолжаем двигаться дальше. Следующая тема касается нашей страны. Мы видим, что в центре внимания нашего президента Александра Лукашенко система образования. Вот то, что касается белорусской системы образования. Давайте говорить прямо. Тема такая, достаточно активно обсуждаемая. Тема, которая, конечно же, вызывает резонансы в белорусском обществе. И, конечно же, к этой теме пристальное внимание всегда со стороны главы государства. Вот что сейчас происходит в системе образования нашей страны. Вот почему важно, опять же, последовательно, спокойно, вот на что настраивает и президент, да, где-то мы отказываемся, скажем, там, от каких-то западных форм там образования, но, тем не менее, если что-то есть позитивное, опять же, нужно вот это, скажем так, к себе внедрять. Что происходит в этом ключе?
2: Вот вы правильно отметили, что две резонирующие темы вот в любом обществе, это образование и здравоохранение, касается любого человека. У всех у нас есть дети, внуки, все мы получаем. Взрослые постоянно совершенствуют свои знания. Сегодня образование у нас через всю жизнь проходит рефреном. Поэтому, конечно, эта тема, она всегда будет животрепещущей, всегда будет актуальной. Но самое главное, что тенденции последних лет, что вот это шарахание, которое поиск своего пути идентичности, мы с кем? Мы в болонском процессе, либо не в болонском. Точки над «и» давно расставлены. Ну, сама жизнь, скажем так, подвела определенную черту.
1: Так получилось, да.
2: Причем наш опыт сегодня транслируется в Российской Федерации. Что я говорю? Мы сохранили специалитет. Даже в тех условиях такого глобального шарахания, когда болонский процесс, это было модно, стильно, молодежно, как сейчас говорят, да, то есть мы, Беларусь, не сломя голову, ринулась. Мы сохранили специалитет, это самое главное. Да, мы сократили сроки подготовки, у нас была магистратура, никто, многие не понимали, что это такое, и президент резонно поставил задачу, а что сегодня, какую нишу занимает та же самая магистратура? Сегодня мы можем говорить о том, что мы, да, сохранили специалитет, мы сохранили возможность обучаться в магистратуре, как подготовки для будущих ученых, которые желают связать свою жизнь с наукой. Президент не так давно четко расставил акценты, что, несмотря на его очень насыщенное международное турне, обычно 1 сентября он открывает знаковые объекты, но здесь саммит ШОС, который нельзя было пропустить, но он говорит, я всегда в центре внимания держу систему образования. Да. И смотрите, сколько знаковых объектов было открыто в нашей стране. Знаменитый корпус, корабль БНТУ, открытие обновленного красавца корпуса, Академия музыки, культура, наше такое, ну, титульное учреждение в кратчайшие сроки было отреставрировано, ведь это же памятник истории и культуры, помимо всего прочего. И это замечательная возможность нашим талантам себя проявить. Вот государство создает все условия, пожалуйста. Ну, я не касаюсь и других знаковых объектов, их было много. То есть открытие новых школ. Вот в микрорайоне в Новом Могилеве открылась новая школа. Замечательное событие. Ну, так, для сравнения. Сколько за последние годы независимости в соседних странах, Литве, Латвии, открылась школа?
1: Ноль. Насколько я знаю.
2: Ноль. Да. В Беларуси это тенденция, при том, что сегодня мы не ставим задачу, что школ не хватает. Их достаточное количество, но растут микрорайоны. Понятно, что там надо строить новую инфраструктуру, и школа одна из. Но сегодня стоит задача о том, чтобы школа была в шаговой доступности, как и детский сад, например.
1: Конечно, было удобно людям.
2: Это наши проблемы сегодняшние. Эти проблемы кажутся мелочью в соседних странах, потому что там, в принципе, доступ, например, к дошкольному образованию, это большая проблема, глобальная проблема. В этом плане мы лидеры. Далее, то, что отмечает президент, трек на получение качественного образования и возможность поступления в вузы нашей страны для любого, кто имеет к этому склонность, мотивацию, трудолюбие и так далее. У нас сегодня по-прежнему сохраняется бесплатное высшее образование. Mm-hmm. То есть, да, на конкурсной основе, естественно, но высшее образование это элитарное образование. Для тех, кто не прошел на бюджет, есть возможность поступить на внебюджет. И, как говорит президент, надо увидеть абитуриента. Сегодня для этого сделано все. Более 7 тысяч ребят из более 30 тысяч, которые поступили на бюджет, вот из них 7 тысяч, там чуть с небольшим хвостиком, поступили по индивидуальной траектории. Что я имею в виду? Это победители вузовских олимпиад. Mm-hmm. Выпускники детского технопарка, победители областных олимпиад и так далее, и так далее. То есть, понимаете, мы сегодня выстраиваем целевики, мы выстраиваем эту индивидуальную траекторию, когда мы действительно должны видеть абитуриента. Есть возможность mm-hmm. поступить по общему конкурсу, а есть возможность пойти по индивидуальному треку. И то, что сегодня мы расширили линейку специальностей на бюджетную форму по тем же медицинским специальностям, по ряду других, в этом году колоссальный спрос на сельхозспециальности. Это говорит о том, что прошли...
1: Тоже расширяют, тоже новое...
2: Совершенно верно. Прошли тектонические сдвиги и в том числе и в экономике. Потому что сегодня труд агрария становится не то что престижным, высокооплачиваемым в отдельных отраслях.
1: Уже вот даже пишут в соцсетях, что IT-работники могут завидовать.
2: Совершенно верно. Если человек сегодня имеет руки, голову, трудолюбие, то возможностей колоссальное количество. Тем более для молодых специалистов. У меня даже вот пример приведу из жизни. Будучи ректором еще регионального университета в Могилеве, Могилевского университета Кулешова, сталкивался с такой ситуацией, когда наши выпускницы, ну, в основном девушки педпрофессии, значит, создавали семьи с аграриями, молодыми специалистами, и, ну, строя планы, скажем так, на такую ближайшую перспективу, ну, вот получим жилье в сельской местности, он аграрий, а я педагог, ну, глядишь, там какое-то время поживем. Пожили, и решили остаться, потому что, ну, во-первых, свой дом, mm-hmm. Своя земля, свой куточек.
1: К этому как, привыкаешь.
2: Да, как говорит президент. Да. И, в общем-то, этот трек и достойная зарплата. Что у одного, что у второго. Ну, вот, поэтому вот к этому надо стремиться. И поэтому наше сегодняшнее образование дает возможность любому жителю республики, причем независимо от возраста и социальной принадлежности, попасть, в общем-то, получить любое образование, среднеспециального до высшего. Ну, у нас среднее, общее среднее образование обязательно для всех, поэтому тут, как говорится, этот вопрос сам по себе и не обсуждается. Но что интересно, вот смотрите, какие инициативы. Ведь президент всегда смотрит за горизонт. Да. И задачу он ставит создать Академию инновационных технологий, чтобы именно увидеть лучших из лучших. Ну и, конечно, не по формальному признаку, что это должны быть, там, допустим, 300-бальники, победители олимпиад.
1: Самые талантливые, способные люди.
2: Вот он подчеркивает, говорит, возраст тут не имеет значения. Если человек готов даже прийти из отрасли, из предприятия, из КБ, из академического института, который имеет уже определенный опыт, регалии и имеет уже и возраст, скажем так, не студенческий, да, как у нас принято, что для первой ступени высшего образования в 17 лет в основном поступают юноши и девушки, да, уже заканчивают, конечно, совершеннолетними и молодыми специалистами. Пожалуйста, вход открыт. И он прав в этом плане, потому что это не должен быть действительно клуб, в который иногда люди раскрываются, не будучи великими, ну, скажем так, медалистами, да, или кем-то еще в школах.
1: Практики, кто-то,
2: да, которые из практики, ну, вот, сделали какие-то прорывные направления, он уже достиг высот в своей профессии, он видит наперед, что надо, допустим, для того же, чтобы получить какой-то там узел, агрегат на том же МТЗ или МАЗе. При изготовлении, вот для таких именно и создано, ну, предполагается создание этой инновационной академии. Поэтому я уверен, что она послужит, сыграет свою роль в укреплении, в том числе и экономического потенциала нашей страны, инновационных разработок.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей. Прогноз погоды, затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Государственных наград и благодарности президента Беларуси удостоены аграрии и коллективы работников сельхозпредприятий Брестской области за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса, достижение высоких производственных показателей. Соответствующие указы и распоряжения накануне подписал Александр Лукашенко. Беларусь планирует принять участие в инфраструктурных проектах на Дальнем Востоке, в том числе связанных со строительством электростанций. Об этом накануне заявил журналистам во Владивостоке глава администрации президента Дмитрий Крутой. Министр внутренних дел Иван Кубраков накануне проинспектировал специальное подразделение в Витебской области, где проверил экипировку, вооружение и условия несения службы. В Беларуси запускают серию бизнес-практикумов для развития туризма в регионах. Эксперты расскажут, какие меры поддержки доступны, как понять, что действительно нужно современному туристу и как превратить идею в бизнес-план. И о погоде. Сейчас в Минске и Могилеве плюс 14, в Гомеле и Витебске 15 тепла, в Бресте и Гродно плюс 16. Сегодня в Минске плюс 18-20, в Гродно и Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: будни. В эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самые важные события, события, которые происходят и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. А в гостях у нас сегодня Денис Владимирович Дук. Следующая тема. Вот говорили о безопасности. Конечно же, то, что касается нашего региона, мы видим, что вопрос достаточно сложный. И то, что происходит у наших границ, всегда вызывает вопросы. Вот на восточной границе Латвии начали строить Балтийскую линию обороны. Зачем? От кого? Они пытаются защититься. Какие предпосылки?
2: Да, здесь решение двух задач. Первое, когда есть реальные проблемы в экономике и нету, скажем так, осязаемого видения выхода из этой ситуации, то образ врага — это всегда беспроигрышный вариант. Причем на образ врага тратятся ресурсы, под образ врага списываются все проблемы, которые находятся внутри экономической страны. И, в принципе, любой провал можно объяснить происками, так сказать, недоброжелателей. Вот, это первый аспект. Mm-hmm. Второй аспект – это финансовый. Выделяются колоссальные деньги на строительство вот этих зубов дракона, на рытье этих рвов. То есть, это целая индустрия. Mm-hmm. Ну, и пример нашей ближайшей соседки показывает. Там, где шальные деньги, там коррупция.
1: Там коррупция.
2: Поэтому это второй аспект, про который мы прекрасно понимаем, что тот сильный мира сего, кто сегодня является получателем и распределителем этих потоков, тот, собственно говоря, и имеет в этом свой интерес. Угу. Поэтому далеко ходить не надо. Вот две причины, которые определяют то, что сегодня происходит на наших западных границах. Ну и, конечно же, не могу не вспомнить в этой связи кампанию по сносу памятников, которая не так давно прокатилась буквально по всем странам бывшего Варшавского договора и затронула наших ближайших соседей, с которыми мы жили в одной стране. То, что сегодня черное называется белым и наоборот, ну, мы видим, что, уничтожая памятник советским воинам, перенося на них клише оккупантов, тем самым создается образ, переносится образ врага на Российскую Федерацию, как фактически, ну, на россиян, как на нацию, которая объединяла когда-то различные народы Советского Союза, забывая при этом, что эти народы Советского Союза, каждый из них внес свой вклад, и каждый гордится сегодня своими героями, победителями и героями Советского Союза, которые внесли вклад в борьбе с нацизмом. Поэтому про это тоже нельзя забывать. Вот такие вот, как бы, идеологические тенденции под этим всем, выстраивание такого вот действительно образа врага, перекладывание своих проблем на внешний контур. Но за счет этого сегодня строится, как это, реальная политика у наших ближайших соседей. К сожалению, да. Мирная повестка там и не пахнет.
1: Ну, Жор, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Следующая тема, которая касается нашей страны, общественно-политическая акция «Беларусь-1», которая приурочена ко Дню народного единства, шагает по стране. Действительно, уже мы видим, что, скажем так, новый формат, да, оправдывает, потому что, скажем, появляются отклики, и молодые ребята вот сейчас общаются, скажем так, со своими сверстниками. Вот почему важно сохранять такой формат общения, почему действительно важно и молодежь, скажем так, вот на этот трек общественно-политической работы, скажем так, выпускать, развивать, конечно же, на, скажем так, чтобы они набирались опыта, почему сейчас «Беларусь-1» вот в таком уникальном формате проходит?
2: Это правильный формат, потому что традиционный формат деятельности общества знания — это взрослая аудитория, ну, и молодежь присутствует, но, как правило, это взрослые лекторы. И ведь мы лекторы, а что такое лекция? Лекция строится по определенному плану и принципу, так. Да, то есть есть введение, основная часть, заключение, подведение итогов и, конечно же, содержательная часть. Ну, по большому счету, это своего рода формат академической лекции в университете. А здесь же, и да, и надо отдать должное, что вот наши диалоговые площадки, наши встречи с трудовым коллективом, они как раз-таки вот несут этот информационный, подают этот информационный фон. Мы создаем, мы даем смыслы, мы даем факты. То есть любой человек может составить свое мнение. Но все-таки это формат лекции, академической лекции, да. Так. И вот когда мы посмотрели, да, а как молодежь общается между собой? Ведь понятно, что донося друг другу смыслы, даже на студенческих семинарах, на площадках, которые мы стараемся вот немножко расшевелить, разбудить, да, такой интерактив нести. Ведь они же по-другому говорят, подают информацию по-другому, а с помощью интернета сегодня вообще это кликовое мышление. Mm-hmm. Поэтому вот мы решили, вооружив, ну, в хорошем плане, я еще раз подчеркиваю, дай бог, чтобы у нас только такое оружие было в руках у молодежи, никакое другое. Да, вооружив знаниями, дав им возможность сопоставлять, что пишут наши недоброжелатели, что мы, как мы это интерпретируем, события 21-39 года. Дать возможность молодежи донести понятным языком до своих сверстников актуальность и значимость событий вот этого промежутка времени 18-летнего, когда мы были разорваны фактически mm-hmm. по-живому. Как они это видят? Какие смыслы они в это вкладывают, в этот праздник? И вы знаете, вот первый блин уже не ком, можно так сказать. Потому что даже вчерашний выезд, очень позитивная реакция, состоялся диалог, состоялся обмен мнениями. И самое главное, что информация пошла в молодежную среду.
1: Что такое сарафанное радио еще,
2: да? Молодежную среду. И уже даже наши молодые лекторы, да, те, которые вот пошли, как говорится, в народ, они сегодня уже видят новые формы, как можно еще больше расшевелить, завлечь молодых людей, чтобы они были сопричастны вот как раз-таки к нашему новому молодому празднику, значимостью вот для современной, новейшей нашей истории Беларуси.
1: Кстати, вот говоря о современных методах работы, о современных, скажем так, реалиях, все-таки белорусское государство не забывает и о таких традиционных ценностях. Вот я напомню, 5-6 сентября 26 года в городе Костюковичи Могилевской области состоится очередной день белорусской письменности. Вот то, что касается, скажем так, современного белорусского книгоиздания, то, что касается литературного, культурного потенциала. Вот опять же, то, что мы сохраняем эти направления, то, что мы развиваем, да, то, что мы не скатились, все вот прям цифра, да, и все, и кроме цифры ничего нет. Почему это важно, Денис
2: Владимирович? Да, это крайне важно. Потому что у нас всегда, еще у советских людей, был имидж читающей нации. Мы очень много читали своих авторов, классиков мировых, следили за новинками литературы. И самое главное, что сегодня книгоиздательская деятельность в нашей стране, она сохранила вот этот профиль. Причем с госдотацией, с господдержкой, что сегодня является для вообще в принципе в мире является таким позитивным примером, да, mm-hmm. когда государство вкладывается, ищет молодых авторов, ищет молодые таланты. И эти таланты раскрываются в различных сферах, от театральных постановок до создания новых литературных произведений, где тоже молодые занимают свое место. И что самое головное, на белорусской мове. Так. То есть сегодня велизарный Запад у молоди, а мы это бачим по наших опросах, по гутарках вот с молодью, колоссальный Запад на белорусскую мову. У молоди менавито. И тому, конечно, этот Запад, и он грунтуется, повинен на нечем грунтоваться. Вот как раз таки белорусская литература дает такие подставы. Видите, я перешел на державную мову, да, другую, да. Тому, как позначить вот как раз таки актуальность этой деятельности. И самое главное, эти же книги не кладутся на полицы, они там не пылятся. Они раскупаются, причем добрым тиражом. Есть попыт. Коли б не было попыту, то любая подтримка державы рано или поздно спынилась. Тут не спыняется. И то, что у нас такие разом с дожинками, с нашими фестивалями, Александрия, избираясь, Абру, Могилевский, такий бренд, Славянский базар. Есть день белорусской письменности, который не просто вырашает задачу долучения людей до этого свята, а еще вырашает задачу и узмоцнения социально-экономичного потенциала регионов, бо это реставрация неких знаковых помников, mm-hmm. завсюды культурных помников, как правило, створение новых культурных пляцовок. Это фактично преображение наших городов, там, где проходит гэтае свято. Я памятаю ту полоску, я еще был тогда юнаком, как проходило свято письменства. Ну, это, разумеется, это соправный альтернативный день города со всеми там выдатками. И гэты бренд, и он заховывается. Это вельми добро.
1: Ну что ж, дякую великий. Еще один вопрос. Да. День народного единства, праздник, который, конечно же, так, скажем так, совсем недавно появился в истории нашей страны, но тем не менее, какие символы, какие смыслы несет в себе этот день? И, конечно же, встречаясь в преддверии Дня народного единства, не могу не задать вам этот вопрос.
2: Смысл главный. На протяжении многих веков нашей истории многие ключевые события, касаемые каждого белоруса, наших отцов, дедов, братьев, они решались без нашего участия. 21 год тому подтверждение. Рижский мир. Ну, вспомним, да, знаменитые слова классика. Нас поделили, кто чужаницы, темных делов махляры. К черту их межи, к дьяблу границы, наши тут гони лесы. А в 39-м году уже белорусы решали свою судьбу. Причем тут говорят, вот там поход Красной Армии, историческая случайность. Ну какая случайность, слушайте. Первые годы, после 21-го года, партизанская борьба с оружием в руках. Десятки тысяч белорусов сражались с поляками за свою свободу. Далее это переходит уже в форму всенародного сопротивления, когда действуют целые сети подпольных организаций, которые направлены на то, чтобы объединиться с Белоруссией, Советской Белоруссией в единой стране. И 39-й год, ну, не было бы похода освободительного Красной Армии, это рано или поздно случилось бы, потому что это неизбежная тенденция, потому что национальное самосознание белорусов к этому времени уже было сформировано. И белорусы воспользовались историческим шансом. Причем воспользовались это максимально, как умеют делать белорусы. Да, по сути дела, это был мирный поход. Да, были очаги сопротивления, но мы не говорим про какое-то глобальное противостояние, потому что его быть не могло. Поляки здесь, эти осадничества, которые процветало, они не настолько укоренились на наших землях, и не настолько у них, ну, в принципе, у них отсутствовала социальная база, которая бы их поддерживала, поэтому фактически Красная Армия была армией освободительницей, чему свидетельство многочисленные фотографии, хроники, как встречали наших бойцов с арками, с цветами, да, со слезами радости, со слезами горя, потому что многие белорусы пострадали в этой борьбе, в том числе и были физически уничтожены, про это мы тоже помним. Поэтому этот урок мы усвоили. И сегодня главный посыл праздника Дня народного единства, что мы сами должны определять свою судьбу. Мы должны делать все возможное, чтобы нас нельзя было разъединить. Не без нас, не с нашей помощью, а с нашей помощью это как? Когда мы сами врагу помогаем нас разъединить по смыслам, идейно, по взглядам, по этническому принадлежности, например, по конфессиональной принадлежности. Кстати, нас по конфессиональной принадлежности делили в 16 веке, когда вводили униатство. Да. Мы про это помним, и про кровавые восстания и так далее, и погромы, которые были. Все это было, мы проходили. Пора усваивать уроки. И вот День народного единства как раз-таки подтверждает, что наша позиция толерантности, когда мы, ну, в какое-то время отказались от этого праздника, ведь он был введен, именно 17 сентября праздновался как День объединения Беларуси, но потом в угоду добрососедским отношениям в советский период мы как бы отошли от этого формата. Но сегодня, слушайте, жизнь расставила все на свои места. Если идет прямая агрессия в отношении Беларуси, если сегодня выстраивается железный занавес по ту сторону и разрезается та же Беловежская пуща по-живому, ну, буквально по-живому, да, то, конечно же, мы уже сегодня не должны молчать о том, что для нас 1939 год для белорусов имел судьбоносное значение. Причем решение про объединение Западной Беларуси и Восточной принималось не кулуарно. Не в Москве, не в Минске. Оно принималось в Белостоке, на съезде, которым были представлены все регионы тогда Западной Беларуси, и народ высказался однозначно за то, чтобы белорусы жили в единой стране, в Советской Беларуси.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был ректор Академии управления при президенте Республики Беларусь, заместитель председателя Республиканского государственного общественного объединения Белорусское общество знания Денис Владимирович Дук. Спасибо вам огромное. Наземкий разговор.
2: Спасибо вам.
1: Ну что ж, до встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательна. Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

Государственных наград и благодарности президента Беларуси удостоены аграрии и коллективы работников сельхозпредприятий Брестской области за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в развитие агропромышленного комплекса, достижение высоких производственных показателей. Соответствующие указы и распоряжения подписал накануне президент Беларуси. Почетное звание заслуженного работника сельского хозяйства присвоено директору Открытого акционерного общества «Великосельское агро» Пружанского района Василию Севастьянчику. Беларусь планирует принять участие в инфраструктурных проектах на Дальнем Востоке, в том числе связанных со строительством электростанций. Об этом накануне заявил журналистам во Владивостоке глава администрации президента Дмитрий Крутой. Напомню, Дмитрий Крутой принимает участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Это ведущая площадка для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где Беларусь может продвигать свои интересы. Форум объединяет представителей органов власти, бизнеса и экспертного сообщества из разных стран для выработки совместных решений, развития партнерства и запуска новых проектов. Министр внутренних дел Иван Кубраков накануне проинспектировал специальное подразделение в Витебской области, где проверил экипировку, вооружение и условия несения службы. Иван Кубраков посетил 1-й отдельный стрелковый батальон 7-й отдельной специальной милицейской бригады в Орше. В Витебске министр проверил, как в соответствии с распоряжением действует управление и подразделение обеспечения. Им было указано на конкретные недочеты с требованием оперативного устранения. Во время инспектирования части 55-30 в Полоцке, где дислоцируется отдельная группа спецназначения «Витязь» и специальная саперная группа, глава МВД ознакомился с организацией работы на пунктах приема мобилизационных ресурсов. И в завершении выпуска: в Беларуси запускают серию бизнес-практикумов для развития туризма в регионах. Эксперты расскажут, какие меры поддержки доступны, как понять, что действительно нужно современному туристу и как превратить идею в бизнес-план. Первая встреча состоится 10 сентября в Зельве. В дальнейшем такие мероприятия пройдут и в других регионах страны. В числе спикеров – эксперты Республиканского союза туристической индустрии, Национального агентства по туризму и банковской сферы. Главная цель нового формата встречи – создать рабочую диалоговую площадку, где предприниматели регионов смогут получить из первых уст информацию о новых правилах игры на рынке, возможностях по льготному кредитованию. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 8 копеек, 3,55 за 100 российских рублей и 4 рубля 61 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле и Могилеве плюс 13, в Минске плюс 14, в Бресте, Витебске и Гродно 15 градусов тепла. Сегодня в Минске плюс 18-20, в Гродно и Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Благодарность президента Беларуси объявлена труженикам агропромышленного комплекса и коллективам сельскохозяйственных предприятий. Соответствующее распоряжение накануне подписал глава государства. За значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей и благодарности президента удостоены труженики АПК Минской области и Несвежского района, а также коллективы работников 6 сельхозпредприятий. Беларусь и Мексика планируют расширить взаимный экспорт и наладить прямые деловые контакты. Накануне министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Мексики в Российской Федерации. Стороны оценили динамику двусторонней торговли и определили приоритетные направления дальнейшего развития агропромышленного сотрудничества. В качестве подтверждения дружественных отношений завтра в центре Минска состоится День мексиканской культуры. Минтранс утвердил 5-летнюю программу повышения качества 2026-2030. Основные направления включают расширение внедрения сертификации и распространение системы менеджмента качества, модернизацию материально-технической базы и цифровизацию процессов, которые позволят ускорить переход на энерго- и ресурсосберегающие технологии, внедрить автоматизированные системы контроля качества. Также уделяется внимание развитию метрологической и испытательной инфраструктуры, участию в формировании технических регламентов и стандартов, в том числе ЕАЭС, кадровому развитию и культуре качества. И в завершении выпуска «День белорусской письменности» отметили накануне в Москве в деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России. Состоялась презентация литературно-документальной выставки «Максим Богданович. Жизнь и творчество». Она посвящена 135-летию со дня рождения поэта. Экспозиция подготовлена по материалам фондов Государственного музея истории белорусской литературы. На презентации присутствовали потомки семьи поэта. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно и Бресте плюс 17, в Витебске и Могилеве плюс 18, в Гомеле 20 градусов тепла. Сегодня в Минске плюс 18-20, в Гродно и Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

Это Альфа-радио. Хиты на каждый день.

0: Ты слушаешь Альфа-радіо.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемония урочистого закрытия и святочный концерт у 21 годину. Отчуем силу родного слова разом.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
3: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
2: А батарейки? Их куда?
3: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
2: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
3: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
5: Предусмотрительность.
6: Верно.
7: Александр Лукашенко накануне принял с докладом председателя Минского городского исполнительного комитета Владимира Кухарева. Основные темы доклада – экономическое развитие столицы с акцентом на промышленном секторе, совершенствование транспортной и дорожной инфраструктуры, строительстве и благоустройстве города, а также кадровые вопросы. Президент также поинтересовался работой строительного комплекса столицы. Александр Лукашенко констатировал, что в Минске в этом плане проявляют активность. Строятся дороги, жилье, культурные учреждения, включая реконструкцию Национального художественного музея и строительство Национального музея Беларуси. Председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев рассказал о планах города по повышению привлекательности паркингов и стоянок, отвечая на вопросы журналистов после доклада президенту Беларуси. По его словам, на паркингах и стоянках столицы остаются свободными более 20 тысяч мест. При проектировании и строительстве нового жилья в Минске стараются освобождать территории двора от машин, делая там зоны для отдыха, детские площадки и тому подобное, а вне дворов обустраивают парковочные места. Возводят паркинги. Тем не менее, многие стараются подъехать ближе к дому и там оставить машину. Владимир Кухарев отметил, что городскими службами были проработаны схемы по парковочному пространству Минска. В центре города внедрены платные парковки, что позволило стабилизировать ситуацию и навести порядок в центральной части. В Минской области новый этап в технологическом оснащении молочно-товарных комплексов. В центральном регионе работа этих стратегически важных объектов находится на видеоконтроле. 600 молочно-товарных комплексов уже оснащены системами наблюдения за животными, а также за техническим процессом. Губернатор Минской области подписал с провайдерами услуг связи меморандум о расширении сотрудничества. Отмечу, в процессе задействован и искусственный интеллект, который позволяет делать в автоматическом режиме ежедневные выкладки по соблюдению условий производственного процесса. В завершении выпуска «День белорусской письменности» пройдет в Костюковичах 5 и 6 сентября. В связи с этим белорусская железная дорога запустит дополнительные поезда. Завтра назначаются ускоренные составы эконом-класса «Могилев-Коммунары» с отправлением в 7.59 из Могилева и прибытием в «Коммунары» в 11.42. Обратно можно будет уехать в 21 час 18 минут и быть в Могилеве в 0 часов 9 минут. И о погоде. Сейчас в Могилеве плюс 17, в Минске, Гродно, Витебске и Бресте плюс 18, в Гомеле плюс 22. Сегодня в Минске плюс 18-20, в Гродно и Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, как не допустить развития сколиоза у ребенка, почему врачи сместили показатель оптимального возраста для рождения первенца и какой напиток сохраняет мышцы, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Каждый четвертый белорусский школьник так или иначе имеет проблемы со здоровьем. Одни из самых распространенных заболеваний – это нарушение осанки и сколиоз. По результатам исследования, в среднем 10 часов в сутки ребенок проводит в сидящем положении. Позвоночник при таком долгом состоянии испытывает нагрузку и в результате может привести к развитию сколиоза. Чаще всего он формируется в периоды интенсивного роста ребенка. Первые симптомы могут появиться уже в 5-7 лет, а пик болезни приходится на подростковый возраст. Лучший способ сохранения здоровой осанки – это регулярное занятие спортом. Бассейн, подтягивание, отжимания, пресс, планка, брусья – все это разрешено без каких-либо ограничений. Особое внимание родителям стоит обратить на школьный рюкзак и на то, как сидит ребенок за столом. Возраст около 30 лет сегодня уже считается нормальным для появления первого ребенка. Ранее считалось, что возраст рождения первенца должен быть от 20 до 25 лет. Медики отмечают, что важную роль в этом сыграло более ответственное отношение женщин к собственному здоровью. Подготовке к беременности белорусы уделяют больше внимания. Планирующие ребенка женщины стараются следить за состоянием организма и выполнять рекомендации врачей. Кофе может положительно влиять на здоровье скелетных мышц, помогая им эффективнее вырабатывать энергию, снижать воспаление и бороться с окислительным стрессом. К такому выводу пришли ученые, проанализировав результаты 54 исследований. Авторы рассмотрели данные лабораторных экспериментов, исследований на животных и работ с участием людей. Особое внимание уделили действию кофеина, полифенолов и тригонилина, а также других биологически активных веществ, содержащихся в кофе. Большинство доклинических исследований показали, что эти соединения способны улучшать работу митохондрий, энергетических станций клеток, а также уменьшить воспаление и положительно влиять на обмен глюкозы и жиров в мышечной ткани. Все эти процессы важны для сохранения силы и выносливости наших мышц. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
3: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
2: Не ври! Мам, ты где?
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
4: Александр Лукашенко накануне принял с докладом министра образования Андрея Иванца. Глава государства поинтересовался, как идут дела в вопросе создания Академии интеллектуальных технологий, в которой министр образования будет возглавлять наблюдательные советы в практической плоскости определять политику. «Мы должны сделать солидный центр, где будут учиться самые талантливые и способные люди», подчеркнул белорусский лидер. В Беларуси упрощаются процедуры в сфере энергосбережения. Соответствующее постановление накануне подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Документ упрощает условия деятельности организации в сфере энергосбережения и является ключевым этапом реализации государственной стратегии по дебюрократизации и созданию благоприятных условий для развития реального сектора экономики. В частности, пересмотрены подходы к нормированию расхода топливно-энергетических ресурсов и упрощено административное взаимодействие. С принятием изменений процедура стала значительно проще. Республиканская информационно-просветительская акция «Беларусь-1», которая в этом году обрела новый формат «Молодежь молодежи», прошла сегодня в Минской области. Эстафету от гродненских ребят первыми принимали учащиеся Червенского строительного колледжа. Молодежной аудитории в Червене, которая хорошо знает, чего стоит труд на земле и как важны его плоды, предложили поговорить о значимости традиций, истории страны, без чего невозможно построить достойное будущее. Отмечу, в Червенском строительном колледже обучается почти 500 учащихся. И в завершении выпуска белорусы завоевали первые медали на всемирных играх кочевников. Накануне в самбо в категории до 79 килограммов серебро выиграл Владислав Мардусевич. Перед решающей схваткой белорус одержал 3 победы, но в финале уступил представителю Кыргызстана. Еще одну медаль в копилку сборной принес Александр Хващевский. В этой же дисциплине белорусы Даниил Веренич и Александр Луцкевич остановились в шаге от пьедестала. Они стали четвертыми. И о погоде. Сейчас в Минске, Могилеве, Гродно и Бресте плюс 18, в Витебске 17 градусов тепла, в Гомеле плюс 22. Сегодня в Минске плюс 18-20, в Гродно и Витебске плюс 19-21, в Бресте и Могилеве плюс 20-22, в Гомеле плюс 21-23. По всей стране кратковременные дожди, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский объяснил, почему Лукашенко на саммите ШОС говорил о проблемах остро и прямо.
2: Понятно, что мы комментируем наиболее злободневные темы глобальной и внутренней повестки, а саммит ШОС – это, конечно, важнейшее мероприятие с точки зрения международной ситуации, с точки зрения внешней политики Республики Беларусь. Ну и, конечно же, я комментировал высказывание главы государства на пространстве своих собственных авторских ресурсов. И могу отметить, что выступление президента выглядело резонансным, достаточное количество реакций публичных, и, скажем так, в неформальном порядке мы получали по результатам выступления Александра Григорьевича Лукашенко. Нужно сказать, что это традиционная для президента манера на протяжении многих лет, не прибегая к каким-то дипломатическим таким приемам. Зопов язык, в народе называют птичий язык, с недомолвками, недосказанностями, когда нужно слушателю что-либо прочитать между строк выступления политика, догадаться. Вот Александр Лукашенко искренне откровенно, остро и на злобу дня высказывается по проблемам, в том числе интеграционных союзов, в которых мы состоим. Давайте говорить прямо. Шанхайская организация сотрудничества рассматривалась миллионами людей на планете как первый решительный шаг построению многополярного справедливого миропорядка, которого все ждут. Значит, Шанхайская организация сотрудничества по своему экономическому, демографическому, военному потенциалу, хотя бы даже исходя из того, что там есть Индия, Россия и Китай, три сверхдержавы современного мира, могла, может и должна быть одним из мировых центров принятия решений. Как сказал президент, по сути дела, без учета точки зрения Шанхайской организации сотрудничества, никакие глобальные процессы должны быть невозможны. Mm-hmm. Однако зададимся вопросом, является ли на сегодня ШОС таким центром принятия решений? К сожалению, нет. Объединение выглядит довольно рыхлым. Его реакция на возникающие кризисные ситуации, в том числе ситуации и угрозы, направленные против членов ШОС, пока достаточно аморфная. Да, есть еще и санкции, которым членов ШОС пытается подвергать коллективный Запад, и которые, к слову, порой соблюдаются самими членами ШОС. То есть в отношении одной из стран Шанхайской организации сотрудничества вводятся санкции, в том числе и в отношении нашей страны. А банковские системы некоторых партнерских государств эти санкции соблюдают. Мы понимаем всю ситуацию, мы понимаем степень уязвимости банковских систем, того факта, что коллективный Запад по-прежнему, особенно в финансово-банковской сфере, является и значимым актором, и контролером, но вместе с тем эта ситуация требует как минимум обсуждения. Давайте не прятать голову в песок. Что сделал Лукашенко? Он эти вопросы поднял и пожалуй, это не только моя точка зрения, точка зрения многих. Белорусский президент сказал то, о чем все думали, но, скажем так, исходя из неких дипломатических барьеров и установок, просто опасались поднимать эти вопросы. Я уверен, что такая же позиция где-то, скажем так, в сознании и лидеров России, и Индии, и Китая, и их политико-формирующих экспертных кругов, это все прекрасно понимают. То есть иногда просто-напросто стоит посмотреть на себя в зеркало объективно и принять какие-то решения там, с точки зрения, допустим, там, состояния здоровья человека или необходимости увеличить спортивные нагрузки, вот, или какие-то другие коррективы внести. И вот, по сути, президент сказал правду. Ну, во-первых, я повторюсь, Александр Лукашенко всегда действовал именно так. Это его политический стиль. Во-вторых, на мой взгляд, тот колоссальный управленческий опыт, политический вес нашего президента на международной арене позволяет ему выступать по темам глобального порядка, и это мнение действительно слушают, оценивают адекватно мировые лидеры. Это проверено, это нам хорошо известно, и именно поэтому Александр Лукашенко себя так ведет. Он хорошо известен, у него прекрасные отношения и с Эрдоганом, и с Владимиром Путиным, и с премьер-министром Индии Моди, и с председателем Китайской Народной Республики товарищем Си Цзиньпинем, и с другими лидерами государств ШОС и приглашенными. лидерами государств, которые в настоящее время присматриваются к Шанхайской организации сотрудничества. Конечно, он эти вопросы поднял, и это вызвало бурное обсуждение и в кулуарах, и в средствах массовой информации, и вряд ли кто-то, положа руку на сердце, может сказать, что белорусский президент сказал неправду. Сказал абсолютную правду, безупречная логика оценок. И я от себя только добавлю, что если мы вот продолжим, извините за выражение, вот так по-народному телепаться в Шанхайской организации сотрудничества, то те надежды, которые возлагаются на эту международную структуру, могут не оправдаться. Александр Лукашенко просто обозначил определенную последовательность шагов, повторюсь, в безупречной логике, которую нужно выполнить просто для того, чтобы то, о чем говорят на сегодняшний день лидеры ШОС, то, что декларируют документы ШОС, все мы говорим о необходимости построения справедливого многополярного миропорядка. Ну, просто так дом не построить. Поэтому, ну, необходимо выполнять определенные действия.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио. Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа. Навсегда закрепился в национальной исторической традиции. События осени 1939 года позволили белорусам жить в едином государстве, выстоять в годы Великой Отечественной войны и занять почетное место в международном сообществе. 17 сентября – праздник воссоединения белорусского народа с сильной, суверенной и процветающей страны. Праздник каждого из нас.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремесла и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский объяснил, почему акция «Беларусь одиная» важна для нашей страны.
2: Нет ничего более ценного, чем непосредственное общение глаза в глаза. Безусловно, крайне важны современные формы передачи информации, доведения основ государственной политики обществу через интернет, через какие-то видеосюжеты, социальные сети, короткие ролики, вирусная реклама. Все это очень важно, все эти политтехнологии необходимо современные адаптировать, и мы их, в общем-то, используем. Может быть, еще на этом пути нам предстоит проделать большую работу, но у нас есть огромное конкурентное преимущество. Мы действительно в Беларуси выковали определенную такую группу людей, лидеров общественного мнения, которые способны общаться с любыми аудиториями на самые сложные темы. И нет ничего более ценного, чем общение глаза в глаза, и особенно в ситуации, если люди тебе поверили. Поверьте, с точки зрения теории 10 рукопожатий, он и в семье об этом расскажет, и друзьям в бане об этом расскажет, и сам, наверное, станет пропагандистом наших каких-то идей и смыслов. Глава государства нам эту технологию подсказал, и мы ей достаточно уверенно пользуемся в формате различных общереспубликанских акций, локальных мероприятий и тех же дней информирования. Главное, конечно, здесь не то, чтобы не перебарщивать, но грамотно расставлять на этом направлении кадры. Ну, не надо всем подряд браться за информационно-политическую работу, потому что, ну, нередко человек компетентный, управленец своей отрасли, или хозяйственник, но с точки зрения информационно-политической работы у него достаточных навыков нет. Вот, в этой связи надо дальше расширять наше профессиональное сообщество, искать те самые новые лица. Мы с удовольствием будем их видеть в наших рядах.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский пояснил, как Беларусь укрепляет экономические связи на Дальнем Востоке России.
2: Вот Дмитрий Николаевич крутой, как никто другой, глубоко знает российскую проблематику и понимает структуру белорусских экономических интересов в Российской Федерации на Дальнем Востоке. Он объездил, по-моему, практически все в бытность послом регионы России, вот, регулярно находился в командировках и сейчас по заданию президента оказывает, скажем так, поддержку посольству Республики Беларусь в Российской Федерации и курирует некоторые стратегические проекты. В том числе курирует направление экспорта стратегически значимых товаров на российский рынок. Поэтому здесь тоже выбор этой фигуры вполне понятен. Вот. И для российской стороны Дмитрий Крутой является понятным переговорщиком, с которым российские коллеги имеют дело, и практические результаты, безусловно, этих подходов есть. И в бытность руководства посольством Республики Беларусь Дмитрия Николаевича Крутого у нас, скажем так, прогрессивно рос товарооборот с Россией. И сейчас мы имеем неплохие результаты на российском рынке, несмотря на то, что наши российские союзники, да, сталкиваются с определенными сложностями в экономике. Это и специальная военная операция, конечно, влияет, и попытки коллективного Запада и киевского режима нанести ущерб Российской Федерации экономическим. И вот в этих условиях мы с Россией находим возможности для того, чтобы Беларусь реализовывала взаимовыгодные с Россией проекты, и чтобы мы не утратили те темпы, которые набрали интеграционного строительства, в том числе в торгово-экономической сфере, в производственной кооперации, в научно-технологическом сотрудничестве.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко накануне принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. Речь шла об экономическом развитии столицы с акцентом на промышленном секторе, совершенствовании транспортной и дорожной инфраструктуры, строительстве и благоустройстве города. Президент поинтересовался работой строительного комплекса. Александр Лукашенко констатировал, что в Минске в этом плане проявляют активность. Строятся дороги, жилье, культурные учреждения, включая реконструкцию Национального художественного музея и строительство Национального музея Беларуси. Премьер-министр нашей страны Александр Турчин сегодня посетил Белджи. На предприятии ведется параллельное проектирование и строительство цеха сварки, штамповки, а также инженерной инфраструктуры с модернизацией. Общая площадь застройки составляет более 30 тысяч квадратных метров. На строительной площадке выполняются работы по монтажу металлоконструкции, каркасов зданий, наружных инженерных сетей, устройству фундаментов под технологическое оборудование. Начаты работы по монтажу кровли. Полное завершение строительно-монтажных работ на объекте запланировано до конца следующего года. Белорусская делегация во главе с председателем Верховного суда Андреем Шведом принимает участие в работе форума председателей верховных судов стран БРИКС в Нью-Дели. Участие белорусской делегации в форуме началось с ряда двусторонних встреч, в том числе с главами верховных судов России, Ирана, Индии и Китая. Стороны обсудили отдельные вопросы судебно-правового сотрудничества и перспективное направление партнерства. По словам Андрея Шведа, укрепление двусторонних международных отношений предполагает интенсивность, коммерческое сотрудничество, а также активизацию туризма, культурного обмена, эффективное противодействие транснациональной преступности. Отмечу, основные мероприятия форума запланированы на завтра. И в завершении выпуска: в Беларуси к этому дню намолочено 9 миллионов 159 тысяч тонн зерновых с учетом рапса с 99% полей. Параллельно идет уборка сахарной свеклы и кукурузы на силос. Трав второго укуса осталось на 11% площадей. Активно идет заготовка сена и сенажа. Идет и уборка картофеля. Уже освоено 8% площадей страны. Второго хлеба накопано 64 тысячи тонн. И о погоде: сейчас в Витебске и Минске плюс 20, в Гродно 18 выше нуля, в Могилеве и Гомеле плюс 22, в Бресте 19 выше нуля, в Гомеле плюс 20. Завтра в Бресте и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Витебске днем от 15 до 17 выше нуля, в Гродно, Могилеве и Минске плюс 18-20. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский об управленческом мастерстве Лукашенко и балансе внутренней и внешней политики.
2: Президент умело сочетает международные и внутренние вопросы и все это держит в фокусе своего внимания. Повторюсь, это наш козырь на сегодняшний день Беларуси. То, что у нас есть национальный лидер, обладающий колоссальным управленческим опытом, находящийся в хорошей физической форме на самом деле. Вот навыки управленческие отточены до максимальных значений. И понятно, почему президент, вернувшись от глобальных вопросов, перешел к локальным. У нас завершается уборочная кампания. Нужно подводить итоги. Премьер-министр доложил министр сельского хозяйства. Ну и три области, я не хочу сказать, что они проблемные, вот, но они находятся в фокусе внимания президента. Могилевская, Гомельская, Витебская. Естественно, в этой связи предельно конкретный разговор с губернаторами, что сделано, что не сделано, что нужно сделать, и какие причины привели к тому, что где-то по отдельным показателям задачи, поставленные главой государства, не выполнены. И как собираются руководители на местах эти задачи выполнять, какая поддержка центра им нужна. Вот квинтэссенция этих бесед. Повторюсь, управленческое мастерство позволяет на сегодняшний день умело сочетать разные вопросы и выстраивать, скажем так, логику принятия решений и на направлении внешней политики, и на направлении внутренней политики. И у нас сельское хозяйство по понятным причинам всегда находится в фокусе наиболее высокого государственного внимания. Я уже неоднократно говорил о том, что те, кто на этой теме пытаются спекулировать, какие-то, скажем так, распространять домыслы, либо от скудоумия шутить, они должны знать, что мы более чем на 10 миллиардов долларов поставляем аграрной продукции на экспорт. Вот это результат того внимания, которое Лукашенко уделял сельскому хозяйству.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Apple позволит использовать один номер телефона на двух айфонах. Anker представила умную колонку Sleep Lab Pro с радаром для трекинга сна, и Dyson показала три обновленных очистителя воздуха. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Anker представила Sleep Lab Pro – настольную умную колонку, которая с помощью радара с частотой 60 Гц умеет отслеживать сон, используя показатели вроде частоты сердечных сокращений и дыхания. Кроме того, устройство способно определять стадии сна, то есть предлагает часть функций, которые сегодня встречаются в специализированных наушниках для сна, умных кольцах и часах. При этом Sleep Lab Pro работает не только как трекер. Колонка воспроизводит успокаивающие звуки, а встроенная подсветка постепенно меняет интенсивность, помогая пользователю заснуть. Anker утверждает, что устройство также анализирует, какие сочетания звуков и освещения лучше всего работают для конкретного человека, чтобы впоследствии их можно было использовать снова. Apple позволит использовать одну сим-карту на двух айфонах. Эта возможность появится в iOS 27 благодаря функции iPhone Hand Off. При активации опции главный iPhone сохранит основную симку, а второму назначат отдельную дублирующую версию. Это позволит быстро переключаться между гаджетами, сохраняя один номер. Настройки связи останутся на основном устройстве, а вот геолокация будет определяться по тому айфону, который в данный момент использует номер. Включить функцию можно будет через меню «Настройки», «Сотовая связь». Однако для работы iPhone Hand Off потребуется поддержка операторов. Релиз iOS 27 ожидается в конце месяца, а уже на следующей неделе Apple представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Ultra. Dyson представила три обновленных очистителя воздуха. Устройства по-прежнему умеют очищать, охлаждать и нагревать воздух, но теперь выглядят иначе, словно изогнутые трубы или песчаные черви из дюны. В конструкции сочетаются возможности компактного вентилятора и турбины. Такой подход делает работу стабильнее и заметно снижает шум. Фильтры, как утверждается, улавливают 99% частиц и уничтожают формальдегид – вещество, часто встречающееся в быту. Модели очищают большие помещения и работают в режиме вентилятора, а эффективность, по данным компании, втрое выше, чем у предшественников. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

по радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому направь

0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко накануне принял с докладом министра образования Андрея Иванца. Глава государства поинтересовался, как идут дела в вопросе создания Академии интеллектуальных технологий, в которой министр образования будет возглавлять наблюдательный совет и в практической плоскости определять политику. «Мы должны сделать солидный центр, где будут учиться самые талантливые и способные люди», – подчеркнул белорусский лидер. Проведение белорусско-грузинского бизнес-форума обсудили в Совете Республики, где прошла встреча с чрезвычайным уполномоченным послом Грузии в нашей стране Георгием Сагнелидзе. Стороны обсудили пути активизации двустороннего диалога и сотрудничества в различных сферах между двумя странами. Особое внимание уделено межпарламентскому диалогу и экономическому взаимодействию. За первые 6 месяцев этого года объем нашего экспорта в Грузию увеличился на 90%. Кроме того, участники встречи обсудили сотрудничество в сфере образования, медицины и туризма. В контексте обсуждения подготовки и проведения белорусско-грузинского бизнес-форума запланировано проведение отдельной встречи женщин-предпринимателей. По поручению президента Госсекретариат Совета Безопасности проверяет боеготовность системы МВД Беларуси. Инспекция такого формата проводится впервые, а ее главная задача – обеспечение порядка внутри страны в условиях возможной дестабилизации обстановки. Первые итоги показали высокую слаженность личного состава 7-й отдельной специальной милицейской бригады при отработке вводных. Глава МВД Иван Кубраков отметил, что бойцы в кратчайшие сроки вычислили и задержали условную группу, которая по сценарию напала на руководство министерства. Наряду со спецподразделениями к учениям активно подключаются и резервисты. От военных комиссариатов уже принято 5 единиц боевой техники, а в строй встали 96 военнообязанных, включая 5 офицеров. И в завершении выпуска, в связи с проведением Минского полумарафона, в выходные в центре города будет ограничено движение на отдельных участках дорог. Так, например, завтра с 4 часов дня нельзя будет проехать по улице Кирова от Комсомольской до Свердлова. В воскресенье некоторые маршруты начнут перекрывать уже с 7 утра. В различные временные интервалы будет ограничиваться движение всех видов транспортных средств по проспектам Независимости и Победителей, а также на улицах Ленина, Свердлова, Кирова и Почетной стороне улицы Ульяновской. Подробнее со схемой ограничений на дорогах можно ознакомиться в телеграм-канале ГАИ Минска. Водителей просят учитывать эту информацию и заранее выбирать маршрут. И о погоде. Сейчас в Витебске и Бресте плюс 19, в Гродно 18 выше нуля, в Могилеве плюс 21, в Минске 17 тепла, в Гомеле плюс 23. Завтра в Бресте и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Витебске днем от 15 до 17 выше нуля, в Гродно, Могилеве и Минске плюс 18-20. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 і 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримають Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёства и яркое свято. Глядите концерты 5 вересня у эфиры «Беларусь-3». Церемония урочистого открытия и святочный концерт у 12 годин. Концерт «Живая классика» у 15 годин. Церемонія урачыстага закрыцця і святочны канцэрт у 21 гадзіну. Адчуем сілу роднага слова разам.
0: Ты слушаешь?

0: Новости медицины 16+.
1: О том, как не допустить развития сколиоза у ребенка, почему врачи сместили показатель оптимального возраста для рождения первенца и какой напиток сохраняет мышцы, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Каждый четвертый белорусский школьник так или иначе имеет проблемы со здоровьем. Одни из самых распространенных заболеваний – это нарушение осанки и сколиоз. По результатам исследования, в среднем 10 часов в сутки ребенок проводит в сидящем положении. Позвоночник при таком долгом состоянии испытывает нагрузку и в результате может привести к развитию сколиоза. Чаще всего он формируется в периоды интенсивного роста ребенка. Первые симптомы могут появиться уже в 5-7 лет, а пик болезни приходится на подростковый возраст. Лучший способ сохранения здоровой осанки – это регулярное занятие спортом. Бассейн, подтягивание, отжимания, пресс, планка, брусья – все это разрешено без каких-либо ограничений. Особое внимание родителям стоит обратить на школьный рюкзак и на то, как сидит ребенок за столом. Возраст около 30 лет сегодня уже считается нормальным для появления первого ребенка. Ранее считалось, что возраст рождения первенца должен быть от 20 до 25 лет. Медики отмечают, что важную роль в этом сыграло более ответственное отношение женщин к собственному здоровью. Подготовке к беременности белорусские уделяют больше внимания. Планирующие ребенка женщины стараются следить за состоянием организма и выполнять рекомендации врачей. Кофе может положительно влиять на здоровье скелетных мышц, помогая им эффективнее вырабатывать энергию, снижать воспаление и бороться с окислительным стрессом. К такому выводу пришли ученые, проанализировав результаты 54 исследований. Авторы рассмотрели данные лабораторных экспериментов, исследований на животных и работ с участием людей. Особое внимание уделили действию кофеина, полифенолов и тригонилина, а также других биологически активных веществ, содержащихся в кофе. Большинство доклинических исследований показали, что эти соединения способны улучшать работу митохондрий, энергетических станций клеток, а также уменьшить воспаление и положительно влиять на обмен глюкозы и жиров в мышечной ткани. Все эти процессы важны для сохранения силы и выносливости наших мышц. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: You know what? Not even God can stop me.

Ты слушаешь Альфа-Радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-Радио. Радио твоего дня. Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

Благодарность президента Беларуси объявлена труженикам агропромышленного комплекса и коллективам сельскохозяйственных предприятий. Соответствующее распоряжение накануне подписал Александр Лукашенко. За значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей, благодарности главы государства удостоены труженики АПК Минской области и Несвежского района, а также коллективы работников 6 сельхозпредприятий. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин сегодня посетил БелАЗ, где ознакомился с ходом работ по модернизации производства, а также новыми видами техники. Премьер-министру представили новейшие образцы техники, работающие на сжиженном природном газе, а также предназначенные для работы под землей в шахтах. Глава правительства лично оценил новый БелАЗ в действии. Главная его особенность – он работает на двух видах топлива – сжиженном природном газе и дизельном топливе. Газодизельный и карьерный самосвал уже прошел полный цикл приемочных испытаний, и сейчас ведутся переговоры о его поставке. Дополнительное образование Беларуси с сентября претерпело изменения. Одно из ключевых событий – создан и начал работать Большой национальный центр дополнительного образования детей и молодежи. Он объединил в себе филиалы Национального центра художественного творчества детей и молодежи и Республиканского центра экологии и краеведения. Среди направлений, которые можно освоить на образовательных треках – лесоведение, создание мини-экосистем, ландшафтный дизайн, интерьерная флористика и многое другое. В преддверии Дня народного единства республиканская акция «Беларусь одиная» продолжает турне по стране. Сегодня проект принимает червень. В нынешнем сезоне проект полностью обновил формат, сделав ставку на молодое поколение. В ближайшие 2 недели активные представители молодежи выезжают в регионы, чтобы говорить со сверстниками на одном языке. На встрече в Червинском строительном колледже с учащимися разговор шел о том, как далеко шагнула страна за годы независимости и почему единство – это главный ресурс для будущего. «Беларусь одиная» охватит 25 городов во всех областях, а 17 сентября, в День народного единства, проект завершится масштабным форумом в Минске. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 3 рубля 8 копеек, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 61 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске и Гродно плюс 18, в Могилеве 21 градус выше нуля, в Минске плюс 17, в Бресте 20 выше нуля, в Гомеле плюс 23. Завтра в Бресте и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Витебске днем от 15 до 17 тепла, в Гродно, Могилеве и Минске плюс 18-20. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Apple позволит использовать один номер телефона на двух айфонах. Anker представила умную колонку Sleep Lab Pro с радаром для трекинга сна, и Dyson показала три обновленных очистителя воздуха. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Anker представила Sleep Lab Pro – настольную умную колонку, которая с помощью радара с частотой 60 Гц умеет отслеживать сон, используя показатели вроде частоты сердечных сокращений и дыхания. Кроме того, устройство способно определять стадии сна, то есть предлагает часть функций, которые сегодня встречаются в специализированных наушниках для сна, умных кольцах и часах. При этом Sleep Lab Pro работает не только как трекер. Колонка воспроизводит успокаивающие звуки, а встроенная подсветка постепенно меняет интенсивность, помогая пользователю заснуть. Anker утверждает, что устройство также анализирует, какие сочетания звуков и освещения лучше всего работают для конкретного человека, чтобы впоследствии их можно было использовать снова. Apple позволит использовать одну сим-карту на двух айфонах. Эта возможность появится в iOS 27 благодаря функции iPhone Hand Off. При активации опции главный iPhone сохранит основную симку, а второму назначат отдельную дублирующую версию. Это позволит быстро переключаться между гаджетами, сохраняя один номер. Настройки связи останутся на основном устройстве, а вот геолокация будет определяться по тому айфону, который в данный момент использует номер. Включить функцию можно будет через меню «Настройки», «Сотовая связь». Однако для работы iPhone Hand Off потребуется поддержка операторов. Релиз iOS 27 ожидается в конце месяца, а уже на следующей неделе Apple представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Ultra. Dyson представила три обновленных очистителя воздуха. Устройства по-прежнему умеют очищать, охлаждать и нагревать воздух, но теперь выглядят иначе, словно изогнутые трубы или песчаные черви из дюны. В конструкции сочетаются возможности компактного вентилятора и турбины. Такой подход делает работу стабильнее и заметно снижает шум. Фильтры, как утверждается, улавливают 99% частиц и уничтожают формальдегид – вещество, часто встречающееся в быту. Модели очищают большие помещения и работают в режиме вентилятора, а эффективность, по данным компании, втрое выше, чем у предшественников. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости.
1: 16+.
2: Привет. Количество электромобилей в Беларуси превысило 70 тысяч. BLG в августе установила новый рекорд по продажам автомобилей в Беларуси. И в нашей стране выдали более 5 тысяч документов на средства персональной мобильности, отнесенные к мопедам и мотоциклам. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Количество электромобилей в Беларуси превысило 70 тысяч. Статистикой накануне поделился министр энергетики Денис Мороз. За месяц число электричек выросло на 5 тысяч. По прогнозам, к 2030 году в Беларуси парк зеленых авто будет составлять 300 тысяч машин. Их доля на рынке составит около 10%. Министр добавил, что сейчас по стране работает примерно 2500 зарядных станций. Ожидается, что к завершению нынешнего года их будет около 3000. В Беларуси завершился период упрощенной оценки соответствия средств персональной мобильности, которые по своим характеристикам подпадали под регистрацию в качестве мопедов или мотоциклов. Предварительные итоги этой работы подвели на совещании в Государственном комитете по стандартизации. По данным ведомства, с начала сентября прошлого года аккредитованные испытательные лаборатории выдали 5076 выписок из электронных паспортов транспортных средств. Эти документы оформлялись по категориям мопед и мотоцикл, причем около 93% пришлось именно на мопеды. Без такой выписки поставить технику на учет в ГАИ для участия в дорожном движении невозможно. Наибольшая нагрузка на лабораторию пришлась на август этого года, особенно на последние дни перед завершением упрощенного порядка. Помимо этого, специалисты выдали более 2000 заключений по устройствам, которые были признаны именно средствами персональной мобильности и, соответственно, не требовали регистрации в ГАИ. Серьезным оказался и объем консультационной работы. Гражданам и юридическим лицам предоставили свыше 10 тысяч разъяснений как по телефону, так и при личных обращениях. Для проведения оценки соответствия в Беларуси задействовали 25 лабораторий в 16 городах. BLG в августе установила новый рекорд по продажам автомобилей в Беларуси. За месяц было реализовано свыше 6500 автомобилей BLG и Geely. Спрос на автомобили белорусского производства стабильно растет с начала года. Всплеск пришелся на июль, когда продажи увеличились почти на 30%. В августе рост продолжился, прибавив еще 16% в сравнении с предыдущим месяцем. Лидером рынка вновь стал кроссовер BLG X50+. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница, 16+.
6: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
5: Дайджест. События дня.
6: Ход работ по модернизации производства и новые модели техники глава правительства посетил Белджи и БелАЗ. Проведение белорусско-грузинского бизнес-форума обсудили в Совете Республики. Белорусская делегация участвует в форуме председателей верховных судов стран БРИКС в Нью-Дели. Танзания заинтересована в белорусских технологиях в растениеводстве и животноводстве. В Минсельхозпроде прошла встреча с делегацией этой страны.
5: Что происходит?
6: Премьер-министр Александр Турчин посетил Белджи. На предприятии ведется параллельное проектирование и строительство цеха, сварки, штамповки, а также инженерной инфраструктуры с модернизацией. Общая площадь застройки составляет более 30 тысяч квадратных метров. На строительной площадке выполняются работы по монтажу металлоконструкций, каркасов зданий, наружных инженерных сетей, устройства, фундаментов под технологическое оборудование. Начаты работы по монтажу кровли. Полное завершение строительно-монтажных работ на объекте запланировано до конца следующего года. Как отметил директор предприятия Геннадий Свидерский, за время работы завода выпущено более 400 тысяч машин. Из них более 100 тысяч продано в Беларуси.
7: Ну и, конечно, мы постоянно занимаемся обновлением, модернизацией, реконструкцией. Ну и если говорить сразу о наших планах реконструкции завода, то я бы отметил, что в прошлом году мы провели модернизацию цеха окраски. И если проектная мощность в 2018 году нашего завода была 60 тысяч машин при двухсменном режиме работы, то сейчас эта мощность по цеху окраски увеличена в 2 раза. То есть теперь это 120 тысяч машин. Для того, чтобы этого достичь, нужно было обновить оборудование, то есть обновлена технология. Сейчас применяется самая современная технология, так называемая «мокрый по мокрому». Так вот, одна из операций сушки исключена, и за счет этого получили и, с одной стороны, энергосбережение, потому что уже не нужно сушить первый слой. И, с другой стороны, получили повышение производительности. Ну, а для этого, чтобы сбалансировать вот эти мощности, реконструировали цех сварки. Поэтому, если раньше мы начинали нашу деятельность в 2018 году, где у нас было порядка 35 роботов, да, то после реконструкции вот прошлого года их уже стало 70. На этом не останавливается реконструкция, и мы в этом году начали строительство штамповочного производства. Потому что страна у нас машиностроительное, а вот такого автоматизированного штамповочного производства крупногабаритных деталей, вообще говоря, нет нигде. Поэтому возникла, ну, такая мысль и, в общем-то, план построить такое штамповочное производство. Когда мы построим штамповочное производство, то количество контейнеров, необходимых для поставки сюда из Китая, уменьшится на 70%. Мы одновременно проводим реконструкцию цеха сварки. Таким образом, как я сказал, что если в прошлом году мы увеличили до 70 роботов, то когда закончится реконструкция штамповки, то у нас их станет уже 150.
6: Геннадий Свидерский рассказал журналистам, что Белджи планирует развивать модельный ряд автомобилей.
7: Самая флагманская модель наша, самая продаваемая, это X50. В феврале нам по этой модели присвоили знак качества. Ну и я хочу сказать, что она самая востребованная на рынке. Вот по итогам августа, я знаю, посмотрел, каждая 6-я машина в стране, которая продана, это X50. Это городской кроссовер. Мы уже несколько этапов модернизации его провели, в том числе и по замене двигателя, там, с 3-цилиндрового на 4-цилиндровый. То есть, фактически, это вот та, как бы, задача, которая по модельному ряду, ну, является нашей флагманской моделью. Помимо этого, есть уже новая модель City Ray, которую мы планируем поставить на конвейер в течение этого года и начало следующего года. То есть сейчас это крупноузловая сборка, но фактически идет изготовление оснастки. Ну, почему я говорю про эту модель? Это уже модель на нового поколения. То есть, если была предыдущая платформа, на которой строились машины, это CMA, то сейчас это новая платформа 3.0, которая уже строится современный ряд, скажем, легковых автомобилей. В первом квартале, я надеюсь, что это будет реализовано. Кстати, на этой же платформе собран и гибрид X80, это BLG X80. Сейчас он тоже в продаже и пользуется тоже очень повышенным спросом, поскольку это автомобиль, который сочетает в себе как электромотор, так и бензиновый двигатель. То есть, ну, достаточно сказать, что на заправке батареи и бака можно ехать 1000 километров и очень эффективно. То есть, это у нас получается, как было раньше, Toyota Prius, которую очень любили таксисты. Вот сейчас практически такая модель, кроссовер X80, дана в рынок. Поэтому мы планируем развивать по X80 тоже и локализацию, и наращивать объемы производства. Ну и идет сборка двух электромобилей. Это EX2 и EX5. Ну, тоже должен сказать, что такие машины, по-моему, нравятся покупателям. Раньше, когда я узнал о том, что EX2 – это единственная модель, которая в Китае за месяц было продано 50 тысяч машин. То есть, ну и сейчас спрос, она на первом месте по спросу. Ну, кстати, то же самое происходит и в Республике Беларусь.
4: Точка отсчета.
6: Беларусь всегда славилась производством пассажирской, грузовой, сельскохозяйственной, дорожно-строительной техники. В этой линейке не хватало лишь одного – легкового авто. Предприятие «Белджи» создано в декабре 2011 года. Сборка машин началась в 2013. Правительству было поручено отслеживать перспективу развития предприятия, оценивать спрос на рынке, планировать выпуск новых моделей. Президент лично контролировал все процессы. За ходом строительства строго следили и администрация президента и комитет госконтроля. Обо всем докладывали главе государства. Правительством был разработан проект указа по вопросам организации производства легковых авто. В ноябре 2017 года состоялось открытие и запуск нового полномасштабного завода под Борисовым с цехами сварки, окраски и сборки. С конвейера завода «Белджи» в присутствии президента сошел первый серийный «Джили». Долгое время предприятие выпускало популярные кроссоверы и седаны китайской марки «Джили» для рынков Беларуси и России. В ответ на экономические изменения и рост спроса было принято решение о создании собственного полноценного автомобильного бренда «Белджи», адаптированного под глубокую локализацию. Первой знаковой моделью стал кроссовер «Белджи X50», являющийся аналогом «Джили Кулрей», а затем X70. В январе 2024 года «Белджи» в ходе рабочей поездки в Борисовский район посетил Александр Лукашенко. Тогда президент высказался об автомобилестроении в Беларуси.
8: Грузовики, самосвалы и прочее, мы автобусы, классно, мы делаем. В этой линейке не хватает одного легкового автомобиля, который мы начали делать. Это «Джили». Очереди бешеные, люди хотят покупать этот автомобиль, поэтому правительство, главная задача, и министра кровь с носа удовлетворить спрос. Надо, насколько это возможно, увеличивать производство легкового транспорта. У нас два направления, насколько я понимаю. «Джили», база здесь, и «Хунцы».
9: «Юнисон».
8: «Юнисон». А то мы сейчас бросимся на эти все марки в мире, а завтра и «Форд», и «Мерседес» что-то предложат, и «Тойота», и «Ниссан», и пошло-поехало. Надо определяться и действовать. «Джили», продвинулись, знаем, как работать, будем здесь работать, ну, как вы и предлагаете. Надо понимать, что это Китай производит автомобили, они когда-то начинали, как мы, собирали там что-то на колени. Но туда пришли ведущие компании мира и работали там. И та же «Джили», если копнуть в глубину, там, вот он сейчас скажет, двигатель оттуда, коробка передач, трансмиссия оттуда, мосты отсюда, и кузова и так далее. Это высокого уровня производства. Поэтому с Китаем надо сотрудничать, у них учиться и заимствовать все, что можно. Остается один вопрос – локализация. Нам надо самим производить больше. Пожалуйста, когда будет цех кузовной, чтобы воздух не возили, жестянку эту. Когда мы говорим, что надо, и ты уже Считай, больше, чем министр. Опыт у тебя такой. Где мы можем локализовывать?
6: В январе этого года президент во второй раз в истории суверенной Беларуси вручил символы государственного знака качества представителям предприятий, чьи товары признаны лучшими в 2025-м. Торжественная церемония награждения состоялась в Минском международном выставочном центре. Заветный пятиугольник, как символ безопасности, экологичности, инновационности, технологичности и эстетичности, получили 12 товаров. Позиций лучшие из лучших. В почетном списке и отечественный автомобиль Белджи X50, который высоко оценили как один из самых привлекательных, надежных и доступных.
8: Отечественный автомобиль Белджи X50, который высоко оценили как один из самых привлекательных, надежных и доступных. Особенно молодежь и прекрасная половина человечества, что весьма символично в год белорусской женщины. В январе с конвейера под маркой «Белджи» сошла 150-тысячная машина. Они с успехом продаются на внутреннем, внешнем рынках, потому что имеют оптимальные для потребителя соотношения цены и качества. Ну а что еще нужно для настоящего народного автомобиля?
5: Это важно.
6: Александр Турчин также сегодня посетил ОАО «БелАЗ», управляющая компания холдинга «БелАЗ Холдинг». Там он ознакомился с ходом работ по модернизации производства, а также с новыми видами техники. Премьер-министру представили новейшие образцы техники, работающие на сжиженном природном газе, а также предназначенные для работы под землей в шахтах. Глава правительства лично оценил «БелАЗ» в действии. На тест-драйве газодизельный карьерный самосвал грузоподъемностью 130 тонн. Главная его особенность – работает на двух видах топлива – сжиженном природном газе и дизельном топливе. Газодизельный карьерный самосвал уже прошел полный цикл приемочных испытаний. Сейчас ведутся переговоры о его поставке. Также Александру Турчину продемонстрировали подземный комплекс – самосвал для работ под землей грузоподъемностью 45 тонн и погрузочно-доставочную машину грузоподъемностью 17 тонн. Были показаны и 90-тонный газовый самосвал, 130-тонный самосвал на аккумуляторных батареях, и гибридный самосвал, использующий в качестве топлива водород и аккумуляторные батареи. Кроме того, на площадке БелАЗа прошло рабочее совещание. О перспективах развития предприятия рассказал журналистам генеральный директор ОАО «БелАЗ», управляющая компания холдинга «БелАЗ Холдинг» Сергей Лесин.
9: В непростой ситуации мы все работаем в этом быстро изменяющемся мире, тем не менее результаты полугодия по экспорту, в частности, мы смогли преодолеть планку 100% темпа прошлого года, поэтому чувствуем себя уверенно и думаю, до конца года задачи, которые поставили по выполнению плана экспорта, мы выполним. Это будет, безусловно, 100% и выше. В течение полугодия мы поставили свою продукцию в 19 стран мира. Ну, естественно, работаем над расширением этой географии. Это страны и Юго-Восточной Азии, и Африки. Где-то это новые проекты, где-то это поставка уже на существующим клиентам зарекомендовавшейся техники. Действительно, акцент делается на диверсификацию страновую, ну и акцент на диверсификацию продуктовую. Собственно говоря, сегодня мы демонстрировали новые ниши, которые планируем занять в ближайшем будущем. На российском рынке мы планируем в начале следующего года открытие двух сервисных центров в Красноярске и в Иркутской области. Это делается действительно для того, чтобы обеспечить оптимальную поддержку для наших стратегических потребителей, обеспечить их необходимым запасом запасных частей, наличием квалифицированных специалистов, необходимого оборудования для проведения полного спектра как обслуживания машин, так и ремонтов текущих капитальных ремонтов нашей техники. Ну, БелАЗ, собственно говоря, выделяется среди конкурентов тем, что совокупная стоимость владения нашей машиной, она заметно эффективнее на фоне других поставщиков. Но это достигается, безусловно, выстраиванием правильной логистики и созданием в нужном месте сервисных мощностей. Говорить о том, что мы провели модернизацию пока рано, мы завершаем этот инвестиционный цикл. У нас по плану была поставка и модернизация 184 единиц. Оборудование на сегодняшний момент законтрактовано на 177, 104 единицы поставлено, введено в эксплуатацию. То есть мы на завершающей стадии, но уже сейчас можем говорить о том, что мы смогли освоить производство новых деталей, новых узлов. Это позволило еще больше локализовать производство белорусской составляющей. В нашем продукте, безусловно, мы повысили точность изготовления, например, зубчатых колес, что положительно скажется на надежности нашей техники, увеличит ресурс редукторов, главных передач наших машин. И наша инвестиционная программа, она действительно нацелена на то, чтобы снизить себестоимость, но снизить затраты на производство нашей техники. Подводить итоги рано, промежуточные итоги – это увеличение номенклатуры изготавливаемой деталей узлов, используемых для производства карьерных самосвалов, экологичность, потому что мы внедряем новые линии гальванические, которые не сбрасывают, а имеют внутреннюю очистку, ну и экономический эффект снижения себестоимости. Ну, оценить в целом программу, наверное, можно будет в следующем году.
4: Факты на стол.
6: БелАЗ специализируется на разработке, производстве и реализации карьерных самосвалов грузоподъемностью от 30 до 450 тонн специальных и специализированных транспортных средств, другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей, строительной, металлургической и иных отраслях промышленности. Основные инновационные направления, на которых сегодня сосредоточены усилия инженерного потенциала предприятия, это самосвалы, работающие на сжиженном природном газе, аккумуляторных батареях, самосвалы с гибридной схемой работы, в том числе на водороде, а также роботизированные самосвалы. В прошлом году продукция БелАЗ поставлялась в 21 страну мира, 15 из которых – страны дальнего зарубежья. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
4: Хроника событий на Альфа-радио.
3: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
10: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
11: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковича. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные рамёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
4: Ты слушаешь Альфа-Ра.

0: Ток-шоу «Будні». Паскриптум.
1: 16+.
2: Ректор Академии управления при президенте Беларуси, зампредседателя правления Белорусского общества знания Денис Дук рассказал о том, как акция «Ко дню народного единства» вовлекает молодежь в исторический диалог.
3: Это правильный формат, потому что традиционный формат деятельности общества знания – это взрослая аудитория, ну, и молодежь присутствует, но, как правило, это взрослые лекторы. И ведь мы лекторы, а что такое лекция? Лекция строится по определенному плану и принципу, да, то есть есть введение, основная часть, заключение, подведение итогов и, конечно же, содержательная часть. Ну, по большому счету, это своего рода формат академической лекции в университете. Здесь же И надо отдать должное, что вот наши диалоговые площадки, наши встречи с трудовым коллективом, они как раз-таки вот несут этот информационный, подают этот информационный фон. Мы создаем, мы даем смыслы, мы даем факты. То есть любой человек может составить свое мнение. Но все-таки это формат лекции, академической лекции, да. Так. И вот когда мы посмотрели, да, а как молодежь общается между собой? Ведь понятно, что донося друг другу смыслы даже на студенческих семинарах, на площадках, которые мы стараемся вот немножко расшевелить, разбудить, да, такой интерактив нести. Ведь они же по-другому говорят, подают информацию по-другому, а с помощью интернета сегодня вообще это кликовое мышление. Поэтому вот мы решили, да, вооружив знаниями, дав им возможность сопоставлять, что пишут наши недоброжелатели, что мы, как мы это интерпретируем, события 21-39 года, дать возможность молодежи донести понятным языком до своих сверстников актуальность и значимость событий вот этого промежутка времени 18-летнего, когда мы были разорваны фактически по-живому. Как они это видят? Какие смыслы они в это вкладывают, в этот праздник?
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Паскриптум. 16+.
1: Ректор Академии управления при президенте Беларуси, зампредседателя правления Белорусского общества знания Денис Дук высказался о книгоиздании и празднике белорусской письменности.
2: Был имидж читающей нации. Мы очень много читали своих авторов, классиков мировых, следили за новинками литературы. И самое главное, что сегодня книгоиздательская деятельность в нашей стране, она сохранила вот этот профиль, причем с госдотацией, с господдержкой, что сегодня является для вообще в принципе в мире является таким позитивным примером, да, когда государство вкладывается, ищет молодых авторов, ищет молодые таланты. И эти таланты раскрываются в различных сферах, от театральных постановок до создания новых литературных произведений, где тоже молодые занимают свое место.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
3: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
2: А батарейки? Их куда?
3: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
2: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
3: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
4: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
5: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
6: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
7: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
0: Это «Альфа-радио». Хиты на каждый день.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
5: Предусмотрительность.
6: Верно.
7: Александр Лукашенко накануне принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. Речь шла об экономическом развитии столицы с акцентом на промышленном секторе, совершенствовании транспортной и дорожной инфраструктуры, строительстве и благоустройстве города. Президент также поинтересовался работой строительного комплекса столицы. Александр Лукашенко констатировал, что в Минске в этом плане проявляют активность. Строятся дороги, культурные учреждения, включая реконструкцию Национального художественного музея и строительство Национального музея Беларуси. Вьетнам готов активно сотрудничать с Беларусью по эффективной реализации договоренностей стратегического партнерства. Об этом заявил чрезвычайный полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в нашей стране Нгуен Ван Чунг. Глава дипломатической миссии рассказал о развитии взаимодействия между Беларусью и Вьетнамом в условиях мировой турбулентности, о том, какие белорусские бренды прижились на вьетнамском рынке. Политические отношения между Вьетнамом и Беларусью развиваются в позитивном, устойчивом русле и постоянно углубляются. Важнейшей основой отношений между двумя странами является традиционная дружба, высокое политическое доверие, взаимное уважение и сходство в стремлении защитить независимость, суверенитет, мир и развитие, подчеркнул посол. Белорусская экспозиция представлена на 25-м международном торгово-промышленном форуме в Ереване. Ежегодно форум объединяет компании и отраслевые организации из Армении, Ирана, Грузии, Китая, стран СНГ, Европы и Ближнего Востока. Порядка 200 участников демонстрируют продукцию и товары в рамках выставочной части с презентациями национальных экспозиций, делятся опытом и находят перспективные пути сотрудничества. В этом году экспозиция «Made in Belarus» представлена продукцией и 7 отечественных компаний и их филиалов сфер пищевой промышленности, машиностроения и лифтового производства. Отмечу, международный торгово-промышленный форум Армении Экспо продлится до 6 сентября. И в завершении выпуска: в Центральном ботаническом саду в ближайшие выходные пройдет фестиваль науки. Участие в нем примут более 30 научных и образовательных учреждений из Беларуси и России. Площадки охватят самые разные области науки. Отдельная зона посвящена генетике и цитологии. Посетителям предложат увидеть свою ДНК. Фестиваль науки станет важной площадкой не только для ученых и разработчиков, но и для тех, кто хочет в интерактивном формате познакомиться с достижениями белорусской науки. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов: доллар 3 рубля 8 копеек, 3.56 за 100 российских рублей и 4 рубля 61 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Витебске и Гродно плюс 18, в Могилеве 20 выше нуля, в Минске плюс 16, в Бресте 19 тепла, в Гомеле плюс 22. Завтра в Бресте и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Витебске днем от 15 до 17 тепла, в Гродно, Могилеве и Минске плюс 18-20. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба.

0: Привет снова, говорю в эфире Альфа-радио. Всем любителям и ценителям отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-хит-парад. Два часа классных, известных, популярных мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-радио вечером в пятницу и днем в субботу. Но традиционно, прежде чем мы с тобой перейдем к нашей горячей двадцатке хитов, начнем с новостей из мира шоу-бизнеса.
1: Это Альфа-хит-парад.
0: Напоминаю, прямо сейчас в эфире Альфа-радио ты будешь слушать горячую двадцатку любимых и известных популярных мировых хитов. Знаешь, что исполнители расположены строго отведенном им порядке. И, конечно же, кто же сегодня на каком месте, решаешь именно ты посредством твоего голосования на нашем сайте alfaradio.by. Поэтому не забывай заходить на сайт и, конечно же, поддерживать тех исполнителей, тех любимчиков, которые тебя впечатлили своими музыкальными шедеврами. Ну, а я, конечно же, расскажу о том, что происходит по итогам прошедших 7 дней.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели.
0: Спустя 10 лет после того, как Авичи последний раз встал за диджейский пульт, один из самых важных вечеров современной электронной музыки наконец-то можно увидеть целиком, без монтажа, перебивок и ретроспективного глянца. Команда «Наследие легендарного диджея» опубликовала ранее непоказанную непрерывную запись последнего диджей-сета Тима Берглинга, состоявшегося 28 августа 2016 года. Видео длится более 2 часов и снято на GoPro, закрепленную непосредственно на диджейском пульте, направленную на Авичи. Поэтому это скорее не традиционный концертный фильм, а возможность буквально оказаться рядом с ним в ту ночь. Материал появился на Avicii Community, официальной архивной и фанатской платформе, которую этим летом запустили наследники музыканта. И, конечно же, отдельные фрагменты финального выступления уже публиковались ранее. Но новая юбилейная версия показывает сырой материал с GoPro как единое непрерывное видео. Кстати, вместе с этим открыли еще один особенно личный архивный эпизод. В новом черно-белом видео музыкант сидит за ноутбуком и работает над письмом, в котором объявлял об уходе из гастрольной жизни. Он благодарит всех, кто покупал билеты и песни, скачивал его музыку, а также оставлял комментарии. На Avicii Community также появились закулисные материалы и плейлист, которого создает сет-лист того вечера. Все это добавляет новые детали к выступлению, которое за 10 лет превратилось почти в исторический документ электронной сцены. Avicii заранее объявил 2016 год в свое время последним годом гастроли, но после концерта подчеркивал, это вовсе не означает, что музыка окончательно ушла из его жизни. Сегодня эта запись воспринимается совсем иначе. Здесь нет драматического монтажа и закадрового голоса, объясняющего зрителю, что нужно чувствовать. Только Тим Берглинг, пульт и больше 2 часов музыки. На этот раз архив не пытается пересказать историю Авичи, он просто снова включает его последний сет. Вот такие вот новости из мира шоу-биза. Собственно говоря, с новостями на этом завершаем и, конечно же, переходим к нашей горячей двадцатке хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепетом. Претенденты.
0: Начнем с новичка Альфа-хит-парада. Претендент. Музыкальная композиция совсем скоро планирует, мечтает оказаться в череде двадцатки самых классных, известных и популярных мировых хитов. Ну а пока номинация «Претендент. Новичок Альфа-хит-парада». Биби Рикса и композиция «New Religion». Кстати, Биби Рикса совсем недавно объявила о начале новой эры. Ее последняя работа «New Religion» — это песня, которая описывает радости безусловной любви. Пронизанная запоминающаяся мелодия, сэмплированных, кстати, трека танцевального проекта 1995 года, New Religion доказывает стремление Биби Рикса сделать эту эру посвященной танцевальной музыке. Кстати, комментируя вышедший трек, она сказала, что это мое любовное послание музыке. Мое убежище, мое спасение на танцполе — это о том, что музыка всегда была рядом со мной и в радости, и в горе. Я безмерно благодарна за то, что музыканты, которые когда-то писали композицию «Insomnia» в 95 году,

0: Альфа Хит Парад.
1: Итак, 20-я строчка Альфа Хит Парада. Be Mine от Камрад. Тим Камрад — немецкий певец и автор песен. Именно в 25-м году он записал всемирно известный сингл Be Mine после успеха своего дебютного сингла, который вышел в далеком 2017 году. И вот спустя, можно сказать, десятилетия музыкант снова появляется на мировой музыкальной сцене и попадает, конечно же, в радиочарты по всему миру. 20-я строчка Альфа Хит Парада. Камрад, Be Mine.
0: 20-е место.

0: Альфа-хит парад.
1: 19-я позиция. Die for me. Зейн Джавад Малик. Модель, композитор, британский певец, который стал одним из немногих исполнителей, кому удалось после участия в популярной группе пуститься в сольное плавание и оказаться на вершинах музыкальных чартов. Автор мастерски сочетает в песнях мелодичность и эмоциональную глубину, что делает его творчество уникальным и узнаваемым. 19-я позиция Альфа-хит парада. Die for me. Зейн Джавад Малик. Наслаждайся.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16-я строчка Альфа-хит-парада по итогам этой недели. Spotify, Teyvo Max.

0: хитов недели.
1: Итак, самое время узнать, как же распределились места в радиочарте лучших любимых с 20-й позиции по 16-ю. Слушаем внимательно. 20-е место. Be Mine, Камра. Девятнадцатая позиция. Die For Me от Zayn.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Ну что ж, первая пятерка исполнителей уже прозвучала в эфире Альфа-радио. Переходим к очередной пятерке классных, известных и популярных мировых хитов. Совсем скоро 15-е место.
0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, 15-я строчка альфа-хит-парада «Only You» — композиция от коллектива под названием «Shoes». Творческий путь австралийского дуэта «Shoes» похож на сказку. Их синглы не снискали большой любви слушателей, поэтому артисты сделали перерыв в карьере, за время которого ремикс на песню «Love Tonight» неожиданно врывается в европейские чарты и становится гимном возрождающегося мира после пандемии коронавируса. Теперь дуэт становится заметной фигурой на сцене, стремительно набирает популярность, выпуская новые хиты. Очередная работа — «Only You» от Shoes.
0: 15-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Итак, напоминаю тебе, что ты слушаешь Альфа-хит-парад в эфире Альфа-радио. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и, конечно же, поддержать своего любимого исполнителя, поскольку, напоминаю тебе, именно ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой музыкальной двадцатке. Так что не сдерживай себя. Заходи на сайт alfaradio.by, поддерживай своих любимчиков и, конечно же, дожидайся их появления в нашем эфире.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: Продолжаем двигаться дальше. 14 строчка, композиция All I Know. Rudimental снова появляется в эфире. Их масштабный сингл был выпущен в 2025 году, вошел в свежий студийный альбом британцев. Кстати, эта работа стала первой официальной коллаборацией между музыкантами, которые действительно вот сейчас на данном этапе покоряют мировой музыкальный олимп. Уверен, что эта композиция придется по вкусу и слушателям Альфа-хит-парада. All I Know здесь и сейчас. Rudimental.
0: 14 место.

0: хитов недели.
1: 12-я позиция «Flowers» от Майли Сайрус. В свое время Майли Сайрус решил попробовать себя в драматическом образе. Она отправилась на пробы для фильма «Последняя песня», рассчитанного на более взрослую аудиторию. Изначально создатели сомневались, что кумир подростков справится с ролью, но девушка сумела сыграть убедительно и вызвать эмоции у зрителей. В 2012 году фильмографию звезды пополнили сразу несколько проектов. Мелодрама «Лето», «Одноклассники», «Любовь», где она исполнила главную роль, была признана коммерческим провалом и собрала отрицательные отзывы как от критиков, так и от зрителей. Немного успешнее оказались съемки в комедии «Агент под прикрытием», где героиня актрисы снова ведет двойную жизнь. Также она появилась в эпизодах сериала «Два с половиной человека». Ну а ярким образом артистки стала популярная певица Эшли О из культовой драмы «Черное зеркало». Эпизод поднимает такую тему шоу-бизнеса, как стремление угнаться за идеалом. Роль оказалась как никогда близка Майли, поэтому неудивительно, что ее участие вызвало одобрение и ее поклонников, и фанатов, и, конечно же, знатоков и критиков кино. 12-я строчка альфа-хит-парада «Flowers» от Майли Сайрус.
0: 12-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Это Альфа-хит-парад. Напоминаю тебе, в эфире Альфа-радио звучит программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, самые классные, интересные, удивительные истории и, конечно же, необычные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Зовут меня Вадим Шепет. Классного тебе, замечательного настроения. И, конечно же, мы с тобой продолжим буквально через несколько мгновений.
0: Альфа-хит-парад.
1: 11 строчка. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин. 25 ноября 2016 года Робин Шульц совместно с французским диджеем Дэвидом Гетто выпускает сингл. Сочетание тогда данс-попа с дип-хаусом заинтриговало слушателей, что привело к попаданию песни в топ-10 ряда европейских стран, а также обеспечило композиции успех во Франции. В январе следующего года музыкант презентовал клип на песню. Лирическое видео на фантастическую тему было тепло воспринято как публикой, так и критиками. И с этого момента, можно сказать, Робин Шульц прочно, надежно и уверенно закрепился на мировой музыкальной сцене. Очередная работа на 11 строчке. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин.
0: 11 место.

Государство поинтересовался, как идут дела в вопросе создания Академии интеллектуальных технологий, в которой министр образования будет возглавлять наблюдательный совет и в практической плоскости определять политику. «Мы должны сделать солидный центр, где будут учиться самые талантливые и способные люди», подчеркнул белорусский лидер. Премьер-министр нашей страны Александр Турчин сегодня совершил рабочую поездку в Минскую область. В программе два промышленных предприятия, устойчивая работа которых влияет не только на центральный регион, но и на всю страну. Акцент в рабочей поездке премьера был поставлен на развитие промышленности. В центре внимания основные промышленные флагманы Беларуси. БелАЗ, где премьер ознакомился с ходом работ по модернизации производства и новыми видами техники, а также БелДжи, где сейчас строится цех штамповки. Планы у предприятия действительно масштабные. В Минске продолжится создание полноценного третьего транспортного кольца, а большегрузный транспорт будет перенаправлен с первой Минской кольцевой автодороги на вторую. Об этом рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. По его словам, сегодня в белорусской столице зарегистрировано почти 900 тысяч автомобилей. Еще порядка 200 тысяч ежедневно въезжают в город. Президент поддержал предложение Мингорисполкома. «Сейчас мы строим дорогу из крупнейшего промузла Калядище на вторую кольцевую дорогу, а в следующем году завершим строительство и путепровода, который обеспечит выезд на второй МКАД из промзоны Шабаны. Также будут введены ограничения на проезд большегрузного транспорта и фур именно по Минской кольцевой дороге», рассказал мэр столицы. Завтра с 9.15 утра до 16.15 будут проводиться планово-профилактические работы на областной радиотелевизионной передающей станции в Гомеле. В связи с этим в данном областном центре будет приостановлено вещание Альфа-Радио. В это время слушать нас можно будет на сайте alfaradio.by. В случае завершения работ ранее указанного срока работа передатчика будет возобновлена. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар 3 рубля 8 копеек, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 61 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске и Гродно плюс 17, в Могилеве и Бресте 19 выше нуля, в Минске плюс 16, в Гомеле плюс 21. Завтра в Бресте и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Витебске днем от 15 до 17 тепла, в Гродно, Могилеве и Минске плюс 18-20. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

Совсем скоро стартует его вторая половина известных и популярных мировых хитов. Еще 10 позиций в нашей горячей двадцатке должны прозвучать в радиоэфире в ближайшее время. Но пока с тобой передохнем, переведем дух и послушаем, как же расположились места в нашем радиочарте с 15 строчки по 11. 15 позиция. Only You.

0: хит-парад-топ недели.
1: Альфа-хит-парад. Это программа, которую слушают настоящие поклонники и фанаты современной популярной музыки. Ты не можешь пропустить это самое яркое и, конечно же, музыкальное событие в эфире Альфа-радио. Зовут меня Вадим Шепет. Я еще раз шлю тебе мой музыкальный привет и желаю отличного, классного музыкального настроения.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 10-я строчка Альфа-хит-парада. Broken Strings от Алана Уокера. Англо-норвежский музыкальный продюсер и диджей снова в эфире Альфа-радио. Он стал известен в 2015 году после выпуска сингла «Faded», который получил платиновый статус в нескольких странах и собрал тогда более 3 миллиардов просмотров на YouTube. Свой дебютный студийный альбом он выпустил в 2018 году и уже в 2021 году занимал 22 место в списке лучших диджеев мира по версии известного авторитетного журнала. Итак, 10-я строчка. Алан Уокер и «Broken Strings».
0: 10-е место.

0: Офелия. А Тейлор Свифт появляется в эфире Альфа-Радио. Очередной музыкальный шедевр. Американская певица, исполняющая композиции в жанре кантри-попа и автор песен. За свою карьеру артистка заполучила не только армию фанатов и сотни музыкальных наград, но и более полусотни достижений в книге рекордов Гиннесса. Таланты Свифт многогранны. Она проявила себя и как киноактриса, снискав положительные отзывы на этом поприще. И вот седьмая строчка Альфа-хит-парада. The Fate of Офелия. Тейлор Свифт.
1: Седьмое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Шестая позиция — Лаурс и Напест Лайф. Кэлвин Харрис на горизонте. В свое время сотрудничество музыканта с Рианной сделало его популярным на весь мир. В свое время один из треков Кэлвина Харриса совместно с Рианной сделал его узнаваемым и популярным музыкантом. Фейерверки, тысячи голосов и один из самых узнаваемых припевов 21 века тогда превратили композицию в эмоциональный пик ночи. И вот с тех пор музыкант удивляет всех своими сетами. Кстати, сет 2019 года был более меланхоличный и почти идеальный финал для исторического дюбета. Долгие годы Кэлвин Харрис оставался одним из немногих диджеев мирового уровня. Однако многие музыканты теперь говорят о том, что только начало его музыкальной карьеры мы с тобой наблюдаем. И вот очередная работа. Кэлвин Харрис и композиция «Lovers in a Past Life». Шестое место.
0: Шестое место.

парадов. Ну а теперь послушаем композицию, которая когда-то была популярна и, конечно же, относится к золоту хит-парадов. Да-да, этот трек покорял радиочарты по всему миру, но происходило это все, конечно же, чуточку раньше. Поэтому слушай золото хит-парадов, вспоминай легендарные музыкальные композиции в эфире «Альфа

0: Альфа-хит парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная классная, яркая пятерка хитов. Впереди, конечно же, ждем уже с нетерпением супергероев музыкального чарта на этой неделе. Но перед этим вернемся немножко назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит параде с 10 строчки по 6. Итак, 10 строчка. Broken Strings от

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Итак, впереди с тобой нас ждет пятерка суперклассных и суперпопулярных композиций в эфире Альфа-радио. Начинаем вместе с тобой подбираться к первой строчке радиочарта лучших и любимых. Ну а пока пятое место.
0: Альфа-хит-парад.
1: Пятая позиция. Композиция «Бам-бам» от Миши Миллер. Молдавская певица прогремела на весь мир с этим треком, с треком «Бам-бам». Прежде она пела только на английском языке и украшала своим голосом треки известных диджеев. А в 2023 году девушка решила показать свое лицо и раскрутить личный бренд среди аудитории. Ее ожидания оказались даже заниженными. Композиция «Бам-бам» прославилась по всему миру, а в некоторых странах получила платиновый статус. Итак, пятая строчка. «Бам-бам» от Миши Миллер.

Альфа Хит Парад. Четвертая позиция «I Like The Way You Kiss Me» Artemas. В 22-м году певец перебирается в США и с тех пор старается выпускать новый трек каждые 3-5 недель, увеличивая аудиторию своих слушателей на радиостанциях и, конечно же, на Spotify. В октябре 23-го года очередной трек залетает в ТикТоке и попадает во все музыкальные мировые чарты от Австралии и Британии до Швейцарии. Музыкальные критики говорили тогда об удивительном таланте музыканта, исполнителя с мрачными хитами и запоминающимися припевами. Четвертая строчка альфа-хит-парада «I Like The Way You Kiss Me» Artemas.

0: Альфа-хит-парад. Третья позиция — бронза радиочарта лучших и любимых. Wave от Fastboy, дуэт диджеев, вокалистов и продюсеров из Берлина, снова в эфире Альфа-радио. 22-й год — это пик работы музыкантов. Они записали огромное количество хитовых треков совместно с известными музыкантами по всему миру. И вот очередная работа на третьей строчке Альфа-хит-парада. Wave от Fastboy.
1: Третье место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая позиция. Fast от Demi Lovato. Итак, любимица миллионов. Американская звезда кинематографа и певица Demi Lovato снова в эфире Альфа-радио. На счету артистки участие в рейтинговых ситкомах студии Disney, а также несколько сольных альбомов. Преодолев психологические трудности и неурядицы, справившись со сложностями, певица продолжает радовать армию фанатов, не останавливаясь в творческих поисках. Итак, второе место. Fast от Demi Lovato.
0: Второе место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Кто же оказался на первой строчке нашего списка? Конечно же, вместе с тобой узнаем совсем скоро. Ну а пока вспоминаем, как распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Итак, пятая строчка. Бам-бам! Миша Миллер.

0: Итак, первая строчка радиочарта лучших и любимых. И сегодня здесь композиция от Бруно Марса. I Just Might.
1: Это альфа-хит-парад.
0: Бруно Марс — американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, который с самого детства вселял в окружающих уверенность, что он не от мира сего. Вместо того, чтобы взращивать комплексы, артист научился принимать себя таким, какой он есть, и направлять особенности в творчество. Его уникальный стиль и огромный музыкальный талант были признаны слушателями и экспертами по всему миру. Лови этот мега-хит в эфире уже через несколько мгновений. Перед этим напомню тебе, Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00. Ну а самое главное, напомню тебе, не забывай голосовать за любимых исполнителей на нашем сайте alfaradio.by. Зовут меня Вадим Шепет. Классного тебе музыкального осеннего настроения. И до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
2: Первое место.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Уборочная кампания вышла на финишную прямую. В Беларуси убрано почти 99% культурное зерно с учетом рапса, но без кукурузы. Если погода позволит, жатву полосовых культур полностью закончат за пару дней. Намолочено 9 миллионов 159 тысяч тонн зерна с учетом рапса. К уборке кукурузы приступят позже, ей еще нужно время созреть. По прогнозам Министерства сельского хозяйства и продовольствия, планируют собрать примерно 2 миллиона 300

0: тысяч тонн этой культуры. Как рассказал начальник главного управления растениеводства Минсельхозпрода Николай Лешек, в хозяйствах сейчас идет массовая уборка картофеля, сахарной свеклы и овощей. Свежий урожай оперативно закладывают в стабилизационные фонды, чтобы полностью насытить внутренний рынок отечественной продукции на весь предстоящий осенне-зимний период.
1: Одновременно идет уборка картофеля. О закладке еще на хранение картофеля говорить рано, поэтому темпы незначительные, но уборка ведется. Идет уборка овощей. Всего убрано порядка 27% в учетном секторе овощной продукции. Это 2100 гектар. Из них 1600 гектар – это зеленый горошек. И небольшие объемы убраны капуста, лук, свекла, морковь. Продукция ранних сортов, которые поставляется, начиная с августа месяца, на полки наших торгующих организаций.
0: Также продолжается уборка льна. На 52% площадей льно 300 уже поднято, ее вывозят с полей.
1: Наиболее таким важным моментом это все-таки уборка нашего стратегической культуры лен. На текущую дату уже 52% площадей поднято льно 300. Ведется активно своз. Ну, немножко дождливые погодные условия последних дней сдерживают эти работы, но технически мы готовы, задачи поставлены, механизм работы проговорен, отработан, есть заверение на местах, что в ближайшие дни данная работа будет активирована и завершена, как и требуют наши регламенты, до 25 сентября. Это период наиболее благоприятных погодных условий для вылежки тресты и ее заготовки наиболее высокого качества.
0: Хозяйства всех областей включились в осеннюю посевную. Озимый клин зерновых составит 1,5 миллиона гектаров, а у рапса уже появились первые всходы. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ и распоряжение о награждении лучших аграриев страны. Госнаград и благодарности президента удостоены коллективы и труженики Брестской и Минской областей. Высокую оценку получили передовики Брещины. Так, орденом трудовой славы награждено предприятие «Святая воля» Ивацевичского района. Орден почета получит тракторист-машинист из ОАО «Остромечево» Анатолий Тамчук. Медалей за трудовые заслуги и почетных званий удостоен целый ряд руководителей, водителей и механизаторов региона. Что важно, среди награжденных не только профессиональные аграрии. Благодарность президента объявлена тем, кто помогал в полях во время уборочной кампании. В их числе сотрудник МЧС Вячеслав Берук и представитель департамента охраны МВД Владимир Дудар. В сезон жатвы мужчины пересели за штурвалы комбайнов и тракторов и показали отличные результаты. Также глава государства отметил весомый вклад в продовольственную безопасность тружеников Минской области и Несвежского района. За высокие производственные показатели благодарность президента объявлена коллективом 6 сельхозпредприятий Центрального региона. Новый этап в технологическом оснащении молочно-товарных комплексов. В Минской области работа этих стратегически важных объектов находится на видеоконтроле. Более 600 МТК уже оснащены системами наблюдения за животными, а также за техническим процессом. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко подписал с провайдерами услуг связи меморандум о расширении сотрудничества.
2: Это не просто контроль, он многоступенчатый и сквозной. На начальном этапе это непосредственно само хозяйство, руководители и специалисты этого хозяйства, далее управление по сельскому хозяйству райисполкома и более высокий уровень – это уже комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома. Потому что большинство вот нарушений в технологическом процессе, которые мы фиксируем, они как раз связаны с человеческим фактором. А на новых молочно-товарных комплексах, которые мы строим и вводим в эксплуатацию, мы уже не просто устанавливаем камеры, а используем систему видеоаналитики.
0: Новые МТК уже в базовой комплектации оснащают системами слежения и аналитики. Здесь им в помощь искусственный интеллект, который позволяет делать в автоматическом режиме ежедневные выкладки по соблюдению условий производственного процесса, а также составляет перечень ошибок, допущенных работниками предприятия.
3: Картина дня.
0: Цех штамповки строится на Белджи. Площадку посетил премьер-министр Александр Турчин. И это вторая за год рабочая поездка главы правительства на завод. В апреле главной темой были итоги работы предприятия за 2025 год и перспективы развития отечественного легкового автомобилестроения. При этом посещение Белджи было связано и с обсуждением планов развития. В первую очередь строительство собственного цеха штамповки, который должен заработать в конце 2027 года. Это позволит нарастить объем производства и увеличить локализацию. Сегодня в повестке оценка проделанной работы и показателей деятельности завода. Как отметил директор Белджи Геннадий Свидерский, за время работы завода выпущено более 400 тысяч машин. Из них более 100 тысяч продано в Беларуси.
3: Мы постоянно занимаемся обновлением, модернизацией, реконструкцией. Ну и если говорить сразу о наших, скажем, планах реконструкции завода, да, то я бы отметил, что в прошлом году мы провели модернизацию цеха окраски. И если проектная мощность в 2018 году нашего завода была 60 тысяч машин при двухсменном режиме работы, то сейчас эта мощность по цеху окраски увеличена в два раза. То есть теперь это 120 тысяч машин. Для того, чтобы этого достичь, нужно было обновить оборудование, то есть обновлена технология, сейчас применяется самая современная технология, так называемая мокрая по мокрому. Так вот, одна из операций сушки исключена, и за счет этого получили и, с одной стороны, энергосбережение, потому что уже не нужно сушить первый слой, и, с другой стороны, получили повышение производительности. Ну, а для этого, чтобы сбалансировать вот эти мощности, реконструировали цех сварки. Поэтому, если раньше мы начинали нашу деятельность в 2018 году, где у нас было порядка 35 роботов, да, то после реконструкции вот прошлого года их уже стало 70. На этом не останавливается реконструкция, и мы в этом году начали строительство штамповочного производства. Потому что страна у нас машиностроительная, а вот такого автоматизированного штамповочного производства крупногабаритных деталей, вообще говоря, нет нигде. Поэтому возникла мысль и, в общем-то, план построить такое штамповочное производство. Когда мы построим штамповочное производство, то количество контейнеров, необходимых для поставки сюда из Китая, уменьшится на 70%.
0: Работы начаты в июне. Идет монтаж металлоконструкции, начинают уже накрывать кровлю. В 2027-м в планах начать монтаж оборудования, чтобы запустить штамповочное производство. Это позволит, во-первых, экономить на логистике, во-вторых, повысить степень локализации, в-третьих, это, в общем-то, завершает создание завода полного цикла. Дальше просто нужны отечественные компоненты, а на этом заводе уже все необходимое будет сделано, подчеркнул Геннадий Свидерский. Беларусь может принять участие в инфраструктурных проектах на Дальнем Востоке, заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой по итогам встреч во Владивостоке на полях Восточного экономического форума. Заинтересованность в развитии кооперации высказали руководители Хабаровского и Камчатского края, Якутии, Еврейской автономной области и Магаданской. Энергетика и инфраструктура – ключевые направления сотрудничества.
4: Губернаторы просят опыт и компетенции нашего островца, Островецкой АЭС в Беларуси, как одной из самых современных, построенных Росатомом. Будем здесь налаживать кооперацию. Есть, может быть, на сегодняшний день экзотические проекты развития электростанции на энергии приливов, отливов на Камчатке. Проект на 250 миллиардов долларов. И тоже губернатор просит, чтобы наши энергетики обязательно оказали содействие, начиная от проектирования и заканчивая поставкой оборудования. Второе направление развития инфраструктуры – это Северный морской путь, который здесь, вот в рамках форума, насколько мы поняли, уже трансформируется в более глобальный проект трансарктического транспортного коридора, где кроме морской составляющей будут еще подключаться такие более локальные проекты, связанные с железнодорожным и автомобильным транспортом.
0: Обсуждалась тема северного завоза, обеспечение территории Крайнего Севера, Дальнего Востока и европейской части России жизненно важными товарами. Это привлекательная форма поставки в регионы белорусских товаров. Двусторонние отношения Беларуси и Грузии обсудили в Совете Республики на встрече с послом этой страны Георгием Саганилидзе. И, в частности, подготовку к совместному бизнес-форуму. Отношения Минска и Тбилиси развиваются. Не только торговля, но и промкооперация. Открываются сервисные центры по обслуживанию белорусской техники. В Грузии около 40 магазинов с нашими товарами. Есть идея создать торговый дом, где будет весь ассортимент.
5: Прежде всего, экономики. У нас есть уже конкретные результаты. Увеличивается двусторонний товарный оборот. Белорусская продукция очень популярная в Грузии. Охотно покупают. Есть сеть белорусских магазинов. До 40 таких магазинов уже есть. И главное, что есть очень теплое и близкое общение наших народов. Не только в летний период, когда очень много белорусов приезжают в Грузию на море, например, прежде всего. Но и за целый год у нас есть 25 рейсов в неделю рейсов. Мы смогли сохранить эти маршруты.
0: Стороны уделили особое внимание межпарламентскому диалогу. Как отметил председатель постоянной комиссии Совета Республики Сергей Алиник, в последнее время контакты по этой линии активизировались. Также остановились на экономическом измерении двустороннего сотрудничества.
6: У нас неплохая динамика взаимного товарооборота. За последние 4-5 лет нам удалось удвоить объемы нашего экспорта в Грузию. Только за первое полугодие нынешнего года объем нашего экспорта увеличился на 90%, и есть хорошие перспективы действительно выйти на такой достаточно неплохой исторический максимум.
0: Уже идет подготовка совместного бизнес-форума. В планах также встреча деловых женщин Беларуси и Грузии.
7: Картина дня.
0: В Витебске проверяют готовность 7-й отдельной специальной милицейской бригады. Личный состав переведен на полную боевую готовность и уже приступил к выполнению поставленных задач. Как рассказал министр внутренних дел Иван Кубраков, для пополнения бригады мобилизован резерв. При этом бывшие военнослужащие сами начали звонить в подразделение после того, как стало известно о распоряжении президента Беларуси.
8: Вчера в СМИ я узнал, что требуются дополнительные силы для защиты Родины, и я незамедлительно прибыл сюда на сборы. Город Полоцк, военную часть. Я люблю Беларусь, я готов ее защитить.
9: 2 числа из Глубоцкого военкомата поступил телефонный звонок от комиссара о том, что необходимо явиться к 8 часам для отправки на сборы в город Полоцк. Надеюсь вспомнить то, что учила армия. Освежить навыки, чувство помощи, взаимовыручки.
10: Позавчера получили повестку в 8 вечера, в 9 утра уже были в военкомате. Был удивлен, но готов. Семья поддержала, некоторое время волновались, что-то там задавали очень много вопросов, на которые я не мог ответить, но все отлично.
0: Уже проинспектирован батальон, дислоцированный в Орше. В ближайшие 2 дня министр планирует посетить остальные батальоны внутренних войск в Витебской области. Латвия начала масштабную стройку на границе, пытаясь соорудить так называемый оборонный щит для всей Европы. Проект Минобороны предусматривает создание 27 километров противотанковых рвов и установку зубов дракона в 5 приграничных краях. На первый этап Рига уже выделила 13 миллионов евро, а общие расходы превысят 300 миллионов. Вот только щит получается дырявым. В оборонном ведомстве рассказали, что сплошной линии укреплений не будет. Рвы роют лишь на отдельных участках, где якобы пройдет тяжелая техника. Зато Рига вместе с соседями уже требует от Брюсселя 7 миллиардов евро на оплату этих сомнительных окопов. Милитаризация Европы – это не что иное, как попытка скрыть проблемы внутри страны, формируя у общества образ агрессора в лице Беларуси. Такое мнение в эфире Первого информационного канала высказал российский политолог Руслан Панкратов.
11: На самом деле речь, конечно, идет о этой невероятно искусственно раздутой истерии, что и Беларусь представляет угрозу военную, и Россия вот-вот на них нападет. Это, в общем-то, хороший бизнес. У них, кроме русофобии и вот угрозы, внешние угрозы, они же, посмотрите, как они в Европе, со всех трибун, практически со всех утюгов, 24/7 вещают о том, что они главные специалисты, ну, конечно, там по Беларуси и России, но еще и то, что они находятся в приграничье, а значит, они вот прям такой, ну, даже не фронтир, а прям вот форпост, если бы не они, то все, эти вот, этот злобный славянский мир бы сейчас бы уже дошел бы до Португалии и их как-то там поверг. в рабство. Ну, слушайте, этим сказкам там мы все прекрасно знаем, мы видим и даже знаем, к чему все это идет. Вот эти фортификационные все эти устройства. Вопрос даже, наверное, не в странах Прибалтики. Они, понятно, не самостоятельные, они, понятно, правительство марионеточное. И понятно, что это все, конечно же, еще и коррупционная составляющая, потому что заходят какие-то немаленькие деньги с различных еврофондов, это все привозится, это все вот устраивается, благоустраивается, строятся новые военные базы, модернизируются старые, подтягивается вся эта техника, минируется. Но, опять же, это же благодаря коррупционной составляющей. Там, скорее всего, мы, если посмотрим и увидим эти документы, то там, конечно, никакому европейцу в голову не придет взять и отобрать частную собственность. У них же там хорошо это компенсируется. Даже на примере той же Германии, когда строится автобан, там достаточно щедро все это компенсируется. Даже в советское время имя ужасно ненавистническое. Люди сторожилы говорят о том, что когда вот строился в Риге, скажем, под Ригой полигон ада же, что советское правительство компенсировало, и им удалось даже там построить двухэтажный дом чуть дальше, там где-то на окраине, ну, потому что он попадал как раз в проект этого дома. Но сейчас это как происходит? Сейчас рассказы о том, что как вы можете вообще просить какие-либо компенсации, когда мы говорим о национальной безопасности, а деньги просто под эту сурдинку просто крадутся. Вот ни о каком вот о своем населении там никто вообще не беспокоится даже близко. Это одна большая коррупционная составляющая. И плюс вот эта истерия, она же, конечно же, здесь чистая психология, никто не скажет, что идут огромнейшие провалы в экономике, в предпринимательстве, в социальной сфере, медицина просто на ладан дышит. Все нужно чем-то оправдать. А как, это же здорово рассказать о том, что это все внешние угрозы, мы готовимся к войне. И, в общем, это, опять же, мы с вами возвращаемся к обоснованности, ну, практически такого черного бизнеса. И вот страны Прибалтики в этом, конечно же, преуспели.
0: В США разгорается скандал вокруг военных баз. Пентагон и Минздрав начали расследование возможной гибели военнослужащих из-за побочных эффектов вакцин от COVID-19. Как сообщает издание «Политико», масштабную проверку инициировал министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший. В расследовании фигурирует военврач Тереза Лонг. Она заявила, что лично ей известно о 28 летальных исходах, предположительно от прививок. Лонг напомнила, одним из побочных эффектов вакцин Pfizer и Moderna является повышение риска воспаления сердечной мышцы. Специалисты проверяют свыше 2500 сообщений о летальных исходах.
7: Картина дня.
0: В преддверии Дня народного единства республиканская акция «Беларусь одиная» продолжает турне по стране. Сегодня проект принимал «Червень». В нынешнем сезоне проект полностью обновил формат, сделав ставку на молодое поколение. В ближайшие 2 недели активные представители молодежи выезжают в регионы, чтобы говорить со сверстниками на одном языке. На встрече в Червенском строительном колледже с учащимися разговор шел о том, как далеко шагнула страна за годы независимости и почему единство – это главный ресурс для будущего. Среди спикеров зампредседателя Молодежного совета Федерации профсоюзов Беларуси Евгения Спруть.
12: Что очень ценно, что сегодня ребята, они реально очень теплые, они очень открытые, хотя, казалось бы, ну, строители обычно, ну, более суровые, скажем так, ребята. И именно поэтому вот в задачи нашего сегодняшнего проекта входит, чтобы на уровне общаться с ребятами и донести, казалось бы, простые, но вот такие важные исторические для нас истины.
0: Говорили и о сохранении исторической правды. Сегодня она выступает надежным барьером против любых геополитических вызовов. В предстоящие выходные в Костюковичах пройдет 33-й день белорусской письменности. Праздник посвящен сразу нескольким значимым темам. Году белорусской женщины, 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, юбилеям классиков белорусской литературы и пятилетке качества. Основная площадка праздника будет разделена на 5 тематических зон. Центром событий станет главная сцена, где в рамках торжественного открытия Дня белорусской письменности в субботу в полдень состоится вручение национальной литературной премии. Также гостей фестиваля ожидает большой гала-концерт с участием Национального академического оркестра имени Финберга и передачи вымпела городу-столице Дня белорусской письменности в 2027 году. В финале концерта выступят финалисты и победители конкурса юных чтецов «Живая классика». Это и прошлых годов. А сегодня журналисты и блогеры знакомились с богатым наследием Костюковического края. Уже открыт пресс-центр. Он работает на базе районной гимназии. Важность проведения пресс-туров отметил замминистра информации Денис Езерский.
13: Медиапродукт, он, наверное, быстрее всего доходит до своего потребителя, в том числе и с этого года мы привлекли блогерское сообщество, зная, что сегодня аудитория и блогерского сообщества, она растет, залетает, и это все воспринимается, это все на самом деле находит свое отражение в дальнейшем. Мы через пресс-тур вам покажем весь регион, мы покажем промышленный потенциал, мы покажем великолепные, замечательные социальные объекты, мы покажем туристический потенциал, потому что сегодня Костюкович — это и туристический край, куда сегодня можно приезжать и семьей, и туристическим группам, и просто в одиночку для того, чтобы попутешествовать, открыть для себя что-то новое, хорошо отдохнуть и провести время.
0: Особым акцентом праздника станет фестиваль книги и прессы и выездной музей редкой книги площадью более 300 квадратных метров, который открыт на центральной площадке. В экспозиции уникальные издания со всей страны. Редкие старопечатные книги, факсимилье, миниатюрные издания. Отдельная зона будет посвящена рукописям, личным вещам, редким фотографиям и архивным документам белорусских писателей. Как рассказала председатель Костюковического райисполкома Наталья Осмоловская, среди ключевых событий – открытие скульптурной композиции «Олесь и Олеся» по произведениям народного поэта Аркадия Кулешова, традиционное гашение марки и почтового конверта, посвященных Дню белорусской письменности, а также интерактивный пешеходный QR-квест «Моя Костюковщина».
14: Самое знаменательное – это у нас будет открытие нашей скульптуры «Олеся и Олеси» на центральной площади нашей, и там уже будет открыт современный фонтан и наша новая сценическая площадка, которую мы тоже приобрели в рамках этого мероприятия. Кроме этого, у нас будет мурал, уже он готов, на 9-этажном доме нашем. Там тоже наши поэты и письменники, которые мы чтим, и память наших земляков.
0: День белорусской письменности традиционно принимают города, которые являются историческими центрами культуры, науки, литературы, книгопечатания. Костюковичи подарили Беларуси плеяду ярких имен. Аркадий Кулешов, Иван Чегринов, Василий Хомченко, Алексей Руси и Олесь Письменков. В Минске в выходные пройдет фестиваль науки. На форуме можно будет познакомиться с разработками белорусских ученых. От искусственного интеллекта, робототехники до биотехнологий, медицины и сохранения природного наследия. Передовые разработки белорусских ученых пользуются спросом не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. И уже в эти выходные можно будет познакомиться с некоторыми из них. В программе встречи с уникальными спикерами. Площадки охватят самые разные области науки. Об этом рассказал председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Караник.
15: В этом году много новаций. Впервые фестиваль пройдет в формате двухдневном, чтобы дать возможность большему количеству наших граждан любых возрастов посетить это мероприятие. Добавляются дополнительные интерактивные площадки. Это интеллектуальные технологии, где можно и почувствовать себя оператором дрона, поучаствовать в битве роботов, в состязаниях по футболу среди роботов. Будет интересна площадка «Вкус науки», где можно услышать о альтернативных белках и попробовать их. Услышать лекции о правильном и сбалансированном питании для того, чтобы избежать каких-то проблем с белковой недостаточностью. А впервые будет вечернее шоу, где мы будем показывать связь науки и искусства. Это достаточно интересное, яркое, зрелищное мероприятие.
0: Впервые в фестивале науки принимают участие более 30 научных и образовательных учреждений из Беларуси и России. Объединение научных потенциалов будет способствовать развитию союзного государства. Фестиваль науки станет важной площадкой не только для ученых и разработчиков, но и для тех, кто хочет в интерактивном формате познакомиться с достижениями белорусской науки. С началом нового учебного года родители определяются, чем будут заняты дети в свободное от уроков время. На помощь приходят учреждения дополнительного образования. Изменения в системе и приоритетное направление их работы обсуждали в Минске. Важным шагом в развитии стало открытие Национального центра дополнительного образования детей и молодежи. Здесь школьники будут развивать творческие способности. Как рассказала директор центра Елена Ануфрович, для этого разработаны мультипрофильные программы. Ребенок одновременно может пробовать себя в разных направлениях.
16: У нас в Республике Беларусь накоплен огромный опыт поискового движения, клубов военно-патриотических. И к нам неоднократно обращаются с просьбой о сотрудничестве с Российской Федерацией, стран СНГ, развивать поисковое движение. В этом году мы даем старт такой онлайн-школе поискового движения. Он будет, проект, реализовываться на платформе PatriotBuy. Он направлен на системную подготовку участников поисковых отрядов. Ну и еще раз хочу сказать, что эта программа имеет высокую международную значимость и открыта для сотрудничества с организациями СНГ.
0: В Национальном детском технопарке действуют две образовательные программы – дополнительного образования детей и молодежи и для одаренных ребят. Учреждение сопровождает от начальной школы до университета. В 2026 учебном году на базе технопарка будет порядка 80 объединений по интересам. Об этом рассказал директор технопарка Сергей Сачко.
17: Мы также курируем сегодня инженерно-технические центры в стране. Они работают на базе учреждений общего среднего образования. 188 таких инженерных центров. Это более 16 тысяч ребят обучаются в данных инженерных центрах. Проводим большую переподготовку курсовую, запланировано для данной категории педработников в этом учебном году ряд курсов переподготовки. Уже начиная с сентября виртуальная дополненная реальность будет курс, затем будет курс информационная безопасность и также запланирован курс по искусственному интеллекту.
0: В 2026 году в детском технопарке по программе доп. Образование будет обучаться около 1000 школьников. По программе одаренных ежегодно занимаются 1500 ребят. Всего же в стране национальную систему дополнительного образования детей и молодежи сегодня представляют 224 центра и 356 детских школ искусств. Новый 94-й сезон Большого театра Беларуси стартует 6 сентября. Генеральный директор Екатерина Дулова рассказала о программе, премьерах и гастрольных спектаклях, которыми порадуют белорусскую публику иностранные артисты. Откроет новый сезон уже в это воскресенье гала-концерт «Триумф оперы». В этот вечер на сцене появятся звезды Большого театра, чьи голоса покорили мировые сцены и молодые начинающие певцы. В программе редкие популярные произведения белорусского композитора Юрия Семеняка, а также Петра Чайковского, Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди.
18: Большой театр открывает сезон и традиционными формами, которые присущи ему, также и, так сказать, развивает фестивальную деятельность, концертную деятельность. Конечно, нас ждут 4 премьеры, нас ждут 2 балетные премьеры. Это «Шагал» постановки Игоря Колба, это «Итальянка в Алжире», опера Джоаккино Россини, опера «Бизе. Искатели жемчуга» и пока балетный проект, как анонсированный нашими специалистами, как мастерская молодых хореографов на музыку и, возможно, на сюжеты белорусских сказок. Безусловно, мы не забываем юбилей, и в этом году мы хотим, и в этом уже в первом полугодии сезона мы хотим чествовать наших выдающихся исполнителей. Конечно, Нинесина Ломанович, главного хормейстера. В ее честь будет звучать опера «Турандот» и Наталью Рудневу с спектаклем «Царская невеста». Пропустить такие даты невозможно, потому что это люди, это лица, это события, это, собственно, история Большого театра. Интереснейшей становится гастрольная деятельность этого сезона, потому что мы меняем направление нашей жизни, как, собственно, меняется жизнь нашей страны. Мы приобретаем новых друзей на других континентах, поэтому в этом году нам предстоят гастроли в Таиланд вот прямо сейчас. Далее это будет Китай, это будет Оман, это будет Вьетнам, будет Российская Федерация. Поэтому, конечно, такое разнообразие нас очень радует с показом и национальных спектаклей, и не только. Продолжится фестивальная деятельность. Мы сохраним наши фестивали оперный рождественский, ждем интереснейших гостей. И бал останется так востребованный, так любимый нашими зрителями. Безусловно, балетное лето и вечера в замке Радзивилла.
0: Большой театр последовательно развивается, отметила Екатерина Дулова. Закрепляемость молодых специалистов, выпускников 24-го года, в Большом театре Беларуси составила 94%. В прошлые годы было не более 60-70. В 2026-м в Большой театр приходит 20 молодых специалистов. Средняя заполняемость зала сегодня 93%, а это немало. Безусловно, растет количество спектаклей и концертов.
18: На сегодняшний день мы можем говорить о том, что Большой театр развивается очень последовательно, и меня радует то, что зритель нам верен, что мы интересны и со своими программами и проектами. Заполняемость, средняя заполняемость зала сегодня 93%. Это немало. Безусловно, растет количество спектаклей. Почти на 5% выросло количество спектаклей для организации спектаклей и концертов. Это тоже достаточно большой процент. Вообще, я хочу сказать, что жизнь театра, она в том числе очевидна по тому, как ее посещают родители с детьми. И то, что дети стали бывать, и детские проекты у нас выросли, так сказать, на несколько уровней, порядков, мы стали жить вместе с теми праздниками, которыми есть в нашей стране, матери, отца, неделя семейного любви, материнства и детства, день защиты детей, отдельные проекты. Вот. То, что мы отдаем театр детям, вот, на мой взгляд, это вообще гарантия того, что заполняясь наших залов, будет еще больше.
0: В связи с проведением Минского полумарафона в выходные в центре города будет ограничено движение на отдельных участках дорог. Завтра с 16 часов нельзя будет проехать по улице Кирова, от улицы Комсомольской до улицы Свердлова. В воскресенье некоторые маршруты начнут перекрывать с 7 утра. Об этом сообщил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорсполкома Сергей Бабич.
19: С 7.00 до 17.00 6 сентября в различные временные интервалы будет ограничиваться движение всех видов транспортных средств по проспектам Независимости и Победителей, а также улицам Ленина, Свердлова, Кирова и почетной стороне улицы Ульяновской. С 12.00 до 14.00 6 сентября будет ограничено движение по улице Янки-Купалы на участке от проспекта Независимости до улицы Интернациональной, а также по улице Интернациональной на участке от улицы Янки-Купалы до улицы Ленина.
0: И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
7: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

0: Полин Припев на Альфа-радио.
1: Китайские черные дрозды подражают звукам сигнализации электроскутеров. В ходе 6-месячных наблюдений специалисты записали более 40 звуков электромопедов и 3041 песню 26 самцов китайских черных дроздов. Оказалось, что половина самцов способны имитировать сигналы тревоги, причем 2,8% всех песен содержали такие звуки. Об этом песня группы «Голосы змей».

0: Болит припев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Дети, вы у меня взрослые?
3: Да, взрослые.
2: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
4: Что?
5: А мы тут к ужину готовимся.
6: Горелым запахло.
5: Значит, ужин готов.
2: А давайте вместе в магазин пойдем.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Бресте и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Витебске днем от 15 до 17, выше нуля, в Гродно, Могилеве и Минске плюс 18-20. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. Таковы данные.

0: 17 сентября – День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Ход работ по модернизации производства и новые модели техники глава правительства посетил Белджи и БелАЗ. Проведение белорусско-грузинского бизнес-форума обсудили в Совете Республики. Белорусская делегация участвует в форуме председателей верховных судов стран БРИКС в Нью-Дели. Танзания заинтересована в белорусских технологиях в растениеводстве и животноводстве. В Минсельхозпроде прошла встреча с делегацией этой страны.
0: Что происходит?
1: Премьер-министр Александр Турчин посетил Белджи. На предприятии ведется параллельное проектирование и строительство цеха, сварки, штамповки, а также инженерной инфраструктуры с модернизацией. Общая площадь застройки составляет более 30 тысяч квадратных метров. На строительной площадке выполняются работы по монтажу металлоконструкций, каркасов зданий, наружных инженерных сетей, устройства, фундаментов под технологическое оборудование. Начаты работы по монтажу кровли. Полное завершение строительно-монтажных работ на объекте запланировано до конца следующего года. Как отметил директор предприятия Геннадий Свидерский, за время работы завода выпущено более 400 тысяч машин. Из них более 100 тысяч продано в Беларуси.
2: Ну и, конечно, мы постоянно занимаемся обновлением, модернизацией, реконструкцией. Ну и если говорить сразу о наших планах реконструкции завода, то я бы отметил, что в прошлом году

0: Думаю, провели модернизацию цеха окраски. И если проектная мощность в 2018 году нашего завода была 60 тысяч машин при двухсменном режиме работы, то сейчас эта мощность по цеху окраски увеличена в два раза. То есть теперь это 120 тысяч машин. Для того, чтобы этого достичь, нужно было обновить оборудование. То есть обновлена технология. Сейчас применяется самая современная технология, так называемая «мокрый по мокрому». Так вот, одна из операций сушки исключена, и за счет этого получили и, с одной стороны, энергосбережение, потому что уже не нужно сушить первый слой, и, с другой стороны, получили повышение производительности. Ну, а для этого, чтобы сбалансировать вот эти мощности, реконструировали цех сварки. Поэтому, если раньше мы начинали нашу деятельность в 2018 году, где у нас было порядка 35 роботов, да, то после реконструкции вот прошлого года их уже стало 70. На этом не останавливается реконструкция, и мы в этом году начали строительство штамповочного производства. Потому что страна у нас машиностроительная, а вот такого автоматизированного штамповочного производства крупногабаритных деталей, вообще говоря, нет нигде. Поэтому возникла, ну, такая мысль и, в общем-то, план построить такое штамповочное производство. Когда мы построим штамповочное производство, то количество контейнеров, необходимых для поставки сюда из Китая, уменьшится на 70%. Мы одновременно проводим реконструкцию цеха сварки. Таким образом, как я сказал, что если в прошлом году мы увеличили до 70 роботов, то когда закончится реконструкция штамповки, то у нас их станет уже 150.
1: Геннадий Свидерский рассказал журналистам, что Белджи планирует развивать модельный ряд автомобилей.
0: Самая флагманская модель наша, самая продаваемая, это X50. В феврале нам по этой модели присвоили знак качества. Ну и я хочу сказать, что она самая востребованная на рынке. Вот по итогам августа, я знаю, посмотрел, каждая шестая машина в стране, которая продана, это X50. Это городской кроссовер. Мы уже несколько этапов модернизации его провели, в том числе и по замене двигателя, там, с трехцилиндрового на четырехцилиндровый. То есть фактически это вот та, как бы, задача, которая по модельному ряду, ну, является нашей флагманской моделью. Помимо этого, есть уже новая модель City Ray, которую мы планируем поставить на конвейер в течение этого года и начало следующего года. То есть сейчас это крупноузловая сборка, но фактически идет изготовление оснастки. Но почему я говорю про эту модель? Это уже модель на нового поколения. То есть если была предыдущая платформа, на которой строились машины, это CMA, то сейчас это новая платформа 3.0, которая уже строится современный ряд, скажем, легковых автомобилей. В первом квартале, я надеюсь, что это будет реализовано. Кстати, на этой же платформе собран и гибрид X80, это BLG X80. Сейчас он тоже в продаже и пользуется тоже очень повышенным спросом, поскольку это автомобиль, который сочетает в себе как электромотор, так и бензиновый двигатель. То есть, ну, достаточно сказать, что на заправке батареи и бака можно ехать 1000 километров и очень эффективно. То есть это у нас получается, как было раньше, Toyota Prius, которую очень любили таксисты. Вот сейчас практически такая модель, кроссовер X80, дана в рынок. Поэтому мы планируем развивать по X80 тоже и локализацию, и наращивать объемы производства. Ну и идет сборка двух электромобилей. Это EX2 и EX5. Ну, тоже должен сказать, что такие машины, по-моему, нравятся покупателям. Раньше, когда я узнал о том, что EX2 – это единственная модель, которая в Китае за месяц было продано 50 тысяч машин. То есть, ну и сейчас спрос, она на первом месте по спросу. Ну, кстати, то же самое происходит и в Республике Беларусь.
1: Точка отсчета. Беларусь всегда славилась производством пассажирской, грузовой, сельскохозяйственной, дорожно-строительной техники. В этой линейке не хватало лишь одного – легкового авто. Предприятие «Белджи» создано в декабре 2011 года. Сборка машин началась в 2013. Правительству было поручено отслеживать перспективу развития предприятия, оценивать спрос на рынке, планировать выпуск новых моделей. Президент лично контролировал все процессы. За ходом строительства строго следили и администрация, администрация президента и комитет госконтроля. Обо всем докладывали главе государства. Правительством был разработан проект указа по вопросам организации производства легковых авто. В ноябре 2017 года состоялось открытие и запуск нового полномасштабного завода под Борисовым с цехами сварки, окраски и сборки. С конвейера завода «Белджи» в присутствии президента сошел первый серийный «Джили». Долгое время предприятие выпускало популярные кроссоверы и седаны китайской марки «Джили» для рынков Беларуси и России. В ответ на экономические изменения и рост спроса было принято решение о создании собственного полноценного автомобильного бренда «Белджи», адаптированного под глубокую локализацию. Первой знаковой моделью стал кроссовер «Белджи X50», являющийся аналогом «Джили Кулрей», а затем X70. В январе 2024 года «Белджи» в ходе рабочей поездки в Борисовский район посетил Александр Лукашенко. Тогда президент высказался об автомобилестроении в Беларуси.
2: Грузовики, самосвалы и прочее, мы автобусы, классно, мы делаем. В этой линейке не хватает одного – легкового автомобиля, который мы начали делать. Это «Джили». Очереди бешеные, люди хотят покупать этот автомобиль, поэтому правительство – главная задача, и министра – кровь с носа удовлетворить спрос. Надо, насколько это возможно, увеличивать производство легкового транспорта. У нас два направления, насколько я понимаю. «Джили» – база здесь, и «Хунцы».
3: Юнисон.
2: А то мы сейчас бросимся на эти все марки в мире, а завтра и Форд, и Мерседес что-то предложат, и Тойота, и Ниссан, и пошло-поехало. Надо определяться и действовать. Джили, продвинулись, знаем, как работать, будем здесь работать, ну, как вы и предлагаете. Надо понимать, что это Китай производит автомобили, они когда-то начинали, как мы, собирали там еще что-то на колени. Но туда пришли ведущие компании мира и работали там. И та же «Джили», если копнуть в глубину, там вот он сейчас скажет, двигатель оттуда, коробка передач, трансмиссия оттуда, мосты отсюда, и кузова и так далее. Это высокого уровня производства. Поэтому с Китаем надо сотрудничать, у них учиться и заимствовать все, что можно. Остается один вопрос – локализация. Нам надо самим производить больше. Пожалуйста, когда будет цех кузовной, чтобы воздух не возили, жестянку эту. Когда мы говорим, что надо, и ты уже считай больше, чем министр, опыт у тебя такой. Где мы можем локализовывать?
1: В январе этого года президент во второй раз в истории суверенной Беларуси вручил символы государственного знака качества представителям предприятий, чьи товары признаны лучшими в 2025-м. Торжественная церемония награждения состоялась в Минском международном выставочном центре. Заветный пятиугольник, как символ безопасности, экологичности, инновационности, технологичности и эстетичности, получили 12 товаров. Позиций лучшие из лучших. В почетном списке и отечественный автомобиль «Белджи X50», который высоко оценили как один из самых привлекательных, надежных и доступных.
2: Отечественный автомобиль «Белджи X50», который высоко оценили как один из самых привлекательных, надежных и доступных. Особенно молодежь и прекрасная половина человечества, что весьма символично в год белорусской женщины. В январе с конвейера под маркой «Белджи» сошла 150-тысячная машина. Они с успехом продаются на внутреннем, внешнем рынках, потому что имеют оптимальные для потребителя соотношения цены и качества. Ну а что еще нужно для настоящего народного автомобиля?
4: Это важно.
1: Александр Турчин также сегодня посетил ОАО «БелАЗ», управляющая компания холдинга «БелАЗ Холдинг». Там он ознакомился с ходом работ по модернизации производства, а также с новыми видами техники. Премьер-министру представили новейшие образцы техники, работающие на сжиженном природном газе, а также предназначенные для работы под землей в шахтах. Глава правительства лично оценил «БелАЗ» в действии. На тест-драйве газодизельный карьерный самосвал грузоподъемностью 130 тонн. Главная его особенность – работает на двух видах топлива – сжиженном природном газе и дизельном топливе. Газодизельный карьерный самосвал уже прошел полный цикл приемочных испытаний. Сейчас ведутся переговоры о его поставке. Также Александру Турчину продемонстрировали подземный комплекс – самосвал для работ под землей грузоподъемностью 45 тонн и погрузочно-доставочную машину грузоподъемностью 17 тонн. Были показаны и 90-тонный газовый самосвал, 130-тонный самосвал на аккумуляторных батареях и гибридный самосвал, использующий в качестве топлива водород и аккумуляторные батареи. Кроме того, на площадке БелАЗа прошло рабочее совещание. О перспективах развития предприятия рассказал журналистам генеральный директор УАО «БелАЗ», управляющая компания холдинга «БелАЗ Холдинг» Сергей Лесин.
5: В непростой ситуации мы все работаем в этом быстро изменяющемся мире, тем не менее результаты полугодия по экспорту, в частности, мы смогли преодолеть планку 100% темпа от прошлого года, поэтому чувствуем себя уверенно и думаю, до конца года задачи, которые поставили по выполнению плана экспорта, мы выполним. Это будет, безусловно, 100% и выше. В течение полугодия мы поставили свою продукцию в 19 стран мира, ну, естественно, работаем над расширением этой географии, это страны и Юго-Восточной Азии, и Африки. Где-то это новые проекты, где-то это поставка уже на существующим клиентам зарекомендовавшейся техники. Действительно, акцент делается на диверсификацию страновую, ну и акцент на диверсификацию продуктовую. Собственно говоря, сегодня мы демонстрировали новые ниши, которые планируем занять в ближайшем будущем. На российском рынке мы планируем в начале следующего года открытие двух сервисных центров в Красноярске и в Иркутской области. Это делается действительно для того, чтобы обеспечить оптимальную поддержку для наших стратегических потребителей, обеспечить их необходимым запасом запасных частей, наличием квалифицированных специалистов, необходимого оборудования для проведения полного спектра как обслуживания машин, так и ремонтов текущих капитальных ремонтов нашей техники. Ну, БелАЗ, собственно говоря, выделяется среди конкурентов тем, что совокупная стоимость владения нашей машиной, она заметно эффективнее на фоне других поставщиков. Но это достигается, безусловно, выстраиваемой правильной логистики и созданием в нужном месте сервисных мощностей. Говорить о том, что мы провели модернизацию пока рано, мы завершаем этот инвестиционный цикл. У нас по плану была поставка и модернизация 184 единиц. Оборудование на сегодняшний момент законтрактовано на 177, 104 единицы поставлено, введено в эксплуатацию. То есть мы на завершающей стадии, но уже сейчас можем говорить о том, что мы смогли освоить производство новых деталей, новых узлов. Это позволило еще больше локализовать производство белорусской составляющей. В нашем продукте, безусловно, мы повысили точность изготовления, например, зубчатых колес, что положительно скажется на надежности нашей техники, увеличит ресурс редукторов, главных передач наших машин. И наша инвестиционная программа, она действительно нацелена на то, чтобы снизить себестоимость, но снизить затраты на производство нашей техники. Подводить итоги рано, промежуточные итоги – это увеличение номенклатуры изготавливаемой деталей узлов, используемых для производства карьерных самосвалов, экологичность, потому что мы внедряем новые линии гальванические, которые не сбрасывают, а имеют внутреннюю очистку, ну и экономический эффект снижения себестоимости. Ну, оценить в целом программу, наверное, можно будет в следующем году.
4: Факты на стол.
1: БелАЗ специализируется на разработке, производстве и реализации карьерных самосвалов грузоподъемностью от 30 до 450 тонн специальных и специализированных транспортных средств, другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей, строительной, металлургической и иных отраслях промышленности. Основные инновационные направления, на которых сегодня сосредоточены усилия инженерного потенциала предприятия, это самосвалы, работающие на сжиженном природном газе, аккумуляторных батареях, самосвалы с гибридной схемой работы, в том числе на водороде, а также роботизированные самосвалы. В прошлом году продукция БелАЗ поставлялась в 21 страну мира, 15 из которых – страны дальнего зарубежья. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
4: Хроника событий на Альфа-радио.

Это Альфа Радио. Хиты на каждый день.

по радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Бресте и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Витебске днем от 15 до 17, выше нуля, в Гродно, Могилеве и Минске плюс 18-20. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. Таковы данные Белгидромета.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Витебске днем от 15 до 17, выше нуля, в Гродно, Могилеве и Минске плюс 18-20. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. Таковы данные.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Витебске днем от 15 до 17, выше нуля, в Гродно, Могилеве и Минске плюс 18-20. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. Таковы данные.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Витебске днем от 15 до 17, выше нуля, в Гродно, Могилеве и Минске плюс 18-20. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. Таковы данные.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Витебске днем от 15 до 17, выше нуля, в Гродно, Могилеве и Минске плюс 18-20. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. Таковы данные Белгидромета.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Витебске днем от 15 до 17, выше нуля, в Гродно, Могилеве и Минске плюс 18-20. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. Таковы данные.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Бресте и Гомеле синоптики обещают плюс 21-23, в Витебске днем от 15 до 17, выше нуля, в Гродно, Могилеве и Минске плюс 18-20. По большей части территории страны пройдут дожди, местами с грозами. Таковы данные.